Сергей Беликов родился 25 октября 1954 года в подмосковном Красногорске. Отец его водил тяжелый грузовик, мать трудилась диспетчером автоколонны. Интерес к музыке у Сергея проснулся в детстве. В 13 лет он впервые взял в руки гитару и попробовал подобрать мелодию. Парень отучился в музыкальной школе и поступил в музыкально-педагогическое училище на факультет народных инструментов. А позднее закончил Московский государственный университет культуры и искусств. А если так можно выразиться, практическую музыкальную карьеру Сергей начал еще в 17 лет. Он с однокурсниками играл на танцах отечественные и западные шлягеры.

Далее последовал новый этап. Беликов вошел в состав красногорской рок-группы «Мы», и она пользовалась в своем городе популярностью у молодежи. На одном из концертов Сергея заметили московские коллеги, и вскоре он получил предложение о работе в столичном коллективе. С 1974 года Сергей стал участником группы «Аракс». Она сотрудничала с Юрием Антоновым, Геннадием Гладковым, Александром Зацепиным. Исполнялись и песни собственного сочинения. К тому времени, когда вокалист, бас-гитарист и флейтист Беликов стал работать в группе «Аракс», коллектив уже входил в труппу театра имени Ленинского комсомола. С его участием выпускались знаменитые спектакли Ленкома «Тиль», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты.

0: группе «Аракс» Сергей Беликов трудился 6 лет. Помимо гастролей и театральных постановок, связанных с этим коллективом, музыкант активно сотрудничал с кинематографистами. Один пример. В 1977 году на советские экраны вышел музыкальный телефильм «Волшебный голос Джельсамина» по произведению Джани Родари. Сергей в этой картине не только исполнил все песни главного героя. Джельсамина в фильме говорит голосом Беликова.
1: Странные люди будто играют вместе в одну игру. Здесь на чернила можно намазать икру. Солнце тут ночью ярко сверкает, в полдень висит луна. Странная очень страна. Ну отчего же, если играют, вовсе не слышен смех. Кислые лица, хмурые взгляды у всех. Кажется, все совершенно иначе. Тут кажется, кем-то они одурачены, и никому в этом городе нет потех.

1980 году Сергей Беликов принял решение перейти из группы «Аракс» в вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Очевидно, музыканту становилось творчески тесно в прежнем коллективе. И тогда ансамбль «Самоцветы» стал для Сергея новым этапом в продвижении к сольной карьере. В «Самоцветах» Беликов смог проявить себя не только как вокалист, но и как человек, способный писать собственную музыку. Окончательное решение начинать сольную карьеру Сергеем Беликовым было принято в середине 80-х годов. Музыкант уже активно сотрудничал с Юрием Антоновым, Леонидом Дербеневым, Давидом Тухмановым, Александрой Пахмутовой, Вячеславом Добрыниным. Сформировался и репертуар, с которым можно было отправляться в одиночное плавание. Песни Беликова, казалось бы, и не особо пафосные, находили своего слушателя, отличаясь мелодичностью и задушевностью. Именно к этому периоду относятся самые известные песни Сергея: «Снится мне деревня», «Не могу забыть», «Живи, родник».

Когда пришли 90-е, Сергею Беликову, как и многим, довелось преодолевать серьезные сложности. Несмотря на высокую популярность артиста, еще действующие

Именно благодаря проекту «Старко» пресса вновь стала обращать внимание на Сергея Беликова, и в 1994-м певец выпустил свою новую песню «Ночная гостья». Эта композиция вернула артисту былую популярность, и сейчас Сергей Беликов продолжает концертную деятельность.

0: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
1: Аскольд и Дир. Поход на Царьград. Крещение Аскольда и Дира. Через 2 года после призвания князей братья Рюрика Синеус и Трувор умерли, и он стал единовластным.

0: править новгородскими славянами, кривичами и финскими племенами Весью, Мерей и Муромой, сажая во все города своих посадников из старших витязей, прибывшей с ним русской дружины. Два мужа из этой дружины, не получившие в управление городов, Аскольд и Дир, отпросились у Рюрика идти искать счастье в Царьград. Следуя по великому пути из Варяг в Греки, они дошли по Днепру до Киева. Здесь, узнав, что Киев не имеет своего князя, а платит дань хазарам, и полюбив это бойкое и богатое место, Аскольд и Дир решили остаться. К ним присоединилось много варягов, и они стали владеть Киевом и всей Полянской землею. Причем освободили ее от платежа дани хазарам и успешно воевали со степными хищниками и некоторыми соседними племенами. Через 4 года Аскольд и Дир настолько уже вошли в силу, что могли привести в исполнение заветное желание русов – отомстить коварным и высокомерным грекам за все обиды и унижения, которые претерпели от них наши предки во время хазарского ига. К этому еще представился и подходящий случай. Греки убили в Царьграде несколько русских провивальщиков зерна по ничтожному поводу. И вот в 866 году Аскольд и Дир решили совершить смелый набег на Царьград, как хаживали на него в старину смельчаки с устьев Днепра и Дона. Они собрали 200 ладей, то есть больших лодок с мачтами и парусами, посадили на каждую от 40 до 60 человек и настолько скрытно совершили свой переход по Днепру и Черному морю, что до самого их появления у Царьграда никто и не подозревал об этом набеге. Патриарх Фотий был в это время в Константинополе и оставил подробное описание произошедшего. По его словам, русский набег случился в один из прекрасных летних дней, под вечер, при совершенно тихом море. Император Михаил отсутствовал со всем своим войском, так как двинулся против арабов, а спокойный и беспечный город вовсе не ожидал ничего чрезвычайного. Как вдруг в проливе Черного моря обозначилось что-то невиданное, которое скоро обернулось целым строем русских ладей. Весь город обезумел от страха. По свидетельству Фотия, русы напали на красивые предместья города и опустошили их огнем и мечом до самой крепости или Царьградского Кремля, стоящего на выдающемся в море высоком холме. Они опустошили и морские пристани, распределив их между собой для разгрома по жребию. Это показывает, что русы хорошо обдумали все подробности своего нападения. Они внезапно пришли вечером, во время отсутствия царя с войском, чтобы поразить неожиданностью врага, а затем совершить нападение под покровом ночи, дабы скрыть свою малочисленность. Чтобы не было никакого беспорядка, заранее определили по жребию, кто в какой части города будет действовать.
1: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечеволодова «Сказание о русской земле».
0: После опустошения морских пристаней русы быстро окружили городские стены и стали насыпать возле них землю, намереваясь скорее перелезть в самый город. Народ, лишенный всякой помощи и защиты, теперь помышлял только о молитве и наполнил все храмы. Повсюду всю ночь совершалась служба. С воздетыми руками воссылались усердные и слезные моления о помиловании. После этого, при истечении трепетавшего от ужаса народа, с горячей мольбой о спасении, из Влахернского храма была поднята риза Божией Матери и крестным ходом обнесена вокруг стен города и погружена в воду. И Царица Небесная вняла мольбам своего грешного, но раскаявшегося народа, и во второй раз, подобно тому, как это было в 628 году во время набега аваров и славян, она явила свою чудесную помощь и отвратила неминуемую гибель города. Вид православного крестного хода с патриархом и духовенством в полном облачении, множество хоругвий, стройное пение и несомая впереди чудотворная риза — все это представило совершенно необычное зрелище для язычников русов. Они были настолько устрашены этим, что повсюду, как только видели приближение к себе крестного хода, поспешно бросали работы по ведению приступа.

0: Филиппа и спешили к своим ладьям, после чего оставили город. Так заступничеством Божией Матери был чудесно спасен Царьград от полного истребления. Русы же возвратились из своего смелого набега домой в Киев с богатейшей добычей и громкой славой. Чудесное заступничество Богоматери за Царьград произвело сильное впечатление на русов. И раньше еще были христиане среди них и варягов. После же чудесной помощи свыше, оказанной царьградским христианам, когда гибель их казалась неминуемой, Аскольд и большое число ходивших с ним в набег ясно убедились в неизбежном преимуществе христианской религии над языческой. В этом их должно было также убедить и то обстоятельство, что незадолго перед тем крестился весь болгарский народ. Через 2 года после набега Аскольд прислал в Царьград послов заключить прочный мир и уговор, как вести русам и грекам торговлю, чтобы было справедливо и для той, и для другой стороны. Вместе с тем, присланные Аскольдом просили греков просветить их в Христовой вере. Византийские цари, братья Василий и Михаил, заключив прочный мир с русами и щедро одарив их золотом, серебром и шелковыми тканями, крестили прибывших, а патриарх назначил для Киева епископа. По преданию, когда назначенный Фотием епископ прибыл в Киев, то Аскольд принял его на народном вече, где стали рассуждать о вере своей и христианской и спросили епископа, чему он хочет учить их. Епископ открыл Евангелие и стал говорить им о Спасителе и его земной жизни, а также о разных чудесах, совершенных Богом в Ветхом Завете. Русы, слушая проповедника, сказали, «Если мы не увидим чего-нибудь подобного тому, что случилось с 3 отроками в огненной пещи, мы не хотим верить». Служитель Божий не поколебался. Он смело отвечал им, «Мы ничтожны перед Богом. Но скажите, чего хотите вы?» Они просили, чтобы брошено было в огонь Евангелие и обещал обратиться к христианскому Богу, если он останется невредимым. Тогда епископ воззвал, «Господи, прослави имя Твое перед сим народом!» и положил книгу в огонь. Евангелие не сгорело. После этого многие из присутствовавших, пораженные чудом, крестились.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиообраз.
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Поход князя Олега на Киев. Убиение Аскольда и Дира. Спустя 14 лет после Аскольдова крещения Рюрик, сидевший в Новгороде, умер, передав правление родственнику своему Олегу, так как сын Рюрика, Игорь, был еще мал. Это было в 882 году. 3 года ничего не было слышно в Киеве про нового князя, а в 885 году Олег, собрав большую рать из варягов, новгородских славян, кривичей, чуди от Изборска, веси от Белоозера и мери от Ростова, пошел водой на Киев. Княжеская дружина была в кольчугах или железных чешуйчатых рубашках, в железных же шлемах, с секирами, мечами, копьями и дротиками. В руках у каждого воина был большой деревянный щит, обтянутый кожей, выкрашенный в красную краску и окованный железом. Ратные же люди от зимы.

0: Ли или вои, как их называли, одевались попроще. Мало кто из них носил кольчуги, и многие шли в одних портах. Вооружены они были копьями, топорами, стрелами, мечами и ножами. Почти все были пешие. Двигаясь на Киев, Олег по пути занял Смоленск, в котором поставил посадником мужа из своей дружины, а затем занял и город Любич, где тоже оставил своего посадника. Таким образом, он завладел Днепровским путем до самого Киева. Подойдя к Киеву, Олег укрыл всю свою силу в лодках и засадах, а сам с маленьким Игорем на руках вышел на берег и послал с вестью к Аскольду и Диру, что пришли гости, идут в Грецию от Олега и Игоря княжича и желают повидаться с земляками-варягами. Не подозревавшие ничего, Аскольд и Дир пришли к берегу, но не успели они вступить в разговор с Олегом, как из лодок и засад повыскакивала дружина, и Олег сказал киевским владыкам: «Вы владеете Киевом, но вы не князья и не княжеского рода. Я есть княжеский род, а это сын Рюрика», и вынес вперед маленького Игоря. После этого Аскольд и Дир были тут же убиты, а Олег, избавившись таким образом от киевских вождей, уже без труда завладел городом. Аскольд же и Дир были похоронены на горе близ города. Впоследствии на могиле Аскольда была поставлена церковь святого Николы. Могила эта сохранилась и до сих пор. И каждый православный человек, посещающий Киев, заходит помолиться за упокой души великого витязя, здесь лежащего. Причина, почему Олег поступил так жестоко со Аскольдом и Диром, совершенно понятна. Богатый Киев лежал на том же большом пути из варяг в греки, у начала которого стоял и Новгород, где сидели русские князья. Аскольд и Дир были их дружинниками, и не из старших, так как не получили от Рюрика в управление городов, почему и отпросились у него идти искать счастье к Царьграду. А сев в Киеве, эти витязи освободили его от уплаты дани хазарам, подчинили себе соседние племена и, кроме того, прославились славным набегом на Царьград. Все это сделало их сильными и могущественными, а потому и опасными для природного княжеского рода, сидевшего в Новгороде. Поэтому Олег, задумав объединить русскую землю, для чего он и собрал большую ратную силу, прежде всего должен был овладеть Киевом, лежащим к тому же в самом важном месте великого водного пути из варяг в греки. Кроме того, нет сомнения, что язычник Олег и его языческая новгородская дружина с большим неудовольствием смотрели, что отделившиеся от них варяги со Аскольдом и Диром не только приобрели значительную силу, но еще вдобавок и приняли ненавистное для закоренелых язычников христианство.
1: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
0: Что же касается того, что Олег избавился от Аскольда и Дира путем хитрости, то это показывает только их большую силу, потому что он не желал вступить с ними в открытый бой. Надо при этом сказать также, что употребленный им обман, чтобы заманить их, по языческим понятиям, не только не был плохим делом, но наоборот, молодецким. И слово «хитрец» или «хитрость» считалось похвальным для тех людей, которые искусно обманывали своих врагов. Поход Олега на Киев показывает, что действительно он был очень искусно соображен. Начавший после Рюрика княжить, Олег целых 3 года оставляет Аскольда и Дира в Киеве в покое и ничем не показывает своего намерения напасть на них. Сидя эти 3 года, по-видимому, бездеятельно в Новгороде, он между тем старательно готовится к походу, собирает большую рать из всех северных племен, вооружает ее и строит ладьи для похода, на что новгородцы, как отличные плотники, были всегда мастера. При этом все свои замыслы против Аскольда и Дира и сборы к походу Олег держит до того скрытно, что киевские витязи о них вовсе и не догадываются, несмотря на то, что по большому пути из варяг в греки много народу из Новгорода перебывало за эти 3 года в Киеве. Наконец, выступив со своей ратью и ладьями к Киеву, Олег сумел и

0: тут скрытно пройти по водному пути, совершенно незаметно подошел к Киеву и выманил из него Аскольда и Дира, которые сами были весьма опытные и искусные воины. Покончив с Аскольдом и Диром, Олег перенес свой княжеский стол из Новгорода в Киев. «Это будет матерь городам русским!» Вот первое слово, которое сказал Олег про Киев. В Новгороде же он посадил своего посадника. Затем он стал строить в занятых землях городки и посылать в них своих правителей. Вместе с тем он решил начать покорение и тех соседей, от которых Киев и поляне терпели тесноту. В первое же лето он отправился походом на древлян, постоянно нападавших на полян из своих дремучих лесов. Олег обошелся с древлянами сурово, примучил их, как говорит летописец, и обложил их данью по черной кунице с дома. На следующее лето он пошел на северян и возложил на них дань легкую, чтобы не платили хазарам. «Я хазарам не друг, а не вам», — сказал он им. На третье лето Олег спросил Радимичей: «Кому дань даете?» Те отвечали: «Хазарам». «Не давайте хазарам, но мне давайте». Так Радимичи и поступили. Объединив таким образом под своей рукою соседние с полянами племена и владея уже большим путем из варяг в греки, Олег стал укреплять княжескую власть во всех собранных им воедино славянских племенах. Вместе с тем он стал готовиться к большому походу против Царьграда, чтобы подтвердить грекам, что и после Аскольда и Дира Русь осталась такой же грозной и могучей для Византии, как и во времена этих витязей.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Мы читаем дальше преподобного Иоанна Синайского «Лествицу», слово 11, самое любимое наше слово, потому что оно называется «о многоглаголании». Вот, нам это очень знакомо, понятно, поговорить мы любим, особенно если в отношении кого-нибудь обсуждать, пересуживать. Конечно, есть путь такой интересный для стяжания молчания, такой любопытный. Отец Виктор рассказывает свою историю. Это в пору начала 90-х, когда все увлекались агни-йогой и все прочим дребеденью. Сейчас, слава Богу, это сошло на нет, очень мало кто это читает. Даже книжки продавались, бестселлер был. Вот в эту пору как-то осень, идет человек, простой мужичок, идет по лесу, опята собирает. Смотрит, на полянке сидит мужик, руки кверху поднял, и молится: «Космос, космос, кто я? Космос, космос, кто я?» Этот мужик-нибудь не растерялся, подкрался, говорит: «Дурак ты!» Тот тоже как испугался, как чесанул. А он же еще не видит, может, правда космос, ответит. Ну вот это, хороший мужик попался, остроумный. Не стал ему проповеди читать там, а сказал: «Пусть теперь сам раздумывает, что такое значит». Поэтому, конечно, есть путь такой интересный для стяжания молчания, такой любопытный, но христианский опыт, он говорит по-другому. Христианский опыт говорит, что для того, чтобы научиться молчать, надо просто познать собственные грехи. И оказывается, этого достаточно, чтобы замолчать на всю оставшуюся жизнь. Потому что страх и стыд своих грехов мешает открыть рот. Человек не может ни слова произнести от ужаса. Как помните этот эпизод

из фильма «Псково-Печерские старцы» или «Псково-Печерский монастырь». Там сюжет про старца Мелхиседека, кто смотрел фильм. А архимандрит Тихон Шевкунов вспоминает в книге «Не святые, святые», как он как-то, вот у него был какой-то вопрос, и он не мог ни у кого из старцев выяснить, как просто. Ему говорят, сходи к старцу Мелхиседеку, он скажет все тебе, он подвижник. Вот. И он пришел к старцу Мелхиседеку, а тот молчит все время, тот спрашивает его, спрашивает, допер. И старец Мелхиседек встал и говорит, ты не понимаешь, я весь в аду горю, ты меня о чем спрашиваешь? Вот, и выгнал его из кельи. То есть там какие грехи-то, на самом деле, с нашей точки зрения? Мы даже близко к тому не подошли. Это у нас грехи. Но вот у него даже это, когда Бог осудил его за то, что он делал, хотя что бы указал, сделал, киоты до кресты, но даже вот это осуждение он не вынес, он понял, как он далек от Бога. И вот это покаяние, знание своего греха, оно учит спокойно относиться к всему тому, что мы видим и слышим. И это не побуждает нас говорить, о чем я ему скажу сам в грехах весь. Греху только научу. Что я могу сказать ему, сам не получивший никакого прощения от Господа? И вот в такими мыслями человек очень быстро, оказывается, прерывает связь между языком и гиеной. Оказывается, что при таком подходе язык очень быстро приходит в норму, он как будто парализуется. Правда, бывает потом обратная сторона медали, другая. Такое тоже бывает. Впервые это в древнем Патерике прозвучало. Но бывает такое, что человек погрузился в плач и молчание, и молчит, и молчит, и плачет от сознания собственных грехов, а приходит человек и говорит... Расскажи мне о Боге. Что делать? Просящему тебя дай. Но он не хочет этого делать. Он не хочет, а надо. Заповедь его связывает и говорит, потому что он познал свои грехи, он знает силу заповеди, знает, он не может отказать человеку. Он не может начать говорить, да знаешь, я ничтожный, я жалкий, вот я такой-сякой. Не получится. Тебе пришли и тебя спросили. Иди и скажи. Расскажи. Что ты знаешь? Неважно. А человек не может, для него больно, он понимает, что грех же его велик. И говоря разные слова, он только умножает этот грех. Но и молчать он не может, потому что заповедь Божья такова. И вот впервые такой сюжет встречается в древнем Патерике. Там был такой Арсений Великий. Вы его житие, наверное, не знаете. Его даже звали еще Арсений Молчальник. Он пришел в пустыню уже в зрелые годы. До этого он был великим вельможей, он учил сыновей Феодосия Великого, Аркадия и Гонория. Послушание свое исполнил и попросился в пустыню. Пришел и через какое-то время взял на себя обет молчания. И достиг великой силы, так что за кого он не помолится, все исполнялось эта молитва. Его и прозвали за это Арсений Великий. Но он молчал, он ни с кем не разговаривал. Однажды для того, чтобы вот посмотреть на этого великого человека и услышать слово мудрости, из Рима пришла богатая женщина. Пришла, он духом узнал, что к нему идет богатая женщина за наставлением. Был пост, он попросил кусок сыра у своего служки, келейника, так бы сказать. Сел и начинает есть при ней сыр. Она ему там то да сё, скажи да скажи. А он жрет и чавкает. Он говорит, ну совсем из ума старик выжил. Развернулась и пошла. Ну, печальная, конечно, в такую даль пила зачем? Говорит, почему он такой необразован? Сетует. Ну, и пришла к другому старцу, чтобы хотя бы не говорить. Говорит, расстроил меня ваш Арсений. Я думал, великий подвижник, а он? Говорит, так он специально для вас это сделал, чтобы вы не ходили. Он никого не принимает. Так я в такую даль зря шла, что ли? Он говорит, нет, он за вас помолился. Все это время он за вас молился. Потому что и молитва его великая, и славная, и ничего выше этой молитвы нет. Ну ладно. Она успокоилась, как-то пошла. Но действительно, все проблемы, которые она хотела решить, они решились по молитве Арсения. Но он игнорировал полностью вот эти вещи, ни с кем не разговаривал. А недалеко от него, ну условно говоря, недалеко, жил другой старец, Моисей Мурин. Моисей Мурин принимал всех и со всеми разговаривал. И такие удивительные благодать была в его словах, что просто вот люди изумлялись, откуда. Мурин – это значит эфиоп, негр, в общем.

говоря. И этот Моисей Мурин до монашества был разбойником, убийцей, насильником, грабителем и пьяницей. Понимаете? А придя в монастырь, вместо того, что он, ну, конечно, начал молчать и каяться, и творить все, что необходимо, он пришел для покаяния. Но Бог судил каким-то странным образом, что учитель, мудрейший человек в государстве, придя в монастырь, замолчал, и это Богу было угодно. А разбойник, который ничего, кроме насилия, разврата не творил, придя в монастырь, заговорил и стал учить людей. Вот парадокс, казалось бы, по человеческому рассуждению надо наоборот все сделать. Этот великий учитель, мудрец, он в жизни был мудрецом, он принцев воспитывал, учил. Мудрейшим человеком был в то время в Византийской империи. Казалось бы, вот кто должен после монашеского искуса учить людей жизни. А он молчал. Бог ему сказал, Арсений пришел в монастырь и плакал, что сделать? Он говорит, молчи и спасешься. Вот. И он замолчал, взят обет молчания. А Моисей Мурин пришел, вообще ничего никогда не читавший, не знавший ни это, стал старцем монастыря, стал удивительным человеком, вот, наставником, духовицем. И это многих смущало. Почему великий Арсений молчит, а этот бывший разбойник разглагольствует? И говорит, как, это же неправильно. И вот тогда одному старцу было видение, и там он говорит, что он видел, что два корабля плывут, корабль, на котором Арсений плывет, его кораблем управляет Дух Святой. А корабль, на котором придет Моисей Мурин, им управляет ангел. Вот, то есть как бы молчание Арсения, оно выше, чем слова Моисея. Но тем не менее, они нужны были, они были, наставляли людей. Вот, то есть бывает такое тоже, что человек вроде грешник, но познав свой грех и научившись молчать, он в определенное время может быть поставлен на то, чтобы говорить. Это подобным образом, вы знаете, был такой человек, я на него иногда ссылаюсь, схиархимандрит Сафроний Сахаров. Он пришел на Афон, именно вот познав Бога и познав свое заблуждение, он пришел на Афон. Ну и там стал учиться у старца Силуана Афонского. Учился долго у него там, ну недолго вообще-то, старец скоро умер. Вот, а он так и остался, стал духовником всего Афон. Он пришел плакать о своих грехах. Я бы тоже так сказал, какие у него грехи-то, с нашей точки зрения. Но он очень сильно переживал это. Вот. И он стал духовником своего всего Афона. А потом, по разным причинам и по требованиям правительств, его выгнали с Афона. Ну, приказали уехать. И вот он уехал. И оказавшись не Афона, он очень сильно растерялся. И собрать себя не мог почти 20 лет. Ничего не писал, ни с кем не разговаривал. Такой человек совершенно потерянный. И его вот дар речи, дар говорения, когда он написал все свои книги, которые он написал, это последние 15 лет его жизни. То есть, когда ему исполнилось 78 лет, он начал писать книги. Ну, кроме «Старец Улана», раньше написан. А все эти книги он писал уже старцем, во всех смыслах этого слова. Очень старым человеком. Прожил он всего 96 лет. Понимаете, вот эти последние годы жизни, самые подвижные, у него были после 90-летия. Он вообще не утомился, он был всегда радостный, всегда искрился жизнью, но поскольку тело-то уже старое, вот эта жизнь, она била из него, но была стеснена немощью плоти. Ну, потрясающее было явление, те, кто застали в эту пору. Вот так вот бывает, все промысел устрояет разнообразно, но начало обуздания, мы-то об этом говорим, начало обуздания собственного языка для простого человека возможно только вот таким образом, когда человек познает свой грех. Если человек своих грехов не познает, языка ему не обуздать. И к чему приводит это знание своих грехов? Что оно делает с человеком? Во-первых, у человека, познавшего свой грех, постоянный страх. На самом деле, удивительное чувство. Ты постоянно сам в себе не уверен. Зная свои грехи, ты думаешь, ну кто я, да откуда я знаю, что это так? Ну откуда? Да кто я такой вообще, чтобы как-то вот судить о чем-то? Я в своей жизни разобраться не могу. Вот у человека трепет выносить приговоры. Трепет делать какие-то заключения о жизни других людей. Просто страшно это делать. Он сжатый весь изнутри сознанием своих грехов. И это, конечно, от очень многого оберегает. У него нет желания судить, потому что про кого бы ни стали говорить, он знает, не думает, а знает, что он хуже.

хуже его. Ему становится стыдно, как будто его самого тут обсуждают. И произнести какие-то укоризненные слова он не может. Человек, который познал свой грех, он перестает чем-либо интересоваться. То есть все остальное за пределом, собственно, спасения ему становится неинтересным. Вот понимаете, есть разница. Вот человек, например, перестал смотреть телевизор. Почему? Потому что батюшка в церкви сказал, телевизор – это грех. Ну хорошо, конечно, не смотрите, но это ничего вам не даст. Это не созидает вас. Телевизор плохо. Но и отсутствие телевизора ничем вас не обогатит, если, скажем, вместо телевизора вы включили собственный язык и болтаете без умолку по телефону, например. Ничего не изменится. Или читаете романы. Их много сейчас издают разных, душещипательных. И поэтому ничего толку-то не сделалось. Вы не созидаете жизнь. А вот когда вы выбросили телевизор, убрали, выключили его, телевизор потому, только потому, что он говорит ложь, что он мешает молиться, что он постоянно только осуждает других людей и отвлекает от молитвы и вводит меня в состояние, когда я постоянно думаю о других людях, а не о себе. И начинаю думать о государстве, какое оно странное, что там делает Медведев, а куда опять девались деньги из пенсионного фонда, а почему опять такие цены, а почему там вот в той-то стране вот так живут, а у нас так, и я все думаю. Это имеет отношение к моему спасению? Нет. И любой разумный человек должен это понять и выключить этот чемодан. Потому что бесполезно, он ничего мне не дает. Он только меня постоянно отвлекает от жизни. Причем это ведь не телевизор. Можно выключить телевизор, садиться за интернет, там те же самые новости в изобилии, гораздо больше на всех языках. Читай с комментариями сразу, да причем нестандартными комментариями. Таких комментариев по телевизору не покажут, потому что они нецензурные. И все это тоже думаешь, ой, интересно, как, ух, загогнул, как, интересно, да. Ну-ка, а тут что, вот, да, вот эта точка зрения, да, вот, а тут, а противоположную почитай. И все то же самое. Ты заботишься о чем-то, что люди, не владеющие информацией, говорят людям, не владеющие информацией, вещи, которые не имеют отношения к их непосредственной жизни, и ничем им помочь не могут, и ни к чему их не приведут. Смысл какой? И вот человек должен, разумный человек должен осознать, бессмысленно, только отвлекает от молитвы. Я стою на молитву, начинаю думать, а ведь правда, слушай, на правой пенсии-то не так, куда делась пенсия? Куда девается пенсия? В сущности, на нашей стране, так, чтобы с космоса было видно, от Калининграда до Владивостока надо написать большими буквами. Где наша пенсия? Ну, больная тема, да, для всех, я согласен. Потому что это правда вопиющее зло и вопиющий грех, и потому что фактически это узаконенное воровство. И, конечно, государство от этого хорошо не будет, потому что оно крадет чужие деньги. Одно дело, когда это было в советское время, когда государство просто так начисляло какую-то пенсию, не очень-то заботиться о том, какие там у человека доходы, отчисляет он, не отчисляет. Просто государство из собственных ресурсов, поскольку все деньги считали собственностью государства, платило пенсию. И это было другое дело. В конце концов, оно никого не обманывало. Сколько сказало, столько и дало. А когда при нынешней системе человека изымают деньги, то есть он платит страховые эти, все эти, пенсионный фонд он платит, а потом ничего и не получает из того, что он заплатил, это воровство. И это грех в рамках государства, который, конечно, вот и приводит к тем социальным преступлениям, которые приводят, потому что в сущности-то обкрадывают, в итоге-то получается, больных и старых людей. Когда они выходят на пенсию, они старые и больные. И они оказываются обманутыми. Конечно, это неправда, она взывает к Богу, и поэтому вот мира нет в стране. В том числе и поэтому. Не в смысле, что обиженные вкладчики бунтуют. Пенсионеры на улицы не выходят. Выходят молодые, которых еще никто не обманул. А то, что сама по себе неправда, грех против Бога в рамках целого государства, он взывает к Богу от общений, это да. И мира в этом государстве не будет, пока в ней царствует обман. И что? После этой тирады помолиться вам удастся? Вряд ли. Думаешь, да выход-то какой? Букв написать не могу, пенсию получить не могу. Что делать-то? Отец Константин сказал, передумай, что делать-то? Обидно ведь? А на самом-то деле нужно думать не о том, что с пенсии, а о том, как я Богу служу. Если человек отдает Богу, скажем, какую-то часть своей зарплаты, своего дохода, то он надеется, что это вложение надежно, и Бог его не посрамит. Потому что всякий надеющийся на Бога всегда будет Богом вспомоществуем, и все, что необходимо, Бог даст.
устроит так жизнь.

жизнь, что тогда, когда у меня дохода не будет, он пошлет людей или детей, или других людей, которые будут заботиться. Найдутся люди. Бог об этом позаботится. Никто никогда не оставался из тех, кто возлагал надежду на Бога, не оставался без Его помощи. И вот эта мысль рождает упование, веру, надежду. И человека побуждает молиться. Он начинает усерднее думать. Да, он думает о времени, когда он станет немощный. Но надеяться начинает не на государство, не на банковский счет. Банк может также обмануть, банк может лопнуть. А на Бога, который не лопнет и не обманет, и не обанкротится. А всегда обо мне позаботится, в какое бы состояние я ни впал. И вот эта мысль, она созидает человека, но об этом никто по телевизору говорить не будет. И новости никто в интернете писать об этом не будет. Об этом у святых отцов написано. Так зачем же я буду смотреть тогда новости, которые будут разрушать мою молитву, мою жизнь, провоцировать, чтобы я осуждал других людей, возбуждать во мне злость? Потому что обидно, а злость-то беспредметна, кто виноват-то? Кто конкретно, покажите ему с душу. Никто не виноват. От этого, что никто не виноват, становится еще бессильнее. И в результате мы ядом своим отравляем свое сердце. Молиться нам не за кого. Думаешь, ну хоть кому-нибудь помолиться, чтобы злость-то прошла. А не за кого помолиться. Никто же не виноват в том, что у меня там пенсии нет. И в результате все это только разрушает мою жизнь. А надо, чтобы она созидалась. И поэтому человек сам опытом жизни должен понять, что ему вредно, а что ему полезно, что укрепляет его веру и надежду на Бога, а что разрушает. И тогда рано или поздно просто выключит этот ящик, накроет его прекрасным белым рушником, поставит сверху на него икону. И не надо думать, что иконе на телевизоре стоять нельзя, как раз ей там самое место, когда вы его не смотрите, чтобы она пятой своей попрала этот зловредный ящик, лишив его возможности функционировать. Мне рассказали случай, давно уже было, лет 15 назад, рассказали случай, одна бабушка, молящаяся, вообще всю жизнь прожившая без телевизора, она им замужем не была, вот такая вот Божий человечек, Божий одуванчик, истинная молитвенница, родственники ее достали, говорят, что ты живешь, новостей не знаешь. Ну как ты можешь жить, отсталый ты такой человек? И подарили ей телевизор на какое-то 70-летие уже, по-моему. То есть, бабушка всю жизнь прожила телевизора, никогда не было в доме. Для нее это просто бес какой-то. Тут подарили, она так тоже расклеилась, растрогалась. Думает, телевизор, люди же доброе дело сделают. Включила его. И интересно как. Она всю жизнь прожила без телевизора, а там такое показывают, там все рассказывают. Она день просидела у телевизора, другой день, месяц. Понимаете, 70 лет человеку зацепило. Вот бес лукавый, а. Поймал бабушку. Чтобы ее труды не пропало, в общем, она это самое, красоту любит, пока она его смотрит. Она вышила занавеску, вот эту полотенку. Знаете, у бабушек, у нее же все накрыто, да, шкафчики там, стиральные машины, все такими. Она вышила эту салфетку и накрыла телевизор. Красиво, чего-то не хватает. И поставила сверху эту самую иконку какую-то на подставке. Поставила,

0: накрыло, так и стоит там, иконочка стоит. Для них все хорошо, символ, наши победили. Телевизор сломался окончательно, без поворота. Там приезжал, конечно, племянник, говорит, да, его сделали. Говорит, нет, его уже сделали как надо.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Неизменная миссия Церкви. Христианская Церковь в центре своего внимания имеет в первую очередь попечение о душе человека. И задача пастыря заключается в том, чтобы привить людям способность и возможность работать над собою, возвышая свой дух. Задача Церкви не в том, чтобы возлагать бремена неудобоносимые, а в том, чтобы сохранять ценности, которые пришли к нам от самого Бога. Нет ничего выше этих ценностей. Бог открыл людям, как они должны жить, что они должны делать, чтобы спастись. И весть, провозглашенная Спасителем, сохраняется в Церкви. Церковь снабжает это Божие Слово замечательными комментариями святых отцов, решениями вселенских и поместных соборов. Она расшифровывает Божественное Слово применительно к каждой эпохе, актуализирует его. Вот в чем миссия Церкви. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 12 февраля 2011 года.

0: От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Сегодня мы начинаем разговор о таинствах православной церкви. Все знают, что в церкви есть таинства, но далеко не все знают их суть. Что такое таинство? Чем отличается от обряда? Почему православный человек призван участвовать в таинствах церкви? Что дает им это участие? Все это такие вопросы, которые стоит, наверное, обсудить и знать ответы на них православному человеку. Конечно, в духовной жизни все таинственно, потому что мы не можем там ничего исследовать каким-то научным способом, не можем ставить эксперименты, на основании их получать конкретные результаты, ну, как в каких-то других областях знания. Как проверить, например, вода на водосвятном молебне стала святой или нет? Что изменилось? И изменилось ли вообще в составе масла при его освящении? Да, вот, ну, когда таинство, скажем, или освящение совершается, там освящается масло. Да, а что там? В чем стало оно другим? Каким прибором измерить святость, да? Скажем, монашеский постриг. Разве нет тут таинства? Конечно же, есть. Можно определенно сказать, что все в жизни церкви является таинством, потому что действие Божие в мире, воплощение божественных энергий, которыми пронизан мир, все это тайна. Некоторые святые отцы и назвали в числе таинств такие, какие не входят в канонический перечень таинств церкви. Об этом чуть позже я скажу. Отсюда и название, в общем-то, таинство. Оно таинственно, непостижимо для разума человека. Оно постигается сердцем в той мере, в какой сердце готово его принять. Вот как определяют некоторые святые отцы, богословы, таинства, и несколько определений этому понятию. Таинство – священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, то есть спасительная сила Божия. Таинство – священное действие Церкви, в результате которых верующим, по мере их веры, что тоже важно, преподаются определенные дары Святого Духа, осуществляется единение с Богом, причем настолько полно, насколько это возможно в условиях земной жизни, с учетом характера таинств и личной веры участников. А, например, протоиерей Владимир Воробьев так определяет таинство: это те подаваемые в церкви благодатные действия Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, о новом качестве. Отдельно мы об этом еще поговорим. Но, тем не менее, православная церковь имеет учение о семи таинствах. Это я назову их: таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство елеосвящения или соборования, таинство священства. Вот это семь таинств церковных. Почему именно эти семь выделены? Мы уже говорили, что не только в них действует благодать Божия, конечно же, но в этих семи особенным образом человек получает новые качества, вот о чем говорил протоиерей Владимир Воробьев. Человек получает новые качества, входит на новую такую ступень духовной жизни, если, конечно, он правильно понимает, зачем и почему он участвует в том или ином таинстве. Однако следует сказать, что учение именно о семи таинствах является следствием католического влияния на православное богословие. В реальности древняя святоотеческая мысль не интересовалась числом таинств и не ставила перед собой задачи подсчитывать их. Святитель Кирилл Иерусалимский, Амвросий Медиоланский, Кирилл Александрийский говорили о трех главных таинствах. Они называли крещение, миропомазание и Евхаристию. Например, преподобный Федор Студит называл шесть таинств: крещение, миропомазание, Евхаристия, священство, монашеский постриг и погребение. Вот появилось два новых таких: монашеский постриг и погребение. В XV веке митрополит Иосаф Эфесский пишет: «Я считаю, что церковных таинств не семь, но больше, и дает список из девяти таинств, включив в их число монашеское пострижение, чин погребения, чин освящения храма». Тоже в таинство включил. Но нужно ли считать, сколько их? Это другой вопрос. С XVII века католическое учение о семи таинствах становится как-то общепринятым на Востоке, и только в XX веке отдельные православные богословы, к ним можно отнести протоиерея Сергия Булгакова, протопресвитера

Митра Николая Афанасьева, митрополита Каллиста Уэра, святого архимандрита Иустина Поповича, ну и некоторые другие. Они стали настаивать на том, что не следует количество таинств ограничивать общепринятым списком и необходимо допускать большее число таинств. Ну, например, вот что говорится в исповедании православной веры Восточной Церкви. Для начала такое определение. «Мы веруем, что в Церкви есть евангельские таинства, и что их семь. Не менее, не более этого числа таинств в Церкви мы не имеем, поскольку любое другое число таинств, кроме семи, есть произведение еретического безумия. Седмеричное их число было установлено в Святом Евангелии и почерпнуто из него же, подобно другим догматам кафолической веры». Да, это исповедание православной веры Восточной Церкви. Отсюда цитата. Или вот такая вот, о чем пишет митрополит Макарий Булгаков. «Таинство иногда употреблялось у древних христианских писателей, как и у нас употребляется, в смысле более обширном. Поэтому неудивительно, если некоторые из них, весьма, впрочем, немногие, иногда называют таинствами чин пострижения монашества, молитвы, возносимые за умерших и так далее. Но в строгом смысле ни означенный чин, ни молитва за умерших никогда в церкви не признавались таинствами, в каком принимала она только семь таинств». Это вот митрополит Макарий Булгаков. Еще одно высказывание приведу. «Со Христом соединиться, ради чего и пришел Спаситель, всячески возможно тем, кои приходят к Нему, ради чего и все терпят и соделаются такими, как и Он Сам. Он соединился с плотью и кровью, чистыми от всякого греха и от начала, будучи Богом по естеству. Он обожил и то, что сделался после, то есть человеческое естество, а умирая, Он умер и плотью, и воскрес. И так желающему соединиться с Ним надлежит и плоть Его принять, и во обожении участвовать, и к гробу приобщиться, и воскресению. А затем и крестимся мы, чтобы умереть Его смертью и воскреснуть Его воскресением. Помазываемся же, дабы соделаться с Ним общниками в царском помазании обожения. Когда же мы питаемся священнейшим хлебом и пьем божественную чашу, сообщаемся той самой плоти и той самой крови, которая воспринята Спасителем, и таким образом соединяемся с воплотившимся за нас и обоженным, и умершим, и воскресшим». Праведный Николай Кавасила. Ну вот, много на эту тему высказывались и святые, и отцы церкви. А вот еще приведу все-таки одно высказывание святителя Иннокентия Херсонского. Очень точно он высказался о таинствах, мне кажется. Вот следующие слова. «Бог, учреждая таинство, как бы так говорил человеку, поскольку силы твоей недостаточны и вера твоя слаба, то я обещаюсь помогать тебе восполнять твои недостатки. Но ты можешь не чувствовать моих действий, можешь не ощущать подаваемой мною помощи. Для сего вот тебе знаки – таинство. И потому всякий раз, когда увидишь, что с тобой совершается или что тебе преподается какое-либо из них установленных мною таинств, знай, что я невидимо касаюсь тебя». Вот о чем нам нужно помнить, когда мы прибегаем к таинствам. Из этого мы видим, что цель любого таинства – это соединение с Христом, принятие Его самого, Его воздействия, силы, помощи человеку. Но если говорить о внешней стороне, то таинство внешне представляет собой некие такие обряды и чинопоследования. Богослужение или чинопоследнее таинство, оно представляет собой не бессвязный какой-то там произвольный подбор молитв и песнопений, а законченные молитвенно-религиозные произведения. Результат многовекового творчества многих песнопевцев и песнотворцев под непосредственным наблюдением всей церкви при ее тесном участии. Вернее, творила эти цельные произведения и чинопоследования сама церковь устами лучших своих сынов. И как произведения религиозного вдохновенного творчества, они способны глубже освещать важнейшие вопросы жизни и бытия вообще, чем чисто рассудочные построения. Вот почему последование таинств, как и другие богослужебные чины, будучи, когда совершаются вот так вот искренне и не сокращаются, они производят такое действие на человека, назидательное, и впечатление на душу производят неизгладимое. Эти таинства, как и другие какие-то священнодействия, сопровождаются, как я уже говорил, определенными обрядами. Зачем? Святые отцы, которые были просвещены благодатью Святого Духа, хорошо понимали, что человеку, который погружен в чувственное

0: личную жизнь, необходимы какие-то внешние возбудители, чтобы ему к предметам этим невидимым возвышаться, к предметам божественным, которые мы не видим, действительно это происходит таинственно. Для этого они и установили разные обряды при совершении таинств и вообще богослужения, чтобы яснее изобразить величие тайн божественных, возбуждать наши умы, верующих людей, да, посредством видимых знаков к созерцанию духовных предметов, пробуждать чувство веры, благоговения, умиления и благодарности Богу за Его вот эти благодатные дары и благодеяния, явленные в искуплении. Вот. Ну, что касается видимой и такой духовной стороны таинства, тут что можно сказать? В каждом таинстве есть видимая сторона, которая включает в себя чинопоследование, то есть слова, действия участников, вещество таинства, то есть вода в крещении, хлеб, вино в Евхаристии, а масло и вино в елею освящения. А есть сторона невидимая. Это духовное преображение и возрождение человека, ради чего и совершается все чинопоследование. Собственно, тайной и является эта невидимая часть. Вот она остается за пределами нашего зрения и слуха, она выше разума и вне чувственного восприятия. При этом видимая часть, да, может меняться, и она действительно менялась в течение истории. В случае необходимости церковь имеет право изменить чин таинства, однако случиться это может только, ну, решением там высшего священноначалия, и ни в коем случае не отдельно там это решает и начинает как-то изменять что-то в таинстве священник или даже епископ. Еще понятие есть тайносовершительные формулы. Это тоже следствие, ну, вот это даже понятие самой этой формулы тайносовершительной, оно есть, но это тоже от католического влияния, которое на православное богословие оказало воздействие, да. Вот такие слова произносятся во время таинства, которые назвали вот этой вот формулой, то есть такой кульминационный момент, во время которого само таинство и совершается. В таинстве крещения это погружение в купель с произнесением вот формулы такой, опять же это слово, да, тринитарная формула, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. В исповеди это чтение священником разрешительной молитвы. Вот, но есть и в литургии такие слова, и в других таинствах. И якобы правильное произнесение этой формулы гарантирует совершенно таинство. Это и есть вот влияние католического учения. Там сделал священник все правильно, сказал все, что полагается, таинство случилось. Похоже, да, я думаю, что на такое вот заклинание. Да, в чем-то действительно похоже. Получается так, что вся остальная часть чинопоследования рассматривается как вторичная по своему значению. А современные православные богословы говорят о необходимости такого преодоления этой ситуации, а то, что и вовсе, в общем-то, отказаться от самого понятия тайно-совершительной формулы и признания принципиального значения всего чина таинства. Ну вот, что еще нужно сказать? Наверное, то, что все таинства, которые в нашей православной церкви происходят, это не человеческое изобретение. Все они были установлены самим Господом, все они имеют основание в Священном Писании, но история происхождения каждого из таинств – это огромная и сложная тема. О каждом из названных таинств мы и поговорим в ходе наших бесед на радиообраз. В следующий раз я расскажу о таинстве крещения, с чего и начинается жизнь христианина. «Аще кто не родится водой и духом, не может в ней идти в Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: «Апрельское слово».
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных города Москвы 17 декабря 2023 года.
2: Совершенно очевидно, что, и об этом очень ярко говорит святитель Иоанн Златоуст, что благодарность Богу ничего не прибавляет, но она нас приближает к Богу. Удивительные слова святителя. Почему мы должны благодарить Господа? Ну, некоторые благодарят просто по врожденному некоему нравственному чувству. Но благодарим же родителей, благодарим знакомых, родных, которые они нам что-то делают, благодарим начальника, если там продвигает по службе. Но благодарение Богу ведь не присутствует в жизни людей. В отношении к Богу у нас как-то вот нету этого обостренного чувства благодарности. А слова Златоуста «благодарение Богу ничего не меняет для Бога», но оно нас приближает к Богу. Вот эта цепь замыкается. Господь нам дает, а мы отвечаем на это благодарением. Собственно говоря, вот эта цепь, да, связь, по-латински называется религией. А связь не может быть только с одной стороны. Такая связь очень непрочная, потому что тот, кто эту связь не поддерживает, может легко сорваться. Вот почему благодарение Богу должно быть не неким проявлением нашей вежливости. Господь в этой вежливости не нуждается. И вообще не в том, чтобы как бы ублажить Бога. Он тоже в этом не нуждается. А в том, чтобы укрепить наше религиозное чувство, нашу веру, нашу связь с Господом. А если Бога не благодарим, то и связь ослабляется, несомненно. И отдаляемся от Господа со всеми последующими, иногда ужасными и трагическими обстоятельствами для жизни человека. Конечно, для того, чтобы поблагодарить человека или Бога, нужно что-то такое в самом себе совершить. Обычно это часто очень трудно поддается людям гордым, или занимающим высокое положение в обществе и так привыкшим немножко сверху вниз смотреть на людей. Но иногда выскакивает автоматически: «Спасибо, благодарю вас». В этих словах ничего нет. Благодарность, она всегда связана с определенным переживанием, с определенной эмоцией, с определенным чувством. Вот такое именно благодарение Богу, Богом и приветствуется. Благодарение связывает нас друг с другом. Еще раз скажу, что сама вера, религия, которая и есть связь с Богом, эффективно действует тогда, когда с религиозным чувством, с религиозной практикой связывается способность человека благодарить в первую очередь Бога, а затем и всех тех, кто сделал благо. Сохраним для себя это внимание на самоанализ, который должен помочь нам ответить: а вообще я благодарный человек? А я благодарю? А я искренне благодарю или так, машинально? Я от сердца благодарю или в надежде на то, что поблагодарил, тебе еще дадут? И если проанализировав, мы скажем: да, в моей благодарности есть что-то не очень хорошее, не от сердца идущее, то нужно непременно в себе эту греховную сторону жизни нашей искоренить. Потому что действительно благодарение есть то, что приближает нас к Богу. И да поможет нам Господь. Это важное чувство, поистине связующее людей, создающее солидарность между людьми, а значит и систему взаимоподдержки, чтобы оно присутствовало в нашей жизни не в соответствии с этикетом и с правилами приличия, а в соответствии с нашей внутренней потребностью искренне благодарить Бога и искренне благодарить тех, кто нам делает добро.
0: Первосвятительское слово.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами протоиерей Василий Спирин. В нашей программе читаем Библию. И план сегодняшнего чтения – это 4 и 5 главы книги Бытия. Мы постепенно продолжаем с вами изучать эту библейскую книгу, с которой начинается корпус Ветхого Завета и вся Библия в целом. И в прошлых программах мы уже обсудили с вами содержание первых трех глав книги Бытия, историю творения мира, историю сотворения человека, первой семьи, можно сказать, историю существования первой семьи в раю, историю грехопадения. И вот с четвертой главы, собственно, начинается повествование о том, как началась жизнь человечества после изгнания из рая. Итак, начинаем читать Священное Писание. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“». Вот, собственно, первый человек, родившийся естественным путем, вследствие супружеских отношений Адама и Евы, это Каин. И вот эта формулировка неоднократно будет повторяться в Священном Писании. «Познать» в данном случае означает вот так соединиться, телесно соединиться двум людям, для того, чтобы осуществилась эта Богом установленная тайна рождения нового человечества. И не надо думать, что в раю люди были бы свободны, скажем так, от этих отношений. Мы знаем, что заповедь о том, что первому человечеству необходимо плодиться и размножаться, была дана еще в раю непосредственно. И мы уже обсуждали этот вопрос, что, собственно говоря, все человечество было предназначено для того, чтобы пребывать вот в этом райском состоянии, в состоянии совершенствования и движения навстречу Богу, но в результате грехопадения этот план был нарушен. И вот, собственно, первый такой человек, естественным путем, зачатый и рожденный, появляется уже после изгнания Адама и Евы из рая, и это никто иной, как Каин. Имя его может быть переведено вот именно так, как, собственно, в первом стихе и говорится: «Приобрела я человека от Господа». Имя его может быть переведено как «приобретение», «наследие».

некий дар от Бога. И это не случайно. Мы уже говорили с вами, что имена, особенно библейские имена, выражают определенную очень важную суть, определенный смысл, в том числе выражают некую тайну личности носители этого имени. Поэтому ветхозаветные имена, конечно, нуждаются в таком изъяснении, в установлении точной этимологии для того, чтобы понять вот некую суть, некое предназначение, некий смысл человека. Вот здесь, что касается имени Каина, мы видим, что Ева, женщина, имела вот такую глубокую веру в то обетование, которое первые люди получили от Господа перед изгнанием из рая, о том, что семя жены сотрет главу змея, и то, что вот будет эта вражда между семенем жены и семенем змея, и эта вражда закончится победой сынов человеческих над всяким злом, и таким образом первые люди, Адам и Ева, надеялись, что вот, собственно, этот процесс восстановления не займет много времени, и, собственно, женщина уже полагала, что первый же ее сын и будет таким восстановителем и искупителем, и победителем над злом. Поэтому своему первому сыну Каину она и дает такое имя, дар от Бога, наследие или приобретение. Но уже во втором стихе мы видим, что надежды Евы не оправдались. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Авель – имя второго человека, родившегося естественным способом, второго сына Адама, и имя его тоже несет большую смысловую нагрузку. Авель означает «дыхание», даже «ничтожество», «суета» или «дым», или «плач», по толкованию, например, Иосифа Флавия, что может свидетельствовать о том, что Ева поняла, что первый сын не оправдывает таких надежд, которые она возлагала на него, и в целом ближайшие ее потомки не смогут восстановить эту нарушенную связь между человеком и Богом, что, по всей видимости, этот искупитель произойдет из каких-то более дальних, отдаленных, еще даже не просматривающихся вот этим мысленным взором предков, и поэтому, родив своего второго сына, Ева испытывает разочарование, поэтому и имя Авель означает дым, плач, суета. И, собственно, далее начинается история взаимоотношений двух братьев, и мы видим, что каждый из сыновей Адама и Евы выбирает для себя определенный род занятий. Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Вот мы видим, что уже в недрах этой первобытной семьи возникает два изначальных занятия человечества. Авель символизирует кочевой, пастушеский образ жизни. Каин же земледельческий, оседлый образ жизни. И мы видим, что как бы одновременно возникают эти два типа жизненного устройства. В третьем стихе читаем: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Ну, собственно говоря, то, чем Каин занимался, то он и принес в качестве дара, то есть то, что он вырастил на земле. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». А что касается Авеля, он приносит Богу ту жертву, которую он мог принести от своих стад, от животных, которых он выращивал. И далее читаем: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Вот это выражение в третьем стихе «спустя несколько времени» можно более точно перевести «в конце дней», буквально дословно в еврейском тексте именно эта фраза и стоит «в конце дней», и означает она в данном случае некое наступление священных времен. Может быть, время новолетия, время какого-либо праздника, условно говоря. Дело в том, что мы видим, что уже первые потомки Адама и Евы
устанавливают общественное богослужение, устанавливают

Устанавливают почитание Бога, определенный религиозный культ. Обо всем этом мы еще сегодня будем читать с вами. И, может быть, и этот текст говорит о том, что в день какого-то праздника, в день принесения этих жертв, может быть, это новолетие или суббота, собственно, те священные времена, которые отмечались в эпоху Ветхого Завета, Каин и Авель приносят жертвы Богу. Каждый от того, собственно, дела, от того профессионального занятия, который каждый из них имел. И мы не должны думать, что Богу больше понравилось именно, скажем так, качество данной жертвы, почему он презрел на жертву Авеля, а на растительное жертвоприношение от плодов земли не презрел. Конечно, дело не в достоинстве приносимых, принесенных жертв, а по всей видимости, во внутреннем расположении того, кто эти жертвы приносил. Вот, например, что пишет по этому поводу святитель Иоанн Златоуст. «Смотри, как Писание показывает нам боголюбивое намерение Авеля и то, что он принес не просто от овец, но от первородных, то есть дорогих, отборных. Далее, что от этих отборных самое драгоценнейшее и от туков сказано, то есть из самого приятного и наилучшего. О Каине же ничего такого Писание не замечает, а говорит только, что он принес от плодов земли жертву, что, так сказать, попалось без всякого старания и разбора». Конечно, и апостол Павел также толкует это место в 11 главе послания к евреям. Конечно, дело было во внутреннем расположении. Авель старался и выбирал эту жертву, и принес ее в любви к Богу и благоговении. Каин же сделал это, может быть, механически или по каким-то другим соображениям, отдав Богу не самое лучшее. Поэтому, собственно, Бог и принимает жертву Авеля. Как сказано в Писании, презрел на жертву, то есть принял эту жертву, похвалил намерение, как говорит свидетель Иоанн Златоуст, увенчал расположение и был доволен тем, что было совершено. Что же касается жертвы Каина, то Бог эту жертву отвергнул. Понятно, что, скорее всего, и Каин, и Авель получили некий божественный знак, некий внешний знак отношение Бога к тем жертвоприношениям, которые оба брата приносили. Сюда можно привести какие-то библейские аналогии. Может быть, это был небесный огонь, который устремился на принятую жертву, или высокий столб, восходивший от нее к самым небесам. Но мы видим, собственно говоря, что это жертвоприношение вот таким образом завершилось. И одна жертва была принята, а другая отвергнута. Каин сильно огорчился, как мы читаем в Писании, и поникло лице его. Вот латинский перевод этого места буквально даже говорит о том, что Каин не просто огорчился, а разгневался. Именно разгневался на своего младшего брата, который был предпочтен Богом. И можно сказать, что разгневался даже и на самого Бога. Как будто Бог нанес Каину какую-то обиду, заявив свое благоволение не ему, а его брату. И эта обида или этот гнев просто исказили его черты его лица. Мы видим здесь и зависть, и злобу. Вот все это выражается в угрюмом и мрачном состоянии лица Каина. Но, собственно, ни раскаяние, ни покаянные чувства, ни сердечная скорбь о такой недостойно принесенной жертве отразились на лице этого человека, а именно зависть и злоба. И вот здесь мы видим, что уже в сердце Каина появляется злой умысел, и Господь, который является сердцеведцем и знает все помышления людей, пытается удержать Каина от дурного поступка. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Здесь мы видим буквально предупреждение, чтобы Каин не совершал того зла, которое он замыслил. Мы видим, что Бог пытается привести его к вразумлению и наставлению, но этого не происходит. «Если делаешь доброе, — говорит Господь, —

то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Ну, действительно, лицо есть зеркало души, и тот вид, который имел Каин, конечно, был выражением темных мыслей и того мрачного настроения, которое царило в его душе. Уже у дверей, можно сказать, у дверей его сердца лежал грех, и вот так, собственно, привлекал этого человека к себе, и Господь предупреждает его: «Господствуй над ним, тебя искушает злая склонность, но ты бодрствуй, не поддавайся этому искушению, победи это зло в самом себе». Вот так в этом наставлении Каину выражена некая психология человеческого греха. Действительно, это зло лежит у дверей нашего сердца и привлекает нашу душу к себе. Но задача каждого человека – побороть это стремление, побороть эту греховную страсть, которая влечет нас к этому злому поступку. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». И вот мы видим, что не внял этому божественному наставлению Каин, а решил воплотить то, что он замыслил. И зовет он его в поле, и это не случайно. Вот опять-таки мы видим здесь такое умственное помрачение. Человек в состоянии зависти, в состоянии злобы теряет, можно сказать, рассудок, теряет здравый смысл. Казалось бы, вот Адам, давайте вспомним то, что мы уже читали, спрятался от Бога в зелени, в растительности рая. Казалось бы, Бог, обладающий всеведением, конечно, знает, где находится Адам, но сердце Адама и его разум настолько помрачились, что Адам прячется от Бога и хочет скрыться от его глаз. И вот здесь мы видим такое же помрачение в сердце и в разуме Каина. Он пытается уйти в уединенное место, в поле, где бы он был незамечен Богом. И, собственно, здесь без свидетелей он и совершает этот грех, убивая своего младшего брата. В смерти Авеля древнейшие толкователи, и в том числе Господь наш Иисус Христос в Евангелии, видят первого мученика, первого праведника, который проливает свою кровь не просто из-за зависти своего брата, но, по всей видимости, он запечатлевает своей смертью свою веру, веру в Бога Творца, веру в Искупителя, будущего Спасителя мира. Не случайно поэтому Господь в Евангелии приводит пример Авеля как первого мученика и первого праведника, пролившего свою кровь. Поэтому это не просто бытовое убийство на почве зависти, как можно было бы расценить библейский текст, но это убийство или это мученическая смерть, которая совершается за истинную веру. Вот так, собственно, толкуют это место древнейшие толкователи, да и так, собственно, понимает это и Господь наш Иисус Христос. И вот совершается это пролитие крови и первая смерть на земле, первый и страшный грех, не просто убийство, а братоубийство. Вот так открывается, можно сказать, человеческая история с этой трагедией. Читаем в 9 стихе. «И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» Вот опять Бог адресует провинившемуся человеку, как это и было в случае с Адамом и Евой, вопрос. Он говорит Каину, где Авель, брат твой? Конечно, Бог знает о том, что произошло. Но вопрос этот служит призывом к покаянию. Господь хочет пробудить совесть Каина, вызвать его на чистосердечное раскаяние и вызвать его на просьбу о помиловании.

то мы видим такое же жестокосердие, которое уже поселилось в его сердце. Оно продолжает в этом сердце царствовать, оно пленяет сердце Каина. «Разве я сторож брату своему?» — говорит он. Он проявляет упорство и ожесточение. Он не раскаивается в преступлении, но, можно сказать, фактически вот так отметает все обвинения в этом преступлении. Фактически он обманывает, лжет Богу. Даже обвиняет самого Бога за этот неуместный вопрос. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». То есть вот мы видим, что Каин не обнаружил готовности принести покаяние и, соответственно, не заслуживает и помилования, и прощения со стороны Бога. И таким образом Бог вынужден осудить его и обречь его на проклятие. Вот это выражение «голос крови брата твоего пьет ко мне от земли» показывает всю тяжесть и глубину того преступления, которое, собственно, и было совершено Каином. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Здесь мы видим первый пример проклятия человека. В третьей главе книги «Бытия», когда описывались последствия грехопадения, было сказано, что за Адама был проклят дьявол и земля. Последняя была проклята ради же самой пользы человеческой, чтобы человек в своих трудах постоянно помнил о том, какой грех он совершил против Бога. Здесь же мы видим впервые, что Господь проклинает именно человека, поскольку это наказание, это проклятие становится таким вразумлением не столько для самого Каина, сколько для всех тех, которые будут жить с ним, видеть его, и, собственно, в нем и будет этот пример божественного проклятия и осуждения для очень многих людей. «И когда ты будешь возделывать землю, — читаем далее, — она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». То, что земля уже и так была проклята и приносила, и перестала приносить те большие и добрые плоды, которые она приносила в эпоху до грехопадения, это мы уже знаем. Но здесь еще раз подчеркивается эта мысль, что земля будет совершенно бесплодной, и сама жизнь человека, который тоже протекает на земле, окажется жизнью скитальческой, бездомной по, так сказать, своему образу. И не случайно вот в книге притчей говорится: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Вот здесь на примере Каина мы видим такого скитальца, который не может найти для себя никакого пристанища. Земля не принимает ни его трудов, а Каин был земледельцем и хорошо, наверное, знал, как возделывать землю, но отныне его труд оказывается

0: видим это в этих словах ропот отчаяния, малодушия. Он не хочет принимать того наказания, которое Господь дает ему. А не принимая свое наказание, он тем самым не признает и своей собственной вины, поскольку если бы он раскаивался действительно в том, что он сделал, он принял бы и возложенное на него наказание. Но он не признает и вины своей, и не хочет принимать и того наказания, которое Господь дает ему. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли», продолжает Каин. «И от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Что значит «сгоняешь меня с лица земли»? Это можно понимать в двух смыслах. Буквально, то есть Господь изгоняет его из той земли, где жили его родители Адам и Ева, где жили и другие потомки Адама и Евы, братья и сестры Каина. И тем самым как раз подчеркивается вот то скитальчество, на которое Каин обрекается божественным проклятием. С другой стороны, можно, конечно, здесь видеть и некий иносказательный смысл, и некое сравнение с прахом, который сметается ветром с лица земли, поскольку жизнь Каина оказывается бессмысленной, она оказывается таким прахом, который, так сказать, раздувается ветром. Что значит «от лица твоего я скроюсь»? Здесь тоже, можно сказать, указывается на то, что Каин покидает ту землю, где живут потомки Адама и Евы, и где Бог действует как бы по преимуществу, общаясь все еще с первым человечеством каким-то видимым образом. Каин же лишается этой возможности богообщения. И Каин выражает в своих словах по отношению к Богу некую надежду, что участь его совершенно невозможно вынести, невозможно эту тяжесть скитальческой жизни долго нести, и поэтому Каин выражает надежду, что всякий первый встретившийся его убьет. Конечно, с одной стороны, Каин чувствует некий закон возмездия. Он понимает, что за то преступление, которое он совершил, он должен сам пострадать таким же образом. Но, с другой стороны, Господь не дает ему такой возможности. Не для того, чтобы каким-то способом продлить его страдания или мучить его, а как раз наоборот, для того, чтобы Каин смог принести покаяние. Сейчас мы должны, дорогие братья и сестры, сделать небольшой перерыв, поскольку подошло время новостей на радиообраз. Но после этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиообраз.
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие братья и сестры, продолжаем чтение священного текста. Мы остановились на том месте, где, собственно, Каин, не желая нести наказание, которое было определено ему Богом, так сказать, желает скорейшей себе смерти, но Господь запрещает ему это. «И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Отмститься всемеро, ну, как, собственно говоря, очень часто в Библии и бывает, вот число 7 употребляется в некотором неопределенном значении, как бы для усиления самого этого понятия. С одной стороны, Бог дает Каину возможность покаяться и искупить свой грех в течение всей своей последующей долгой жизни. С другой стороны, Каин оказывается, как я уже сказал, таким примером проклятого человека во страстку всему остальному человечеству. И, собственно, даже на челе его, по мысли некоторых толкователей, и было, так сказать, сделано Богом это знамение. Как это и говорится в 15 стихе. «Сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Ну, по мысли, например, блаженного Феодорита Кирского,

По всей видимости, это знамение было начертано на его челе. Таким образом, это начертание служило знаком неприкосновенности этого человека, так чтобы никто не нанес ему никакого поражения, скажем так. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема». Что касается этой самой земли Нот, находящейся на востоке от Эдема, то здесь может быть тоже как минимум два толкования. С одной стороны, это может быть действительно название какой-либо страны. С другой стороны, можно это слово и считать неким нарицательным обозначением, просто некой кочевого образа жизни самого Каина и всех его потомков. Собственно, со следующего стиха, со 17 стиха 4 главы, и рассказывается история каинитов, то есть потомков Каина. Говорится, конечно, не обо всех потомках, но бытописатель останавливается на наиболее, может быть, значимых именах этой генеалогии потомков Каина. Поэтому постараемся довольно кратко охарактеризовать эту ветвь допотопного человечества. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Мы видим, что Каин пытается каким-то образом положить конец своему кочевому скитальческому образу жизни и строит первый город, и называет этот город в честь своего сына. Собственно, слово «енох» и означает «начинатель» или «обновитель». Оно могло быть дано ему как первенцу Каина. С другой стороны, может быть, Каин возлагал на своего сына определенные надежды, что скитальчество, на которое обречен сам Каин, не будет распространено на его потомков. И таким образом, вот, собственно, и в названии города, и в имени сына, первого сына Каина, мы видим этот смысл. Город – это, конечно, важное упоминание в Библии. Конечно, этот город нельзя представлять себе в каком-то, так сказать, понятном для нас виде. Скорее всего, это просто первое поселение, может быть, обнесенное какими-то стенами или каким-то рвом, какими-то укреплениями. Но, тем не менее, Библия фиксирует этот важный переход человечества к городскому укладу, городскому образу жизни. В следующем стихе читаем: «У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха». В следующем стихе рассказывается как раз история Ламеха. Что же касается остальных, вот этих промежуточных звеньев этой генеалогии, то о них ничего не говорится. Но, тем не менее, те достигает...

Сегодня, 4 октября, Церковь отмечает отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, вспоминает святителя Дмитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заникиевского, священномученика Ипатия епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в 8 веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Святой Ипатий принял монашество, а святой Андрей стал священником. В то время император Лев Фейсаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Святые Ипатий и Андрей встали на защиту икон. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православие.

Православные почитание икон. Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений. Но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить мучеников. В 787 году в Константинополе состоялся Седьмой Вселенский Собор, утвердивший догмат иконопочитания. Согласно учению Церкви, вознося молитву перед иконой, мы обращаемся не к доске или краскам, а к тому, кто на ней изображен.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильне. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи, воежи пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл мя иси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омы имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах ради мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропивши мя сопом и очишуся, омывши мя и паче снегу убелюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей,

лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Божие спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Веруй во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятый гражданный при Понтийском Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри меня распнысь волю, и лежащего меня в ленности ускорив остави, и спаси меня в предстоянии и молитве, и посне ночне во семи день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человека, любча от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен твори, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззакониями нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ныне воздвиглось, Твое же славословите державу Твою,

Тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкой гостноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать это Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тебя, ум мой о благодати, ступайте правими, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычни палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, урачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверно и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки, аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой и Святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, сопротивное даруя, и Твое сохранение.

0: Достойно есть всякого истину блажить тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и Херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвь ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
0: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему. Не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя. Дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного, и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю в спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковица, тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби. Едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе Твоего раба достойно сподоби бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мя злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молися, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них да пети, не свят якоже Бог наш, и не исправеден паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни

Песнь я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мне окорми ко пристанищу твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас, молю Дева душевные смущения и печали мои я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, едино пречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас, благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можешь и, яко сильного в крепости Христа родши Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, ты ми помози, и средней бы неоскудное тебя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творить свои хотения. Но ты, наставничий мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедужные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию тебе, хранителю моей я души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел ися от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас лыси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаешь, брата твоего не любишь, блуд и гордость гонишь, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, Госпожи Богородицы, помилуй мя.

0: Святая Богородица, Божий помилуй меня.
1: Церковь отмечает отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня, вспоминает святителя Дмитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заникиевского, священномученика Ипатия епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Преподобный Иосиф Заникиевский, в миру Илларион, жил в XVI веке и был благочестивым крестьянином из Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицу. Однажды крестьянин нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность Илларион расчистил лес на этом месте и построил часовню. Сам он поселился рядом, приняв монашество с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Заникиевская монашеская обитель. Преподобный Иосиф отказался от настоятельства и выбрал подвиг юродства. Он ночами стоял на молитве, а в жестокие морозы ходил босиком. После смерти преподобного у его гроба стали совершаться исцеления. Основанный преподобным Иосифом монастырь находится в деревне Лучниково, в получасе езды от Вологды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл мне иси, Господи, умы и просвети и сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, воеже утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мой во грехах роди меня, мать моя. Себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси. Окропиши меня сопом, и очишуся, омыши меня, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия.

Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Веруй во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, свет от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятый гражданный при Понтийском Пилате, и страдавший, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писании, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любче от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающее, от скверных к тебе у стен твори, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенные от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна ленности восстави,
отверзи наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем не

поколеблемо петь уже и исповедать эти тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешений, странные муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные сеня небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похваление, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, реку сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и твое сохраняй крестом твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую

0: Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих. Якогда единими усты, единым сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Давайте послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами.

0: вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
1: Аще не отпустите каждого брату своему от сердец ваших прегрешения их.
2: Что такое Царство Небесное, о котором так часто говорит Христос? Притча, которую мы только что услышали, намекает нам на это при помощи образов царя и его должника. Говорится, что раб должен был царю 10 тысяч талантов. Это гигантская сумма. Талант – это не монета. Это обозначение веса. Обыкновенно речь идет о 26 килограммах серебра. Таким образом, раб должен был господину 260 тысяч килограммов драгоценного металла. К слову, весь доход Палестины в те времена составлял около 10 тысяч талантов. То есть долг слуги был больше, чем доход царя, и тем не менее он был прощен. Вторая сумма по сравнению с первой незначительна. Это всего лишь 100 динариев, то есть 100 серебряных монет. Однако раб отказывается прощать своему должнику. Что поражает в этой ситуации? Поражает то, с каким великодушием царь дарует милость своему слуге, прощает ему сумму, которая и для него самого была значительной. И с какой мелочностью и злобой человек, которому только что списали такой громадный долг, по сути даровали жизнь, идет и выбивает жалкие копейки из ближнего. Почему он это делает? Потому что он не чувствует радости прощения, которое ему только что подарили. Ему ее недостаточно. Из-за своей узости, жадности, неспособности оценить то, что у него уже есть, он не может вместить в себя царский дар и пережить его в полноте. Он хочет чего-то большего, а потому в итоге лишается всего. Что же здесь есть Царство Небесное? Это то самое состояние радости прощения, которое может испытать человек и сделать его постоянным состоянием своей души. Мы, увы, порой даже не задумываемся, какой гигантский долг Господь списывает нам каждый день. Ведь посмотрите, у большинства, несмотря на мелкие бытовые неурядицы, жизнь течет своим чередом. Мы относительно здоровы, здоровы наши дети, есть во что одеться, где переночевать, что поесть. Однако мы принимаем это как данность и не чувствуем по поводу этого всего особой радости. Что мы делаем вместо этого? Мы берем свою жизнь за горло, душим ее, трясем и требуем: «Отдай мне то, что должна, дай мне больше». Однако мы редко когда задумываемся, что все это какие-то жалкие гроши по сравнению с тем, что мы уже имеем, и что нам было дано по большой милости и великодушию Царя Небесного. Двигаясь в этом направлении, мы очень рискуем лишиться и того, чем обладаем. Если же мы научимся видеть такие незаметные милости, которыми наполнена наша повседневность и которые являются фоном нашей жизни, то незаметно для самих себя уже здесь, на земле, наряду со святыми, мы станем полноправными участниками Небесного Царства.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Дано это семечко в таинстве крещения. Только вот сам-то человек, если он не имеет веру, то он и не будет его поливать, образно говоря, да? Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Такой вот небольшой отрывок, чтобы мы поняли, да, что мы как бы умираем для прежней жизни, для жизни без Христа, да, и возрождаемся в жизнь новую. Вот что нам дает таинство крещения. И основание мы находим в Евангелиях. Надо, да, иметь в виду, конечно же, да, что сам Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане. И Он говорит: «Аще кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Божие». Да, то есть и веру нужно иметь, еще и родиться водой и духом. Умираем для жизни прежней и возрождаемся для жизни новой. Поэтому Христос завещал крестить всех верующих. Говорит Он так в Евангелии от Матфея, 28 глава. «Шедше, убо научите все языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому вот, если говорить официально, да, то в области церковного права крещение имеет такое же значение, как рождение в сфере права гражданского. Поэтому часто можно услышать, что его называют вторым или духовным рождением. И это так. Как родится человек однажды, так и крестится действительным образом он должен только однажды. Крещение не повторяется, нужно это иметь в виду, потому что печать этого таинства, она неизгладима. В послании к жителям Эфеса апостол Павел писал: «Один Господь, одна вера, одно крещение». А вот те же 90-е годы вспоминаются, когда приезжал сюда, адвентисты седьмого дня появились, да, и Картер, и предлагалось крещение, как бы настоящее, кавычки берем, слово, да, и вот многие наши православные люди, уже и пожилые, бросили креститься там у Картера, да, считая, что вот полным погружением их покрестят, еще и Библию бесплатно дадут. А потом, через некоторое время, бежали в церковь и как бы снова хотят покреститься, и снова в православие. А крещение одно, и никаких перекрещиваний быть не может. А как оно происходит? Троекратно погружается человек в воду с призыванием Святой Троицы. Крещается раб Божий во имя Отца, аминь. И Сына, аминь, и Святаго Духа. Вода для этого берется чистая, естественная, но освященная, то есть над ней прочитаны определенные молитвы, и поэтому она освящена как вещество, которое олицетворяет новый мир. Кто совершает таинство? Таинство совершают епископы и священники. Это апостольское правило 46-47. Но есть особенность у этого крещения страха смертного ради, то есть в каких-то экстремальных условиях, ну, когда, например, некрещенному человеку грозит смертельная опасность, и он желает все-таки принять крещение и даже уйти из этой жизни крещенным человеком. Тогда такое могут совершить и миряне. Это единственное таинство, которое может по необходимости, подчеркиваем, да, по необходимости может совершить мирянин. Не из прихоти, ну, а вот по необходимости. Я помню, как одна бабушка говорит: «Я вот внучек, кто у меня родился, я его сама и покрестила». Ну, так, а почему сама-то? Да, ну, а вдруг вот что случится? Мне ничего не грозило особенного, да? Ну, а вдруг? Вот так это, конечно, нельзя. Ну, я думаю, там потом совершилось крещение. А в храме по-настоящему, как это положено. Но действительно мирянин, и это очень часто в реанимации, для ребенок или еще как-то, может быть, к нему даже пройти родителям нельзя, это может сделать там врач, медсестра, ну, священник, если допускают в это отделение реанимации. Вот и с этого крещения, с момента, когда таинство было совершено, начинается уже христианская жизнь человека. И поэтому, конечно же, было бы правильным, если бы тот, кто готовится к крещению, сначала познакомился с христианским учением о спасении, прочел Новый Завет, толкование на него святых отцов. И тогда он будет иметь ясное представление о христианстве, о церкви, будет понимать, куда он пришел, для чего пришел. И, конечно же, должен иметь и не только знать,

0: да, какие-то основы христианской жизни, но еще иметь очень твердое намерение жить по-христиански. А что это такое жить по-христиански? Это значит не грешить. Вот для этого сейчас кто-то самостоятельно имеет возможность прочитать все это, действительно подготовить серьезно. А у кого-то такой возможности нет, и он не знает, как это сделать. Поэтому и введена, ну, даже, собственно говоря, это не новость какая-то, а еще в апостольские времена, ну, в апостольские-то крестили сразу людей, а потом со второго века установилась практика катехизации. То есть взрослых людей уже готовили к крещению. Оно, кстати, тогда совершалось дважды в год, на Рождество и на Пасху. А потом уже сложился сам обряд крещения, в который вошло и таинство крещения, и какие-то вот моменты обрядовые. Намного позднее сложился. А так уж для взрослых была катехизация, их готовили, и вот такое вот серьезное отношение было. Потому что, чтобы это семя, о котором я говорил, которое как бы дается человеку при крещении, его же нужно вырастить, а это значит знать, как растить, и зачем растить, и что мы растим. Таким образом, крещение не пропуск Царства Божия, но возможность туда войти. И вот после крещения человек призван начать новую церковную жизнь. Если он не собирается так жить, то незачем ему и креститься, потому что начало новой жизни, рождение в эту новую жизнь может совершаться достойно только в том случае, если человек сам хочет жить этой жизнью дальше. О том, как проводится крещение, какие бывают особенности, как можно совершить его и в каких случаях мирянину, мы расскажем в следующий раз. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Вечная мудрость.
1: Есть очень хороший навык, который дается с трудом и очень легко по невнимательности из нашей жизни уходит. Это навык все в своей жизни предавать Богу. Вот обидел меня кто-то. Можно сказать, что с этим надо разобраться, и так мы чаще всего и поступаем. А можно поступить гораздо мудрее и милосерднее по отношению к самим себе. Можно сказать: «Да, меня обидели, но с этим Господь разберется». Когда же мы сами пытаемся отплатить за то худое, что нам сделали, то Господь лишает нас своей помощи, и потом нам еще достается за эту нашу самочинную расплату. А если мы оставим все на Его волю, на Его усмотрение, Он, безусловно, все и устроит Сам, к нашей пользе и нашей радости. У нас для этого не хватает терпения, поэтому мы этого и не видим. Игумен Нектарий Морозов.
2: Унесенные революцией.

храм в честь Архангела Михаила в Нижегородском Кремле был заложен одновременно с городом в 1221 году. Тогда церковь была деревянной. Но уже в 1227 году храм был перестроен в камне. Он неоднократно горел, был отстроен заново в 1359 году. В дальнейшем он стал сначала домовым храмом, а затем и усыпальницей нижегородско-суздальских великих князей. К началу 17-го столетия храм обветшал. Его возрождение началось с воцарением на престоле династии Романовых. Патриарх Филарет в 1625 году установил личное покровительство над Нижним Новгородом и весной 1628-го прислал в Нижний каменных дел подмастерьев Лаврентия Семеновича Вазаулина и его пасынка Антипу. Михаило-Архангельский собор уникальный для начала 17 века. Церковь соединена с колокольней. Во время богослужения звонарь не только слышал, но и видел ход храмовой службы. В соборе архистратига Михаила был еще один предел во имя Иоанна Богослова, но он был утрачен. В 20-х годах 20 века храм был закрыт. С 1962 года в нем находился филиал исторического музея. Богослужения возобновились в 1994 году. В 2000-м собор был передан Нижегородской епархии. В этом же 2000 году в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской был прославлен протоиерей Алексей Порфирьев. Батюшка во время проведения в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году добился выделения средств на реставрацию этой древнейшей церкви. Отец Алексей стал настоятелем Михаила-Архангельского собора в июле 1896 года.

1993 года. В это же время он был возведен в сан протоиерея. Отец Алексий Порфирьев был заметной фигурой в Нижегородской епархии. Он преподавал русский язык и словесность в епархиальном женском училище, вел уроки русского языка в Мариинском институте благородных девиц, читал лекции по церковной истории в семинарии. Кроме того, отец Алексий был библиотекарем семинарии, благодаря чему книжные и журнальные поступления стали более систематическими и обширными. Значительную роль играл Алексей Порфирьев в миссионерском православном братстве Святого Креста. Своими трудами он поспособствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. При его непосредственном участии в 1894 году была заложена церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Больничной улице, ныне это улица Нестерова. Отец Алексий неплохо владел пером и иногда публиковал статьи в нижегородских епархиальных ведомостях. До последних дней своей жизни батюшка активно работал в Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. Занимался изучением и описанием архивов нижегородских церквей, был большим знатоком церковной истории. В 1905 году протоиерей Алексий Порфирьев был перемещен на должность настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора. 17 октября 1918 года, после масштабного городского крестного хода, в доме протоиерея Алексия был проведен обыск, а сам священник арестован. 6 ноября 1918 года чекисты предложили отцу Алексию свободу взамен на публичный отказ от священного сана и дачу ложных показаний против владыки Лаврентия. Отец Алексий дал категорический отказ. Батюшку приговорили к расстрелу. Память священномученика Алексия Порфирьева совершается 6 ноября.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Начинаем прямую трансляцию Божественной Литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: Помолимся. Господи, в храме сим и с верой благоговением и страхом Божьим ходящих вонь, Господу помолимся. Во великом Господине и Отце нашу, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, честнее пресвитерстве во Христе диакон,

граде всем, всяком граде, стране, миру и живущих в них, Господу помолимся. Во благо растворение воздухов и изобилие плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Во плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Во избавите сина во всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе.

0: Отступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую и пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, и пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Твоя держава, Твоя и Твоя слава, Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя и Твоя

сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

послание святого апостола Павла, чтение Ванема, братья, увидевши, как не оправдится человек от дел закона, но токмо верою Иисус Христовою, и мы во Христа Иисуса веровахом,

Господь, ащели ищущего правдитесь о Христе, по притокам сети сами грешницы, Христос оба греху ли служитель, да не будет. Ащего аще разорих, сия паки созидаю, преступника себе представляю, ад по законам закону умрох, да Бога лежив буду, Христовец распягся. Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос, и еже ныне живу во плоти, вер.

с мудростью и Божьей, о сей по благословении и Божьей, кожда яко же изволение им от сердца, не от скорби, не от нужды. Доброходного дателя любит Бог, силен же Бог всяко благодать изобиловать им вас. Да всем всегда всякое довольство и муче избыточествуете во всякое дело благо. Как уже есть писано, расточи на те убоги, правда его пребывает вовеки, даяй же семя сеячему, и хлеб с неба да подаст, и умножит семя ваше, и да возрастит жито правды вашей, да у всех.

Отче Господь, и же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет, и же плаще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою, меня ради, и Евангелие той спасет ее. Кая Бог польза человеку, аще приобрящет мир весь, и очистит душу свою, и лично даст человек измену на души своей, и же бо аще постыдится мне и моих словес, роде всем прелюбодением и грешним, и Сын человеческий постыдится Его, егда приедет во славе Отца Своей со ангелы Своими, и глаголоши им, аминь, глаголю вам, яко суть нет от здесь стоящих, и же не ему скусите смерти, но где же видит Царствие Божие, пришедшее в силе. Рече Господь притчу сию, подобие Царствие Небесное человеку царю, и же восхоте стезатися, ославися с рабы своими. Начерши же ему стезатися, приведоши ему единого должника тьмою талант, не имущу же ему воздати, повеле, и Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имеющая, и отдати. Под уба раб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. Милосердовав же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. Исшедший раб твой, обрети единого клеврет своих, и же бед должен ему стом пенясь. И ем его давляше глаголя, подашь ми, им же ми еси должен. Батуба клеврет его на носе его, моляше его глаголя, потерпи на мне и вся воздамти. Он же не хотяше, но вед всади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевши же клеврети его бывшие, сжалившееся дело и пришедшее, сказавши господину своему вся бывшие. Тогда, призвав его господин его глаголя, ему, рабе лукавый, весь долг он отпустив тебе, понеже моли мя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, яко же я с тебя помиловав, и прогневался Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите каждого брату своему от сердец ваших прегрешения и. Рече Господь своим ученикам, внимли.

Идите, от человек, возложат на вы руки своя, и их тянут, предающие на сонмище и темницы. Ведом к царям и владыкам имени моего ради, прилучиться же вам во свидетельство. Положите оба на сердцах ваших, и прежде поучайтесь отвещевать, азбу дам вам уста и премудрость, еже не возмогут противитесь, или отвещать и все противляющиеся вам. Преданы же будете и родители, и братью, и родом, и други, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех,

Отцем сего Тия Душе, Тего помышления наших, Отцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся и услыши, и помилуй. Помилуй нас, Боже, повинится милости Твоей, молимся и услыши, и помилуй. Еще молимся великому Господине и Отцу нашему, Святейшему Патриарху Кирилле, и о Господине нашему, Высокопреосвященнейшему митрополите Георгии, и о всем во Христе, братья наши. Еще молимся Богохранимой стране нашей, властях и воинстве, на тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся братьев наших, священницах, священно-монахих, и всем во Христе, братстве нашем. Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриарх всех православных и создателях святого храма сего и всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, ключаря, служащий братья и прихожан святого храма сего. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас, недостойных рабов Твоей сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую площадью в Россию, еже явите спасение Твое. Рце все, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, еже благосердием и милости презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслие, здравие и силе Духа. Рце все, Господи, услыши и милостивно помилуй. Еще молимся, благоносящих и добродеющих во святим и всечестным храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих,

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призыви нас и на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, и во брани ходящие, ополчишите на святую Русь, дающие разделить и

живущим посвяществуют, духе братолюбию крепи, к обет избави, запрети раздирающим во обращении умов, ожесточение сердец, кризу твою, я жизнь церковь, живого Бога, и замыслых не споверни. Благодатью твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави мудростью обогати.

помолитесь о оглашении, Господи, мир. И для оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открыт им Евангелие правды, соединит их святей своей соборной и апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоей благодатью, оглашение.

или соглашение за дети, оглашение за дети, или соглашение за дети. Да никто от оглашенных и лицемерней, паки и паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею.

слышни мире, спаси душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церкви и соединении всех, Господу помолимся. О святим храме, всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих в боль, Господу помолимся. О избавитесь от нас всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел, это Павел,

0: некогда господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Вечия Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородской Ярзаманской, и святого Успенские Саровские пустыни, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Священные митрополиты, архиепископы, епископы, православные, весь священнический, монашеский, иноческий, чин и притча церковный, служащую братью, труждающихся, поющих, прихожих, святого

По предложению честной даре Господу помолимся. Посвятим храме сим и с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящих вон, Господу помолимся. Во избавиться.

страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе.

Церкви нашего ради спасения Сына Господи, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловечеся, распятого уже за ним при Понтисе Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и пахи грядущего со славою судить и живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа, животворящего и живот Отца и святящего, и же со Отцем и Сыном поклоняемо, и славим от околовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом вон мертвым.

требуется также не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка, не отметка

Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего,

святые, поминовшие паки, миром Господу помолимся. О принесении тебе священных честных дарей Господу помолимся. Якобы человека любит Бог наш, приемлем во святые пренебесные, и мысленно сожертвенник, а не благоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Поизбавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу.

0: мирный безгрешного Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота наших в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианской кончины живота наших и безболезненный, непостыдный, мирный. И доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Исполни нас, Владыка, содержание небесное на свете призывать Тебе небесное наблюдаться и благодати.
0: Отче наш, Иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даст нам есть, и восславь нам ноги наши, яко уже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в свои искушения.
2: Твоей славе нас от Бога. Я говорю, Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.

Сопришли ты мы благим

0: Хотя я человече тело вообще странно, если ты не боишься обуви, с божественным же веком к общению верных принесетел печальничем, даже для солидарности на грашный яжет, прежде причастие страшной жертвы же горящего тела вообще сипа во все образом сотрели дом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источник жизни без смерти, все твои имя и невидимые судети, безначального Отца со Христом Сущий Сын, все безначально, прямой верой благости, последний дни, благо и все оскудился, и по времени сезонным благодарным и зло нрава, и твоей крови на твою развечу, и дом, и зло наше, сам без смертный церкви, и мимо и гречи, по покаянию времени, по другой мне, и услышит голову моя, твой грех покой, Господи, скажи, на ним и пред тобой, и не с ним достоин возведен, все же славу я, ко мне упокой, благость твоя заповедь, преступник, и не послушал твоих повелений, но ты, Господи, ты злобно все, Бог, хотя ты уже не умеет, и предал я себя, как будто ты себе законен, и никого всячески ожидаю прощения, ты говорил, как если человек, будучи пророком твоим, как в путей не текущей смерти, грешен, ты мне же возвратился и жив, и ты не хочешь его владому создания, ты ее, не жертва вынужден погибели человечески, но хочешь всем спасти всем разум истинно прийти. Тем же у нас очень недозволенность и соединенные все определенные жизни. Всего себе вынул греху и сластем по работе любой скверный образ. По творению создания Твоего не ущемляю своего спасения укаянным, но Твоей же безмерной плавной форме Отца и Непужда. Принял бы меня человек, но ничего себе уже будницу, я же разбойник, я благодаря Якову сумму, и возмилое тяжкое время грехов, грею земли мира, немощи человеческие, исцеляя, нуждающиеся в времени, и себе призвать Бога воевали, не пришеды призвать каменные, но грешные, покаянные, и очистим им всякие скверны против них, и научи нас совершать за святыми его страсти твои. Я буду чувствовать сведения в совести моей святых, в части приемля, соединюсь со святым телом твоим, кровью тебе, и тебе, умножающий приплачья, с отцем и святым твоим духом. Сей Господи Иисусе Христе Божий мой, и на судьбе будет причастие при чистых и живых горящих тайн твоим, и жена не мужчин будет душе и же и телом, ежели не достойно тебя причащаться, но даже до конечного моего испытания на судьбе будет принимать участие святым твоим, Духа Святого общения в нагрузии живота вечного, и во власти этим ответ на страшном судище Твоем. Я подаялся всем избранным Твоим общинам, не дверью Твоих глав. Я же уже должен сего общим Тебя, Господи, ближе преброславлен на сего веки. Аминь. Господи Боже мой, прям я принес недостойный жертву, вот это вот волнующий храм, душевый я занежу, если поступался есть, и ничего не место достойный, ежели Богу будет хранить. Но я бы же списатым насрали, смирились к себе, смирись и измерению моему. И я бы же восприял всех вертех, и вы ясный вред словесных подлечи. Сица воспримит, и вы ясный вред словесные моя души, и воспринятые мои тело мните. И я бы же не его условил всех, и свечать все вечно, и дому сильно прокаженные. А бы твой бы мути, и дом смиренный, и души прокаженные, и прежние. Аминь.
1: Со страхом Божьим. Веруй, приступите.
2: Веруй, Господи, исповедуй, если ты истина, истину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший мир грешный, спасет ниже первой смерти. Веруй, Христос, самое чистое тело Твое, сей самая чистая кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй, проси, при грешении моей вольной и невольной, я же словом, я же делом, я же видним, неведним. Исподобие несужденно причастится, причастится и таинство оставления грехов и жизни вечной. Аминь. Вечере Твоя тайная дней, ты не Божий причастником меня прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не воззание, и Ти нам, яко Иуданы, как разбойник исповедуй Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не суд, а ли в осуждении будет не причащение святых Твоих, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

0: Прости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Деньги и совершен, свят, мирен, безгрешен, спросивши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Господу помолимся.
1: Благословляй, благословящий ты, Господи, освящайно тебя уплывающие, спаси люди Твоя, и благослови настоятие Твои исполнение церкви Твоя сохрани. Освети любящие благолепие дома Твоего, и тех, поспослави божественной Твоей силы, и не остави нас, уплывающих на Тебя, мир, мир, и Твоему дару, церковь, Твоим священникам, войску, всем людям Твоим, яко всякое дыне благо, и всем там слышать свыше есть, хотя Тебе Отца света, и Тебе славы, благодарение, поклонение высылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Исполнение законных пророков, сам себе Христе Господи, помоги. Thank you.

Богородице Христовой, священномученице славнее, церкви русские, столпи непоколебимые, земли наши, благое просебение и красные плоды, родников ваших, предстателей, наставницы, вы во время гонения безмужного от сокровища душ ваших, спасительные исповедания православной веры изнесли исте, и людям верным пастыри добрые явились исте, души ваши за Христа и овцы его полагая, и лютые волки далече отгоняя. Ныне, уба, призрите на нас, недостойных час ваших, умиленную душею с сокрушенным сердцем вас призывающих, умолите Господа Бога, да просит согрешение наше, и избавит от адовых пут и вечного мучения. Утвердите нас в вере святей, научите нас всегда творить волю Божию и храните заповеди церковные. Будете пастырем нашим, правила веры воинам, вожди духовнее, болящим врачи изрядней, печальным утешители, гонимым заступницы, юным наставницы, тем же благосердие и теплые молитвенницы, якода молитвами вашими, соблюдется православие Святой Русь и непрестанно славится в ней имя Пресвятой Трои.

благословение Господне на вас, только благодатью человека любим всегда, ныне и присно, и по веки веков. Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава.

0: тебе. Воскресли из мертвых Христос истинный Бог, нас молитвы пречистой своей Матери, силой честного и животворящего Христа, и живого святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого, святого благоверного великого князя Александра, и Невская Божия Искра, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека днем. Для каждого православного христианина воскресный день – это малая Пасха. И среди череды житейских забот, будничной суеты и прочего искушения мира Господь нам заповедует и дарует тот воскресный день для богообщения, для молитвы, для богопочитания. И мы с вами в этот день, воскресный день, собираемся в храме и сегодня собрались прославить Господа нашего Иисуса Христа. Но воскресный день – это не только день для молитвы, это и день для дел любви. Среди вот этой заботы, суеты, мирского попечения мы должны найти время, чтобы той радостью, которой мы напитались в храме, поделились в семье, ближними, в течение седмицы на работе с нашими соработниками, начальниками, с подчиненными, на улице с каждым, кто нас встретил. Потому что Христос сказал: «Так узнаю, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой». Всех вас с воскресным днем, причастников с принятием святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, любимый, грешный, общий, святый, Господу спаси. Благодарю тебя, поменять настолько же частицы, причистый, твоих и небесных даров, Господу выписи. Но молодых человек, будучи на славу, меры же его спаси. Ты даровал его страшно, все же уходящие дальство. И благодарение освящение души тебя снажно. Даже Бога всех и небо, среди души и тела. Благодарю всякого, кто просил, кто в очень сердце,

0: Слушали прямую трансляцию Божественной литургии из Кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Аудиотрансляция представлена паломническо-туристическим порталом «Серафимова земля».
1: В эфире «Радио Образ».
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Давайте послушаем.
4: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
5: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
4: «Аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их».
3: Что такое Царство Небесное, о котором так часто говорит Христос? Притча, которую мы только что услышали, намекает нам на это при помощи образов царя и его должника. Говорится, что раб должен был царю 10 000 талантов. Это гигантская сумма. Талант – это не монета, это обозначение веса. Обыкновенно речь идет о 26 килограммах серебра. Таким образом, раб должен был господину 260 тысяч килограммов драгоценного металла. К слову, весь доход Палестины в те времена составлял около 10 тысяч талантов. То есть долг слуги был больше, чем доход царя, и тем не менее он был прощен. Вторая сумма по сравнению с первой незначительна. Это всего лишь 100 динариев. То есть 100 серебряных монет. Однако раб отказывается прощать своему должнику. Что поражает в этой ситуации? Поражает то, с каким великодушием царь дарует милость своему слуге, прощает ему сумму, которая и для него самого была значительной. И с какой мелочностью и злобой человек, которому только что списали такой громадный долг, по сути даровали жизнь, идет и выбивает жалкие копейки из ближнего. Почему он это делает? Потому что он не чувствует радости прощения, которое ему только что подарили. Ему ее недостаточно. Из-за своей узости, жадности, неспособности оценить то, что у него уже есть, он не может вместить в себя царский дар и пережить его в полноте. Он хочет чего-то большего, а потому в итоге лишается всего. Что же здесь есть Царство Небесное? Это то самое состояние радости, прощения, которое может испытать человек и сделать его постоянным состоянием своей души. Мы, увы, порой даже не задумываемся, какой гигантский долг Господь списывает нам каждый день. Ведь посмотрите, у большинства, несмотря на мелкие бытовые неурядицы, жизнь течет своим чередом. Мы относительно здоровы, здоровы наши дети, есть во что одеться, где переночевать, что поесть. Однако мы принимаем это как данность и не чувствуем по поводу этого всего особой радости. Что мы делаем вместо этого? Мы берем свою жизнь за горло, душим ее, трясем и требуем: «Отдай мне то, что должна, дай мне больше». Однако мы редко когда задумываемся, что все это какие-то жалкие гроши по сравнению с тем, что мы уже имеем, и что нам было дано по большой милости,

0: милости и великодушию Царя Небесного. Двигаясь в этом направлении, мы очень рискуем лишиться и того, чем обладаем. Если же мы научимся видеть такие незаметные милости, которыми наполнена наша повседневность и которые являются фоном нашей жизни, то незаметно для самих себя уже здесь, на земле, наряду со святыми, мы станем полноправными участниками Небесного Царства.
1: Евангелие день за днем.

Святитель Димитрий, в миру Даниил, родился в 1651 году в местечке Макарове, недалеко от Киева. Отец его, Савва Григорьевич Туптало, из простых казаков дослужился до звания сотника. И он, и супруга его были благочестивые люди и проводили добрую христианскую жизнь. В 11 лет, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись его дарования и незаурядные способности. Он, в частности, успешно изучил греческий и латинский языки, без чего впоследствии работа над житиями святых была бы невозможна. В 17 лет Даниил принял монашество с именем Димитрий. Он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Вскоре Димитрий был рукоположен во иеромонаха. Несколько лет он подвязался, проповедуя Слово Божие в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии, а затем был вызван в Киево-Печерскую лавру. Настоятель лавры архимандрит Варлаам Ясинский, зная его духовную настроенность, образованность, склонность к научному труду и большие литературные дарования, поручил иеромонаху Димитрию составление чети хменей, то есть житий святых, на весь год. Работа над ними, продолжавшаяся более 20 лет, стала для иеромонаха святителя Димитрия делом всей его жизни. Он обратился к широкому кругу источников, занимался исследованием и анализом их, закладывая тем самым фундамент отечественной научной агеографии. Одновременно отец Димитрий исполнял и другие церковные послушания. Он был поочередно настоятелем нескольких монастырей. Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха и царя. Указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где его рукоположили на сибирскую митрополичью кафедру в Тобольск. Но через некоторое время, учитывая важность научного труда и слабое здоровье святителя, император отменил свой указ, и вскоре владыка Димитрий получил назначение в Ростов Великий. Вступив в управление митрополией, святитель нашел в ней многие нестроения. Как истинный пастырь, владыка сам во всем

0: Он являлся образцом благочестия и старался искоренять в людях злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало святителя духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповедованию Слова Божьего. «Оле окаянному времени нашему», — говорил святой Димитрий в одном из своих поучений. «Сеятель не сеет, а земля не приемлет. Иереи Слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят». А еще удивительнее, продолжает святой Димитрий, что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. «О окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут заботиться о святой церкви, домашних своих ко святому причащению не приводящие?» Встречались такие священники, которые на пирах с обличением и укором рассказывали грехи своих духовных детей, открытые на исповеди. Другие ленились ходить к больным для исповеди и приобщения святых тайн, особенно же к бедным. Еще более святитель исполнился благочестивой ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники не воздают должного почитания пречистым и животворящим тайнам Христовым. В одном из своих посланий святитель повествует о таком событии. «Случилось нам ехать в Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение пречистым Христовым тайнам и спросил священника, где животворящие Христовы тайны. Он, как будто не понимая моих слов, молчал в недоумении. Тогда я снова спросил его, где тело Христово. Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иереев, меня сопровождавший, спросил его, где запас. Тогда священник вынул из-за угла сосуд зело гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взирают со страхом. Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. Он написал два окружных послания для пастырей, которые во многих списках были разосланы священникам. Им было основано славяно-греческое училище. Святитель много потрудился, укрепляя единство русской православной церкви, нарушившееся старообрядческим расколом. Увидев широкое распространение раскола в митрополии, владыка писал «Окаянные последние времена наши». Святая Церковь стеснена, умалена, с одной стороны от внешних гонителей, с другой от раскольников. С трудом можно где найти истинного сына Церкви. Почти в каждом городе изобретается особая вера. Простые мужики и бабы догматизируют и учат о вере. Скончался святитель Димитрий в 1709 году. Сегодня же празднуется обретение его мощей в 1752 году. Составленные святителем жития на церковнославянском языке отличаются духовной глубиной и прекрасным литературным слогом. Перед революцией в России издали жития святых на русском языке, которые, к сожалению, очень далеки от прекрасных текстов владыки Димитрия. Это не бережный перевод с церковнославянского, а другое собрание. Некоторых текстов нет, некоторые добавлены, некоторые пересказаны, когда более, когда менее удачно. А жития святителя Димитрия – настоящий шедевр духовной литературы.
1: Церковный календарь.
2: Благодарим за предоставленные аудиоматериалы портал «Азбука Веры».

0: ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Унесенные революцией.

Ангела Михаила в Нижегородском Кремле был заложен одновременно с городом в 1221 году. Тогда церковь была деревянной. Но уже в 1227 году храм был перестроен в камне. Он неоднократно горел, был отстроен заново в 1359 году. В дальнейшем он стал сначала домовым храмом, а затем и усыпальницей нижегородско-суздальских великих князей. К началу 17-го столетия храм обветшал. Его возрождение началось с воцарением на престоле династии Романовых. Патриарх Филарет в 1625 году установил личное покровительство над Нижним Новгородом и весной 1628-го прислал в Нижний каменных дел подмастерьев Лаврентия Семеновича Вазаулина и его пасынка Антипу. Михаило-Архангельский собор уникальный для начала 17 века. Церковь соединена с колокольней. Во время богослужения звонарь не только слышал, но и видел ход храмовой службы. В соборе архистратига Михаила был еще один предел во имя Иоанна Богослова, но он был утрачен. В 20-х годах 20 века храм был закрыт. С 1962 года в нем находился филиал исторического музея. Богослужения возобновились в 1994 году. В 2000-м собор был передан Нижегородской епархии. В этом же 2000 году в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской был прославлен протоиерей Алексей Порфирьев. Батюшка во время проведения в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году добился выделения средств на реставрацию этой древнейшей церкви. Отец Алексей стал настоятелем Михаило-Архангельского собора в июле 1893 года. В это же время он был возведен в сан протоиерея. Отец Алексей Порфирьев был заметной фигурой в Нижегородской епархии. Он преподавал русский язык и словесность в епархиальном женском училище, вел уроки русского языка в Мариинском институте благородных девиц, читал лекции по церковной истории в семинарии. Кроме того, отец Алексей был библиотекарем семинарии, благодаря чему книжные и журнальные поступления стали более систематическими и обширными. Значительную роль играл Алексей Порфирьев в миссионерском православном братстве Святого Креста. Своими трудами он поспособствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. При его непосредственном участии в 1894 году была заложена церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Больничной улице, ныне это улица Нестерова. Отец Алексей неплохо владел пером и иногда публиковал статьи в нижегородских епархиальных ведомостях. До последних дней своей жизни батюшка активно работал в Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии, занимался изучением и описанием архивов нижегородских церквей, был большим знатоком церковной истории. В 1905 году протоиерей Алексей Порфирьев был перемещен на должность настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора. 17 октября 1918 года после масштабного городского крестного хода в доме протоиерея Алексея был проведен обыск, а сам священник арестован. 6 ноября 1918 года чекисты предложили отцу Алексею свободу взамен на публичный отказ от священного сана и дачу ложных показаний против владыки Лаврентия. Отец Алексей дал категорический отказ. Батюшку приговорили к расстрелу. Память священномученика Алексея Порфирьева совершается 6 ноября.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами протоиерей Василий Спирин. Я рад этой новой встрече на программе «Читаем Библию». Мы продолжаем с вами чтение большого и чрезвычайно драматичного повествования о ветхозаветном патриархе Иакове. Мы остановились с вами на том, что патриарх Иаков живет у своего дяди Лавана в Харране и женится на двух его дочерях, Лии и Рахиле. У него рождаются дети от двух дочерей и двух наложниц, служанок своих жен. И вот патриарх Иаков, прожив 20 лет на чужбине, получает от Бога благословение возвратиться на родину. На родину, в Ханаан, откуда он 20 лет назад сбежал от гнева своего брата, поскольку, как мы помним с вами из предыдущих глав книги Бытия, он обманом получил то благословение от отца, которое должен был получить старший брат Исав.

И вот сейчас мы начинаем с вами чтение 31 главы книги «Бытия», где рассказывается о не менее драматичном возвращении Иакова с его большим семейством, с его стадами и богатствами на родину в Ханаан. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил богатство сие. И увидел Иаков лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Еще раз напомню, что жизнь Иакова в Харане составляла 20 лет. Из них 14 лет Иаков исправно и усердно служил своему дяде за обеих его дочерей, за Лию и Рахиль, за каждую по 7 лет, и за эти 14 лет не приобрел никакого состояния. Фактически, так как Иаков не имел никакой платы, которую он мог бы внести за своих жен, а по восточному обычаю требовалось уплатить, скажем так, колым или вену за получение в жены девушки. Так как Иаков был странником и беглецом со своей родины и не мог внести никакой платы за своих жен, он отработал в течение 14 лет сверх даже положенной платы вот этот самый колым. И, конечно, за эти 14 лет не приобрел никакого состояния. Уже, так сказать, намереваясь покинуть своего дядю и тестя, он все-таки соглашается на условия и остается еще на 6 лет в услужении своему тестю, своему родственнику, и за эти 6 лет чудесным образом наживает свое состояние. В предшествующей главе, в 30 главе, мы читали, как чудесным образом Господь умножил скот Иакова, да? И таким образом Иаков разбогател и даже стал вызывать подозрения и нарекания со стороны своих родственников, со стороны братьев своих жен, сыновей Лавана, и с его собственной стороны, со стороны своего тестя, вот в этом непонятном происхождении богатстве. И вот, собственно, сейчас он получает от Господа повеление возвратиться на родину. И прежде чем это сделать, Иаков советуется со своими женами. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых». Итак, мы видим, что Иаков, во-первых, советуется со своими женами, и, кстати говоря, его любимая жена Рахиль, младшая дочь Лавана, названная здесь впереди сначала, только потом Лия. Но, тем не менее, он готовит их обеих к этому переселению и указывает на несколько причин. Во-первых, на то, что к нему изменилось отношение со стороны их отца. Во-вторых, на то, что он добросовестно трудился и работал, и имеет полное право начать свою самостоятельную жизнь, отделившись от своего тестя. И, наконец, третья причина, по всей видимости, наиболее весомая, это то, что он получил откровение от Бога. Как говорит Иаков, «Бог отца моего был со мною». Таким образом, вот эта причина, откровение, которое он получает, побуждает его переселиться обратно в Ханаан. Иаков указывает на то, что Лаван, его тесть, был к нему недоброжелателен и, как здесь сказано, 10 раз переменял награду. Это, конечно, образное выражение, указывающее на то, что Иаков действительно пострадал от своего

тестя, который пытался всячески обхитрить его. Ну, собственно, здесь вспоминается та история, которую мы уже читали в 30 главе. «И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков, я сказал, вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри, все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вефеле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Итак, повторяя эту историю о чудесном умножении скота в стадах Иакова, он еще раз подчеркивает, что ему вновь явился тот Бог, который когда-то явился ему по дороге в Харан, в Вефеле, где было, как вы помните, явление чудесной лестницы, по которой ангелы Божии восходили и нисходили, спускались и поднимались. Эта лестница связывала небо и землю. И вот, опять-таки, свое откровение, которое Иаков получал за эти 20 лет неоднократно, он объединяет с тем откровением, которое ему было когда-то в Вефеле. Он указывает, что ему вновь явился Бог отца его, Бог Авраама и Исаака, и этот Бог призывает его вернуться на родину. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших, и так делай все, что Бог сказал тебе». Мы видим, что сестры, которые были в жизни соперницами, которые не могли поделить своего мужа друг с другом, здесь оказываются совершенно единодушными в отношении вот этого возможного переселения в другое место, на родину своего мужа. Мы видим, что действительно они ничего не получили от отца, хотя, по всей видимости, вот то самое вено, тот самый платеж, который жених вносил в семью невесты, должен был, в общем-то, стать частью наследства, которое получает сама невеста. На случай, если муж, например, рано умрет, и она окажется вдовой. Но мы видим, что от своего отца Лавана ни Рахиль, ни Лия ничего не получили. И, как здесь сказано, он продал нас и съел даже серебро наше. Мы видим, что и отец относится к своим дочерям довольно сдержанно и почитает едва ли не за чужих. Мы видим, что отношения действительно в семье оказываются напряженными, тем более, что Иаков разбогател, приобрел уже 11 детей и, конечно, представляет из себя такого вполне состоявшегося человека со своими богатствами и стадами, и, конечно, представляет и конкуренцию самому племени Лавана. Мы понимаем, что речь идет, конечно, о таких небольших родовых образованиях, таких кланах, которые кочевали в поисках лучших пастбищ для своего скота. И естественно, что Иаков представляет из себя такой своего рода зародыш большой родоплеменной общины, которая в скором времени должна разрастись, превратиться в целый большой народ. Конечно, все эти отношения здесь в семье уже чувствовались. «И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой», то есть удалился из шатров, видимо, в место расположения своих стад и отсутствовал в течение нескольких дней, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее.
Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется». Здесь вот в этих стихах, в 19 и 20, своего рода игра слов. Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее, а Иаков похитил сердце у Лавана, у своего тестя, то есть тайно ушел и увел

его дочерей и внуков из дома, и ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, арамеянину, что Иаков ушел. Тогда он взял с собою сынов и родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. Здесь много подробностей, вот в прочитанных сейчас стихах. В первую очередь обращают на себя внимание вот эти самые идолы, которые Рахиль похитила у своего отца. Мы понимаем, что истинное богопочитание, почитание единого Бога пока еще только утверждалось непосредственно в потомках, в прямых потомках Авраама, у Исаака и Иакова. Все остальные, даже родственники этого семейства, продолжали оставаться в язычестве. Эти самые идолы, которые в Священном Писании именуются еще терафимы, которых украла Рахиль у своего отца, были своего рода такими домашними богами, такими статуэтками в виде человеческих изображений, своего рода талисманами, по которым, по всей видимости, гадали и которые, может быть, приносили какие-то домашние жертвы. Но это, конечно, такой элемент языческого миросозерцания. Для чего Рахиль посещает их? Здесь древние толкователи, христианские толкователи дают разные объяснения. Некоторые, например, блаженный Феодорит Кирский, говорят о том, что Рахиль пыталась освободить своего отца от этих суеверий, похитив этих самых домашних башков или терафимов. Но, например, святитель Иоанн Златоуст дает противоположное толкование, показывая, что жены Иакова еще не приобщились подлинно к единой и истинной вере в Бога. И поэтому продолжали оставаться в язычестве, поэтому, может быть, Рахиль похитила этих идолов для каких-то своих собственных магических целей. Здесь, собственно говоря, мы не имеем никаких оснований для того, чтобы склониться в сторону того или иного объяснения, того или иного толкования. Но сам факт похищения этих самых идолов и терафимов впоследствии приведет к неприятному разбирательству со Лавана по отношению к Иакову. Итак, мы видим, что они отправляются на запад, пересекают реку. О какой реке говорится здесь? По всей видимости, и даже с большой вероятностью, о Евфрате. Они покидают пределы Месопотамии. И вот где-то посередине между Месопотамией и Палестиной, вот на этой самой горе Галаадской, которая, собственно, получила это название впоследствии, да, это место в то время, когда здесь расположился стан Иакова, еще не имело никакого названия. Мы увидим из последующего повествования, что это название дал сам Иаков этому месту, но, собственно, в Библии очень часто встречается такая ситуация, когда какие-то географические названия используются раньше, чем они были реально даны тем или иным территориям и географическим местам. И вот, собственно, мы видим, что через 10 дней Лаван настигает вот этот самый стан, караван Иакова. «И пришел Бог к Лавану арамеянину ночью во сне и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. И догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем же ты украл богов моих?» Итак, мы видим вот эту речь, наполненную упреками, претензиями и одновременно довольно скорбную и искреннюю речь в связи с вот с этим внезапным, неожиданным расставанием Лавана со своими дочерьми и внуками. Буквально вот этот текст «Ты похитил мое сердце», который используется в речи Лавана, буквально означает, что «ты похитил самое дорогое, что у меня было», то есть «моих дочерей». В еврейском тексте буквально там так и сказано, что «ты похитил сердце мое». И вот

Лаван действительно оказывается чрезвычайно обиженным этой ситуацией, вот этим внезапным уходом. Но с чисто человеческой точки зрения это объяснимо. И вот в 30 стихе это подчеркивается. «Вот так ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего». То есть ты, в общем-то, имел право удалиться на родину своих предков, к еще живому отцу. Так вот, кроме этого, конечно, есть еще и божественное вмешательство в эту ситуацию. Лаван получает от Бога откровение, и Бог запрещает причинять какой-либо вред Иакову. И, наконец, последнее, что, может быть, особенно оскорбило Лавана, это похищение домашних башков, вот этих самых терафимов, этих статуэток, которые исчезли из его шатра. Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего». И сказал Иаков: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Но он ничего у него не узнал. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. Действительно, Рахиль сделала это втайне, не сообщив ничего своему мужу, поэтому Иаков, ну, довольно неосторожно выносит следующее решение. «Если ты найдешь, ты можешь устроить такой поголовный обыск в моем стане, и если ты найдешь этих терафимов, этих идолов, то тот человек, который сделал это, не останется в живых». Иаков просто не представлял, что Рахиль похитила эти статуэтки. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и обыскивал, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская». И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Итак, мы видим, что Лаван производит обыск в шатрах Иакова, всех жен его. Но Рахиль проявляет здесь такую хитрость и находчивость. Она знает, что, собственно, на Востоке уже сложился обычай не прикасаться к женщине, когда у нее происходят месячные. Прикосновение к такой женщине считалось нечистым и оскверняет. Впоследствии этот обычай был узаконен уже в законодательстве Моисея. Об этом написано, например, в книге Левит в 15 главе. Так вот, Рахиль, собственно, прячет этих идолов на седалище, где она сидит, где она расположена, и просит отца не прикасаться к ней, и даже извиняется, что не может оказать ему положенной чести, поскольку понимает, что отец не будет прикасаться к ней во время месячных. И действительно, так и происходит, и, собственно говоря, Лаван не находит этих идолов, пропажа которых так сильно его огорчила. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, а вновь стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Вот все эти стихи, собственно, содержат такое горькое признание той тяжелой работы, которую нес в течение 20 лет Иаков в доме своего тестя, занимаясь, в общем-то, ничем иным, как тем, что он пас скот. Фактически он был пастухом у своего родственника, своего тестя, и, естественно, выполнял эту тяжелую работу добросовестно. Вот, собственно, в этих стихах так это и описано, что днем томился от жара, ночью от стужи. Если был какой-то убыток, нанесенный, например, дикими зверями, то этот убыток покрывал сам Иаков и не приносил убитое зверем, растерзанное хозяину и так далее. Мы видим, насколько искренней

0: и добросовестной была его работа, и как он, собственно говоря, страдал при этом. А теперь он наталкивается на какие-то обвинения и на несправедливость со стороны своего тестя. «Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Итак, все то, что произошло с Иаковом сейчас, то богатство, которое он имеет, Иаков объясняет исключительно попечением о нем его Бога, Бога отца его, Авраама, и, как здесь сказано, страх Исаака. Страх Исаака – это такое образное метонимическое выражение, то есть означающее, что страх Исаака – это, собственно, тот, кого боялся Исаак. Да? Мы знаем, что Исаак, мы помним это, пережил вот это страшное испытание, когда Аврааму было приказано Богом принести в жертву своего сына. И вот это выражение «страх Исаака» повторяется в Священном Писании, так сказать, с намеком или в качестве такого воспоминания о пережитом страхе Божием, о том чувстве божественного присутствия и страха, которое носил в душе Исаак. «И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое, могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». При сем Иаков сказал ему: «Вот с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою». Итак, мы видим, что никакие споры и распри не принесут удовлетворения, не принесут никакого результата, и нужно, собственно говоря, принять какой-то договор, заключить какой-то союз для того, чтобы окончательно подтвердить факт отделения одной семьи от другой. «И взял Иаков камень и поставил его памятником, и сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою». Вот внешним выражением этого завета становится установление такой каменной стеллы или столпа. Это обычай Древнего Востока. Некое такое материальное или монументальное подкрепление союза, заключаемого между племенами. Мы помним, что такой столб, например, поставил Иаков в Вефеле, когда ему явился Господь, и вот было явление чудесной лестницы. «И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом». И вот этот самый холм, который, собственно, призывается в свидетели, получает свое название. Общепринятое библейское название этого места – Галаад. И, собственно, так это место и будет употребляться в Библии в дальнейшем. Место, где произошло вот это разделение между Лаваном и Иаковом и заключение между ними специального союза или договора. Сейчас, дорогие братья и сестры, пришло время новостей на радиообраз, а через несколько минут, сразу после выпуска новостей, мы вернемся и продолжим чтение книги «Бытия».
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Иаков: «Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Вот так происходит своего рода благородная борьба братьев между собой. Один не хочет брать такие чрезвычайные богатства и приношения, другой же настаивает на этом, и в итоге младший убеждает старшего. «И сказал: поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». И Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина его». И Исав предлагает Иакову послать с ним несколько своих людей ради охраны или даже, может быть, для выражения почета, но Иаков отказывается и предлагает своему брату, ну, медленно, так как идут стада и, собственно, дети и женщины, медленно, постепенно прибыть в то место, где, собственно, живет Исав, в Сеир. И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. Вот на этом месте, на 16 стихе 33 главы книги Бытия, мы заканчиваем сегодняшнее библейское чтение. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Депутат от Бога».

Наталья Сухинина. Депутат от Бога. Предисловие. Жили-были. Так начинаются многие сказки и многие невероятные истории. Да и обычные истории так начинаются. Вот и мы начнем свою историю так же. Жил-был мальчик, родился, подрос, школа, институт, семейная жизнь, дети, внуки. Мы очень похожи друг на друга. И рассказ про каждого из нас можно начать словами «жили, были». Но рассказ только тогда имеет смысл, когда он полезен для души. А иначе зачем и бумагу переводить? Иначе зачем и время тратить? Мне бы очень хотелось, чтобы расход бумаги не вызвал сожаления, а время, потраченное на чтение моей маленькой повести, вы бы не посчитали потраченным зря. Беру на себя труд рассказать об удивительном человеке, который успел так много, будто не одну жизнь прожил, а несколько. Про таких говорят «человек святой жизни». Но мы привыкли почему-то, что святость – это седая древность, это то,

что было давно. Так давно, что даже не верится. А наш удивительный человек жил в наше время. И это совсем не помешало ему угодить Богу. Не помешало жить по совести свято. Пора уже назвать его имя, правда? Называю. Старец Паисий Святогорец. Слышали о нем? Кто слышал, кто нет. Слышали, скорее всего, те, чьи родители ходят в храм, и кто сам в храм ходит. О нем написано много книг, но дело совсем не в этом. Дело в другом. Жизнь старца настолько яркая, удивительная, полная чудес, что не только хочется о ней читать, но еще, и это самое главное, брать с него пример, подражать ему. Мне многие говорили об этом. Всякое. Например, я бы так не смог. Старец героем был, ничего не боялся. Такие, как старец Паисий, раз в 100 лет рождаются. Я бы тоже так хотел, да разве сумею? Да, конечно, старец – личность уникальная. И сомнения тех, кто узнал о нем, понятны. Вот только я не согласна, когда утверждают, что старец ничего не боялся. Боялся. Еще как. Так боялся, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Бога боялся. Больше всего на свете. Может, именно поэтому он стал таким, каким стал. Бесстрашным, добрым, милосердным, всепонимающим, исцеляющим, кротким. Страх пред Богом – единственный, который меняет жизнь человека до неузнаваемости. Вот и жизнь старца он изменил. Старец Паисий никогда не приезжал в Россию. Он был греком. Основную часть своей жизни провел на Святой горе Афон. Думаю, вы знаете, насколько особо это место. Целая православная монашеская республика, где 1000 лет не ступала женская нога. Умер в 1994 году. Похоронен под городом Салоники в монастыре Сурати. Святая жизнь. Хочется, чтобы, прочитав эту книгу, вы поняли одно. Святость – это страх огорчить Бога, страх потерять Божие расположение и любовь. А еще, чтобы поняли, не случайно Господь посылает в нашу земную жизнь святых людей. Зачем посылает? Только ли за тем, чтобы мы прочитали о них да поохали, да и повосхищались? Нет. Большего ждет от нас Господь. Он просит нас. Живите так же. Вот вам образец. Вот вам пример, достойный подражания. Очень хочется, чтобы вы ухватились за этот пример крепко-крепко, до боли в пальцах, и держались, как держатся за спасательный круг. Я не сумею, я бы не смог так. Не те слова, есть другие. Я попробую. С Божьей помощью стремление стать лучше, угодить Богу – главное стремление христианина. Даже людям преклонных лет не поздно начать трудиться над своей душой. А уж вам, молодым, да еще мальчикам, сам Бог велел.

Пусть другие побеждают. Итак, жил-был мальчик. Родился он 25 июля 1924 года. У его родителей к той поре было уже 5 детей. Как не сказать о его родителях? Обязательно надо сказать. Ведь сколько раз, наблюдая за человеком, мы говорим ему: «Как ты похож на своих родителей?» Или наоборот: «Совсем не похож».

Очень важно понять поэтому, какими были родители у старца. Отца мальчика звали Продромос. Люди очень уважали его. Не один десяток лет его выбирали старостой небольшого селения Фарасы, где жила семья. Сами подумайте, ну разве выбрали бы люди старостой того, кого не уважают? Храбрым был. Ему сравнялось только 16, когда однажды в нехоженных местах близ Фарас он один на один сразился со львом. Вокруг неприступные скалы и лев. Верная смерть. Только юноша не испугался. Точнее, испугался, конечно. Как можно не испугаться льва? Но взял себя в руки и вступил в схватку со страшным зверем. Ранил его и чудом остался жив. И еще случилась история. Фарасам очень досаждали бандиты-турки. Так что придумал Продромос? Переоделся в женскую одежду и, выдавая себя за богатую турчанку, пробрался в их логово, да к самому главарю банды. Представляете? А тут и другие фрысиоты подоспели и освободили село от непрошенных гостей. Так случилось, семья Продромоса вынуждена была перебраться в Грецию, в местечко Конница, вместе с другими переселенцами. Но и здесь старый уже отец семейства остался старостой. Греческое правительство выделило земельные участки для переселенцев. Староста должен был их поделить. Семья у старосты большая, обжиться на новом месте, имея хороший надел земли, намного легче. Но что делает отец Продромос? Лучшие участки он отдает землякам, а себе оставляет никудышный, поросший колючками. Вы когда-нибудь про такое слышали? Да, это был удивительный человек. Никому ничего не говоря, старик отправлялся в поле жечь кустарники. Дым разъел ему глаза, и он ослеп. А как не сказать о маме мальчика Арсения, будущего Паисия? Звали ее Евлогия. Совсем девочкой в 15 лет вышла она замуж за Продромоса. Была ему верной женой, родила ему много детей. Когда родился Арсений, она хотела назвать его другим именем. Но священник, отец Арсений, потом он станет преподобным Арсением Каппадокийским, уговорил родителей дать мальчику его имя. Родители не читали ему сказок. Они рассказывали ему о святых. Учили доброму. Да и учить особенно не надо было. Арсений видел, как родители живут. Вот и вся учеба. «Старайся не побеждать в играх. Пусть другие побеждают», — учила сына мать. «Никакой разницы в этом нет». На первый взгляд странный совет — не побеждай. Нам, наоборот, так много говорят, что стремление к победе похвально, что только ленивый не мечтает оказаться в победителях. Но давайте порассуждаем. Что дает человеку стремление всегда побеждать? Он становится высокомерным, надумывает себе, что он особый, выдающийся, отмеченный Богом. А если вдруг после нескольких побед поражение? Мука! Какая мука это поражение? Никого не хочу видеть, депрессия или обида. Во все сердце. Незаслуженно со мной поступили. Люди, люди, какие вы жестокие! Вот и вразумляла мать Арсения и его братьев. Не хотела, чтобы выросли дети горделивыми, обидчивыми, злыми. А еще она строго запрещала детям перекусывать, кусочничать. Придет время, помолимся, и все сядем за стол. Так и рос мальчик в строгости и любви, в заботе и взыскательной требовательности. Пройдет много лет, и уже будучи известным на весь мир старцем, он вспомнит, как однажды их семья отправилась в далекий путь из Фарас в Грецию. Путь эмигрантов – горький путь. Корабль переполнен, крики, плач, давка. Младенца Арсения мать с трудом пристроила в самом углу палубы. Но давка добралась и туда. На мальчика наступили, и он стал умирать. Старец рассказывал, «Если бы я умер, меня обязательно бросили бы в море на съедение рыбкам». Обязательно нашлась бы такая рыбешка,

который сказал бы мне за это спасибо, и моя душа отошла бы в рай. Мать приучала мальчика читать жития святых. Он очень любил это чтение, но он не просто читал. Он старался применить к себе прочитанное. Арсений, когда учился в 4-м классе, очень боялся ходить через кладбище. Он читал, что со страхом надо бороться, и решил. Стало смеркаться. Мальчик направился в сторону кладбища. Сердце его громко стучало. Уже совсем стемнело, когда он нашел пустую могилу и лег в нее. От страха стучали зубы. Но полежал, освоился, ничего особенного. Сел, посидел, опять лег. И куда что делось? Ну, ночь, ну, могила, ну, кладбище. Подумаешь, совсем не страшно. Мальчик стал прогуливаться между могил, и с тех пор он уже никогда не боялся кладбищ. Страх был побежден. А в 11 лет мальчик бродил по горам и облюбовал себе большую отвесную скалу. Он много читал о христианских подвижниках, вот и решил примерить к себе подвиг столпничества. Встал пораньше и направился к скале. Подошел к ее подножию, закинул голову высоко. Но разве высота помеха для тех, кто готовит себя к подвигам? Стал подниматься. Долго поднимался. А когда достиг цели, то сразу принялся молиться. Скоро мальчик выбился из сил, ему захотелось пить. Да и перекусить он был не против. Вспомнил, что у пустынников всегда имеется маленький огородик. А какой огородик на высокой скале? Наверное, не получится здесь жить, вздохнул Арсений. И стал спускаться. В кромешной тьме каждый шаг — риск свалиться в пропасть. По шажочку, с большим трудом, одолел мальчик спуск. Так постепенно ребенок готовил себя к серьезному делу – монашеству. Кто-то из его друзей хотел стать летчиком, кто-то врачом, кто агрономом. Арсений – монахом. И только монахом. И с каждым днем к этой цели приближался. Уже многие односельчане стали замечать, что Арсений – особый ребенок. Он никогда не играл в шумные игры, предпочитал уединение и молитву. В школе любимым его уроком был закон Божий. Его глаза всегда сияли, и он получил прозвище «Гумбисья», что в переводе означает «светлячок». Однажды родители ушли в поле, и такой ливень начался, как из ведра. Мальчик представил, как бедные родители вымокнут. Не теряя времени, он собрал вокруг домашнего иконостаса братьев и сестер и стал молиться. И дождь прекратился.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Андрей Ткачев. «Почему я верю?» Простые ответы на сложные вопросы. Человек – существо мыслящее. С этим согласятся ученые всех направлений и убеждений. Человеку дан разум. Мы анализируем, рассуждаем, убеждаемся в одном и разубеждаемся в другом. Сомневаемся, экспериментируем, строим догадки. И у человека, всецело полагающегося только на свой разум, есть опасность пойти не тем путем и так никогда и не выйти к истине. Поэтому и первый шаг к вере – великое дело. Но вера, какой опыт стоит за ней? Так Феофан Затворник говорил, что разум без Бога – это сатана, а разум с Богом – это архангел Михаил. Разум без Бога хитер, изворотлив, извилист, и слишком опираться на свой разум в вопросах веры небезопасно. Почему? На эти и другие вопросы отвечает в своей новой книге известный миссионер и писатель-протоиерей Андрей Ткачев. Книга так и называется «Почему я верю? Простые ответы на сложные вопросы». Автор предлагает нам совершить путь от начала поиска жизненного смысла до обретения этого смысла в христианстве. Автор раскрывает свой личный опыт веры и знакомит читателя с убеждениями великих ученых и отцов церкви. Преодолевая недоверие и сомнения, он буквально за руку выводит нас туда, где вера и знания реализуются в осмысленную и наполненную жизнь. Отец Андрей вводит нас в православную церковь. Можно ли заставить человека верить? Вот как отвечает на этот вопрос автор протоиерей Андрей Ткачев.
2: Если средневековый человек был уверен, что можно заставить склониться перед авторитетом, то сегодня мы прекрасно понимаем, веру нельзя вбить в человека, как гвоздь в дерево. Нельзя заставлять кого бы то ни было преклонять колени перед святыней, если для него она святыней не является. Нельзя заставить человека исповедовать то, что не вошло в его душу, что не живет в его сердце.

0: сердце. Бессмысленно тащить человека за руку в храм и до тех пор, пока он сам не скажет: «Приведите меня туда и расскажите, что вы там делаете, зачем это надо». И говорить мы можем лишь с теми, кто хочет и может слушать, у кого есть вопросы и кто готов услышать ответ от нас. Это серьезный, тяжелый разговор. Но только такой разговор и может принести добрые плоды.
1: Отец Андрей приводит стихотворение Бориса Пастернака о потере и обретении веры. Это его личная исповедь, но вслед за ним ее могли бы повторить миллионы людей.
2: «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил».
1: Книга протоиерея Андрея Ткачева «Почему я верю? Простые ответы на сложные вопросы» написана в форме интервью. Хорошо оформленная, красивая, а главное ценная по своему наполнению книга достойна быть в православной домашней библиотеке.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Баланс между универсальным и национальным. Патриотическое чувство – естественное, очень важное чувство, без которого не может функционировать не только государство, но и этническая общность людей – народ. Именно патриотическое чувство помогает людям ощущать себя единым народом и единой страной. Но у этого патриотического чувства могут быть опасные интерпретации, опасное развитие. Если патриотизм не уравновешивается – не побоюсь этого сказать, христианской, а в более широком масштабе религиозной нравственностью, то такой патриотизм может очень легко превратиться в агрессивный национализм, потому что в церкви национальное и универсальное уравновешены самой христианской моралью. Вот почему патриотизм в церкви никогда не опасен для других. Вот почему патриотизм верующего человека не опасен для других. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 6 марта 2011 года.

0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Симфония веры». У микрофона ее ведущая Ольга Ковалева. Сейчас вы прослушали фрагмент симфонической фантазии «Комаринская». Ее автор – композитор Михаил Иванович Глинка. И сегодня, в первом выпуске нашей программы, мы поговорим о нем, о его духовном пути, от детских впечатлений до серьезной творческой цели, где искусство и вера переплелись теснейшим образом.
1: Симфония веры.
0: Начало великого пути нередко кроется в мгновениях детства. И для Глинки таким сокровенным истоком стало село Новоспасское в Смоленской губернии, имение его деда. Именно там, в неспешных сельских буднях, постепенно рождался его музыкальный язык. В своих записках композитор с теплотой вспоминал русские песни, которые пела ему няня и исполнял на семейных праздниках крепостной оркестр его дяди. Глинка вслушивался в эти нежные и грустные напевы, как он их называл, и превращал в музыку, которая звучит как сама русская душа.

0: Но как вы думаете, какой музыкальный инструмент и какую музыку Глинка услышал в своей жизни первыми? Ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах тех же записок.
1: «Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли мою душу живейшим поэтическим восторгом. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили мне малые колокола в комнаты для моей забавы».
0: На обрядах богослужения Глинка бывала вместе с бабушкой в церкви в родном селе. А после возвращения домой, по воспоминаниям его сестры, он садился за фортепиано и пытался повторить на нем услышанные на службе песнопения, их тонкие интонации –

Это звучит херувимская песнь, которую Михаил Иванович написал сам, будучи уже зрелым мастером. Но в этой мелодии словно оживают те самые ранние впечатления. Красота церковной службы из детства и пение клироса. Херувимскую песнь Глинка создал для своих учеников, воспитанников придворной певческой капеллы, старейшего профессионального музыкального учреждения в России. К слову, ее воспитанники были главным хором страны, который сопровождал все важные события в жизни царской семьи. Тогда по роду деятельности Глинка начал уже серьезно, профессионально изучать церковные песнопения. Он обучал будущих певчих придворных храмов, сочинял вокальные упражнения для них, составлял репертуар для служб, искал новых талантливых исполнителей. А параллельно продолжал писать свои романсы, создал первую редакцию своего знаменитого вальса «Фантазии» и работал над некоторыми номерами своей второй оперы «Руслан и Людмила».

0: На момент работы в капелле Глинке было 32 года, а за плечами уже больше десятка романсов, камерные ансамбли, симфонические и фортепианные сочинения и триумфальная премьера, пожалуй, его главного сочинения – первой русской национальной оперы «Жизнь за царя», к которой мы еще вернемся. Спустя несколько дней после премьеры оперы за кулисами Петербургского театра с Глинкой встретился император Николай I. Он подошел к композитору с такими словами.
1: «Мои певчие известны во всей Европе и, следовательно, стоят того, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами».
0: Загадочная просьба. Интересно, что же государь имел в виду? Мы попробуем разобраться в этом вместе с нашим гостем.
2: Симфония веры.
0: Сегодня в нашей студии регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности и заведующая студенческим творческим клубом Приволжского исследовательского медицинского университета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: До беседы с вами я рассказывала нашим слушателям о большом интересе Глинки к русскому церковному пению с самого детства и о его работе в капелле. В его записках есть любопытный эпизод. После премьеры оперы «Жизнь за царя» император Николай I назначил его капельмейстером. Он подошел к Глинке за кулисами со странной, на первый взгляд, просьбой, чтобы под его руководством певчие не были итальянцами. Давайте попробуем разобраться, что скрывалось за этими словами. Глинка ведь обучал будущих певчих придворных храмов. И я так понимаю, что речь здесь шла о стиле пения.
3: Однозначно, да.
0: В XIX веке итальянская музыка сильно влияла на русскую культуру, и это проникло и в церковь. До Глинки пение на службах звучало не так, как то, которое мы можем услышать в храмах сегодня. Оно было больше похоже на оперное пение, которое тоже к нам пришло из Италии. Виртуозное, пышное, блестящее, многоголосное пение по партиям. Оно называлось «партесное пение». И вроде так красиво, богато звучит, особенно для праздничных служб. Наверное, казалось бы, то, что нужно. Но вот почему же император, а потом и Глинка, посчитали необходимым все-таки отойти в русской духовной музыке от этого сходства с итальянцами?
3: Партесное пение не совсем отвечает молитвенному настрою. Почему? Истоки этого партесного пения чисто западные. Католичество, духовная итальянская музыка. У эпохи партесного пения композиторы шли именно к усложнению этой мелодики и постепенному отрыву от духовного текста. Мелодия не акцентировала внимание на тексте. Она жила немножко своей жизнью. Очень много кричащей мелодики. Очень бывают сложные распевы, такие длительные, сложные, виртуозные распевы, за которыми вообще теряется смысл духовных текстов. Это определенные технические сложности в исполнении, однозначно, которые тоже отвлекают, как ты будешь думать о содержании слов, если ты занят техникой полностью. Это была проблема, которая в том числе молящихся, в общем-то, очень напрягал, особенно композиторов, которые видели разрыв между духовным текстом и мелодикой, ее развитием. И Глинка пытался эту проблему решить. И вот он заложил основу, он наметил новый путь развития. То есть для него было крайне важно слово. И от этого слова он отталкивался. Он брал знаменный распев, вслушивался в текст и развивал музыку не по вертикали, чтобы это красиво было, а по горизонтали. Опять же, это отголоски западноевропейской музыки, полифонической в частности, потому что он много полифонических приемов использует. Ну, в той же херувимской, например, да, где голоса по очереди вступают и пропевают одну и ту же нисходящую мелодию с каждой со своей ноты. И в этом есть западное влияние. При этом есть и русское влияние, та самая колокольность, когда мышление было до партесного пения у нас другим,

0: мы слушали мелодию по горизонтали. И до сих пор мы, когда слушаем колокольный звон, мы не слушаем, что выстраивается, какие аккорды выстраиваются по вертикали. Мы слушаем именно то, что звучит по горизонтали, мелодию. Мы слышим одновременно все эти мелодии и воспринимаем это одновременно как красивое звучание. Вот это и легло, в частности, в основу тоже вот этого новаторства Глинки в духовной музыке.
1: Если брать количество духовных сочинений Глинки и их объем по сравнению с духовной музыкой других композиторов, они ведь небольшие, и их мало, всего 5. Можем ли мы сегодня их услышать на церковных службах или на концертах?
0: Да я бы не сказала, что его, в общем-то, исполняют. Если мы берем богослужение, то крайне редко исполняют херувимскую. Все остальное не исполняют. Часть из этих произведений просто невозможно было исполнять в храме, потому что они имеют фортепианную партитуру еще. То, что имеет фортепианную партитуру, это предназначено сразу для светского исполнения. Конечно, ее оттуда можно убрать, но тогда нарушается весь композиторский замысел. Опять же, это отголоски портесной школы, которая существовала до Глинки. С херувимской тоже не все так просто. Если мы посмотрим на партитуру, у него сопрано, альт, а дальше первый тенор, второй тенор, первый бас, второй бас. То есть минимум 6 партий. Причем во всех этих партиях все голоса еще делятся на 2, а басы делятся на 3. А что такое хор? В хоре должно быть в каждой партии минимум 3 человека. Почему? Чтобы когда один дышит, второй не оставался солистом. И получается, почти 50 человек в хоре должно быть.
1: Действительно, очень много нюансов, очень сложно все учесть. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент песнопения «Да исправится молитва моя» Михаила Ивановича Глинки.

0: Только что прозвучал фрагмент песнопения Глинки «Да исправится молитва моя». Его первыми исполнителями стали монахи Троицы Сергиевой пустыни, где композитор бывал неоднократно. Знакомство с ее настоятелем, богословом, святителем Игнатием Брянчаниновым по многим источникам в конце 1830-х годов стало поворотным моментом в судьбе и творчестве Глинки. И такие встречи или события случаются в жизни каждого из нас, после которых на какие-то вещи мы начинаем смотреть иначе, уже не так, как раньше. Святителю Игнатию очень хотелось возродить богослужебное пение в обители после нескольких лет запустения. И вот тут их жизненные пути с Глинкой пересеклись. Композитор стал обучать монастырский хор. А в лице святителя Игнатия он нашел близкого друга и духовного наставника. Они разговаривали не только о церковной музыке, но и о тех вопросах, которые рано или поздно начинают волновать, пожалуй, любого художника. О природе таланта и вдохновения, о творчестве, как о способе служения Господу и человечеству. И Глинка был так впечатлен душеспасительными беседами, что попросил святителя их записать. Так появилась статья под названием «Христианский пастырь и христианин-художник».
1: «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели, я посвящаю Богу. Пастырь, благослови меня на новый путь».
0: Так звучат последние слова Глинки в запечатленной беседе со святителем. С тех пор сочинение музыки, в том числе и духовной, стало для Михаила Ивановича путем духовного поиска.

0: Национальный музыкальный язык в творчестве Глинки формировался не только на родной земле. В разные годы он много путешествовал. Не столько как турист, который любуется южной природой и европейскими городами, сколько как композитор, который ищет свой стиль. В каждой стране он слушал, сравнивал, впитывал ее музыкальную культуру, чтобы в итоге создать мир русской национальной классической музыки. Германия научила его строгости музыкальной формы и приемам сочинения музыки. Испания познакомила с огнем и темпераментом народных мелодий, а Италия – с оперным искусством. Заграничные поездки стали для Глинки своего рода школой.
1: Симфония веры.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня мы говорим о духовных поисках и музыке Михаила Ивановича Глинки. И я беседую с гостем, регентом, педагогом детской школы искусств имени Шостаковича Анастасией Прохоровой. Мы возвращаемся к опере «Жизнь за царя». Это тоже, можно сказать, такая встреча двух миров у Глинки. Итальянская здесь – это вокальная техника, бельканто, и жанр произведения, а русская – в мелодике, интонациях и сюжете. Анастасия, а нет ли здесь каких-то скрытых элементов духовной музыки?
2: Про финал этой оперы. Здесь, как я говорила раньше, в духовную музыку пришли отголоски Портеса, ну, в том числе аккомпанемент фортепианный, так и в светскую музыку это тоже пришло. Первое. Однозначно вот это развитие, ну вот, например, хора «Славься». Та-та-та-та-та-та-ра-та-та. Да, вот мелодика. А дальше начинаются развитие голосов, как в портесном пении, где начинаются длинные виртуозные распевы у голосов. Сюда пришло и творчество вот этих кантов, да, вот эта простая победная такая песня, которая исполняется с воодушевлением, славы, да, славительная такая песня, скажем так. Вот, опять же, и это тоже не все. Если мы возьмем вот построение самого хора «Славься», и даже вот вообще финала, он очень напоминает чин торжества православия. Первая неделя, то бишь воскресенье Великого Поста, отмечается праздник торжества православия, где смысловая нагрузка идет на торжестве православия над ересями, над отступничеством и так далее. Там и об усопших молятся, и провозглашаются многолетие. И завершается этот чин православия песнопением «Тебе, Бога, хвалим» из благодарственного молебна. Очень торжественно это, очень воодушевляюще звучит. Финал этой оперы очень напоминает именно вот этот чин торжества православия, потому что здесь фактически Сусанин до этого погибает, да, принося себя в жертву за православную веру, за царя, чтобы спасти императора. И все завершается вот этим хором «Славься», который очень напоминает вот как раз вот это «Тебе, Бога, хвалим».
0: Слушаем фрагмент хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.

Свою пятую поездку за границу в 53 года Глинка решил посвятить тайнам церковного искусства. Он понимал, что если старинные напевы, которые веками звучали в русских храмах, соединить с правилами теории европейской музыки, они будут звучать стройно и естественно. В Петербурге он внимательно изучал богослужебные книги, выписывал ноты, запоминал особенности,

0: особые интонации распевов, а затем он отправился в Берлин к своему любимому учителю, немецкому теоретику музыки Зигфриду Дену. Они вместе искали точки соприкосновения западной музыки и древнерусских напевов. Глинка мечтал написать литургию Иоанна Златоуста.
1: «Дело, за которое я принялся с Деном, чем более обозначается, тем более требует труда. Труда упорного и продолжительного. Почту себя счастливым, если удастся проложить хотя тропинку к нашей церковной музыке. Поистине великая задача на века».
0: Писал он в письмах своим друзьям о работе за рубежом. Но эта поездка за границу оказалась для композитора последней. Внезапная смерть не позволила ему завершить начатое. Но тропинку к русской церковной музыке он все-таки проложил. А все начиналось с мальчика, который подражал звонарям, играя на медных тазах, и рисовал мелом храмы и деревья на домашнем полу в селе Новоспасское. Через годы духовных и творческих поисков вернул русскому церковному пению его родной облик. Тот молитвенный дух и глубину.
2: Симфония веры.
0: Анастасия, а можно ли сказать, что Глинка, уйдя от итальянского стиля в церковной музыке, от ее такого оперного облика, сделал ее ближе и понятнее русскому человеку?
3: Ответ на этот вопрос будет неоднозначным, конечно, потому что он заложил основу для тех, кто потом развивал духовную музыку. Он начал, только начал. По одной херувимской мы не можем говорить о полноценном изменении русской музыки. Но опять же, еще раз коснусь того, что к этому моменту было партесное пение развито. И тут Глинка скорее ломал устоявшееся представление о церковной музыке. То есть нельзя сказать, что вот он резко сделал все понятнее. Он скорее сломил что-то. Пришли композиторы, которые продолжали то, что он заложил. Это прослеживается и в творчестве Чайковского, и в творчестве Рахманинова. Но, тем не менее, просто мало произведений. Мы не можем полноценно сказать, что вот все стало понятнее. Тут надо еще сказать, что он был жутким перфекционистом, супертребовательным к себе. 500 миллионов раз переписывал одно и то же. То есть это до бесконечности было. Но в целом то, что он уже закончил, вот это максимально то, что он хотел слышать, видеть. Это, в этом был его замысел. Было бы больше произведений, да, мы могли уже более какую-то однозначную оценку давать.
0: У каждого из нас есть духовный портрет или портрет души. Вот если рассматривать такой портрет Глинки, на ваш взгляд, как духовные сочинения дополняют его? Может быть, они как-то по-особому раскрывают и композиторский портрет?
3: Глинка был глубоко верующим человеком. Несмотря на то, что он половину жизни прожил за границей и учился там, но первые музыкальные, духовные впечатления были как раз из храма. Он так был музыкально впечатлителен. Вот это все и отразилось и в творчестве, потому что невозможно одно без другого. Не может художник воспроизводить то, чего нет в его душе. Все равно любой творческий человек, композитор, художник, поэт, создает произведение, пропуская через призму своего духовного опыта, жизненного опыта. Поэтому однозначно у Глинки это отразилось на его творчестве, гиперчувствительной критике. Но при этом он относился к своему творчеству не как к работе, а именно как к призванию, к тому, что он должен после себя оставить что-то очень важное, нужное и открыть какие-то новые пути. Ну, собственно, он это и сделал как основоположник русской классической оперы, да, и тут как вот основоположник другого осмысления, другого развития музыкальной ткани в духовных произведениях.
0: Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. А я ведущая Ольга Ковалева.

Симфония веры. Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Апостол Иоанн Богослов.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответить непросто. Глянем по соседке знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
8: о личном и сердечном,
7: о жизни.

0: Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, голос? Алтай, моя овчарка, мой верный друг. А я дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии врач, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда меня приглашают в клинику помочь на операциях. А так, читаю книги, гуляю в парке, люблю готовить и принимать гостей. Мои соседи, Вера и Фома, заглядывают ко мне на чай. У них всегда куча вопросов. Вместе ищем ответы и путешествуем. Алтай, ребята идут!
1: Алтайка! Здрасте, дядь Миша.
2: Михаил Гаврилович. Алтай, здорово.
0: Здравствуйте. Мойте руки, все на столе.
1: А мы вам заварку принесли.
2: Иван, чай. Бабушкина соседка на даче сама делает. Ферментирует сначала, а потом уж сушит.
0: Чудесно. А у меня для вас желе из красной смородины. И вот печенье со сгущенкой.
2: О, сейчас попробуем.
0: Ну рассказывайте, раскраснелись оба. С прогулки?
2: Ох, когда уже она вырастет, не знаю.
0: Кто?
2: Да Вера это. Генка только гулять позовет. Ну, Фома, возьми с собой Веру, погуляй с сестрой.
1: Как будто мне с тобой гулять нравится. Вы меня в свои игры не берете.
2: Потому что у нас игры не для малышей.
1: Ага. Генка, роботы нападают. Пиу-пиу, та-та-та-та-та, бах. Фома, прикрой меня. Атака с воздуха, стреляй.
0: Ух ты, а что ж за игра такая?
1: Апока.
2: Понимала бы чего. Апокалипсис это называется. Мир захватили роботы, а мы всех спасаем.
1: Фильмов насмотрелись, теперь бегают с палками.
2: Бластерами.
0: Ну ты, Фома, конечно, лучше Веры, все понимаешь.
2: Да уж, конечно.
0: И что же такое, по-твоему, апокалипсис?
2: Известно, что конец света. Все рушится, все за всеми воюют. А кто победит, тот владеет миром.
0: Слышал, Алтай? Так вот, уважаемый спасатель человечества, позвольте вас поправить. Слово «апокалипсис» означает «откровение». Дословно, снятие покрова, раскрытие.
2: Чего? Что за откровение?
0: Ну, полученное на греческом острове Патмос почти 2000 лет назад. «И видел я в деснице у сидящего

0: престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.
1: Ой, что-то сказочное и непонятное.
2: Да, я, честно говоря, тоже мало что понял.
0: А вот посмотрите на картинку.
1: Два человека, молодой и совсем старенький, седой бородой, с длинными волосами.
2: И как будто он не здесь, взгляд у него как-то где-то далеко. Диктует молодому:
0: «Пиши, — говорит старец спутнику, — я есть Альфа и Омега, первый и последний».
1: Кто первый и последний?
0: Господь, Вера. Господь Христос дал своему ученику, этому старцу, откровение. В пещере на острове Патмос ученик услышал голос, как бы трубный, который стал возвещать ему, открывая многие тайны.
2: Какие тайны?
0: Тайны будущей судьбы церкви и конца мира.
2: Ух ты!
0: Так появилась книга Откровения, или Апокалипсис, а человека, через которого Бог даровал ее людям, называют теперь и тайновидцем, и тайнозрителем.
2: Апокалипсис. Михаил Гаврилович, а как же этого человека зовут-то?
1: И что там было в этой книге?
0: С чего начать рассказ? С книги или с ученика?
1: С книги!
0: Ну, хорошо. Книга особая, таинственная, мистическая, полная загадочных символов, образов, посланий. На таком языке Господь в древности говорил с пророками.
2: Там что, такие сложные символы, что мы с Верой понять не сможем?
0: Фома, самые мудрые богословы веками пытаются проникнуть в их смысл. Там и двери, ведущие на небо, и престол, вокруг которого лев, телец, орел и существо, похожее на ангела.
1: Здорово!
2: Но вы все-таки скажите, про конец света-то в Апокалипсисе написано?
0: Да, там есть рассказ о катастрофах и бедствиях перед кончиной мира. Но Апокалипсис – это еще и великое откровение о победе добра над злом, которое совершится после страшного суда. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Про это мы говорили, что в будущем мире не будет смерти и болезней.
1: Видишь, Фома, и ни про каких роботов там ни слова.
0: Про роботов ничего. Но вообще Апокалипсис книга серьезная и сложная. Когда-нибудь мы о ней поговорим.
1: Поговорим. А вы нам расскажете сейчас про того дедушку с картинки, которому Бог дал это откровение?
0: Так вы его хорошо знаете. Что, Алтай, подсказать? Ладно. Любимый ученик Иисуса был на фаворе, когда Христос преобразился перед апостолами. Ну, хорошо. Тайную вечерю, помните?
2: Еще бы.
0: Кто возлежал у Христа на груди и спрашивал Спасителя о том, кто из апостолов предаст его?
1: Иоанн?
0: Ну, конечно, апостол Иоанн.
2: Нет, доктор, вы путаете.
1: Иоанн же был юношей.
0: Правильно, самым молодым из апостолов.
1: А тот, который на картинке, старенький.
0: Во времена Иисуса Иоанн был юным, но он прожил около 100 лет.
2: Ого! И на картинке в пещере он уже в старости?
0: Да, именно так.
1: Ну, если это Иоанн, тогда мы правда много о нем помним. Он все время ходил за Иисусом, когда тот проповедовал. И когда Иуда Христа предал, Иоанн тоже пошел в этот сад.
2: В Гефсиманский. Иисус троих апостолов тогда взял, помнишь? Петра, Иоанна
0: и Иакова.
2: Да.
0: Именно они были самыми близкими к Спасителю учениками. Все верно вспомнили. А что еще?
2: Ну вот когда Иисус был на кресте, все другие апостолы испугались и спрятались. Даже Петр от Иисуса отрекся.
1: Целых 3 раза.
2: А Иоанн нет. Он стоял рядом с крестом вместе с Богородицей.
1: И Иисус своей маме про Иоанна сказал: «Это твой сын».
2: А Иоанну про Марию сказал: «Это твоя мать».
1: Чтобы Иоанн о Марии заботился, когда Иисус
2: вознесется на небо.
0: Очень заботился. До последних дней Иоанн был рядом с Марией. А когда ее хоронили, шел впереди и нес цветок, который Марии перед ее успением вручил архангел Гавриил. Ну что ж,

0: порадовали вы меня. Много вспомнили.
1: Михаил Гаврилович, ну вот если Иоанн такой долгожитель, то мы все-таки многого о нем не знаем, получается.
2: Про его папу и маму.
1: И про то, что с ним было после Вознесения Христа.
2: Тоже, наверное, как другие апостолы, везде путешествовал.
0: Дойдем до путешествия, Алтай. А начнем так. У рыбака Зеведея и его жены Соломии были два сына: Иаков и Иоанн.
1: Точно, они же с Иаковом были два брата, апостолы.
2: Сыны Грома. Их же так Иисус назвал, дядя Миша.
0: Верно, ванаргез по-гречески. Были они порывистые, горячие. Может быть, за их характер Христос и дал братьям это прозвище.
1: Они, наверное, поэтому сразу за Иисусом и пошли, когда он их позвал.
2: Я помню, Иоанн и Иаков с отцом ловили на озере рыбу, а Иисус проходил и сказал, чтобы братья шли за ним. Они тогда все бросили, и сети, и рыбу, и сразу отправились за Христом.
0: Они сразу поверили, что Иисус – Спаситель мира, которого все ждали.
2: Дядя Миша, а почему Иисус Иоанна так сильно любил, а не других апостолов?
0: Иисус веры всех любил, а Иоанна особенно ценил за его кротость, невинность, за внимание к учителю, умение слушать и понимать. Не зря Иоанна называли еще апостолом любви.
1: Вот надо же, Иоанн и тайновидец, и апостол любви, и горячий, и кроткий.
2: И еще богослов.
1: И все это один человек.
0: Необыкновенный человек. Итак, после того, как Божья Матерь завершила свою земную жизнь, Иоанн смог отправиться на проповедь.
2: Как и другие апостолы. А он далеко поехал?
0: Не очень. Иоанн и его ученик Прохор сели на корабль и поплыли в Малую Азию, в город Эфес.
2: Да, да, Алтайка, сейчас. Ну, ну, хватит, хватит, хватит толкаться. Он уже прыгает туда своим зеленым ошейником в зубах.
0: И терпится отправиться в путешествие.
1: Корабль, ура! Давненько мы на море не были, а, Алтай?
0: Но только море-то оно разное бывает. К испытаниям готовы?
2: Готовы! Алтай, иди сюда. Закрываем глаза. Ой-ой-ой, шторм, ночь, ничего не видно. Фома, ты где?
1: Здесь я, здесь. За мачту еле держусь. Алтай, ты тоже держись, хоть зубами, что ли, за канат.
2: Дядя Миша!
3: Да, да, сейчас. Я тут подскользнулся немного. Нога застряла между досками. Алтай, помоги встать.
1: Все на палубе кричат. Такая неразбериха.
3: Вон там, смотрите, на корме Иоанн и Прохор. Матросы пытаются выровнять корабль, но ничего не выходит.
1: А, сейчас нас волной накроет.
3: Фома, схватись крепче за эту бочку. Алтай, будь рядом. Вера, ко мне, быстро. Держимся за бревно. Окажетесь в воде, не бойтесь. Только не отпускайте опору, выплывем.
2: Я больше не могу. Дядя Миша,
3: нет,
2: помощь.
3: Нет, Вера, я тебя держу. Берег близко, еще чуть-чуть. А вон Алтайка, Алтай.
2: И Фома с ним. Слава Богу,
1: мы здесь. Сейчас, сейчас подгребем. У меня твердое что-то под ногами. Берег, ура!
2: Фу.
1: Если бы не Алтайка, я не знаю. Холодно.
0: Ничего, ничего, солнышко уже встает. Сейчас согреетесь.
2: А вон Прохор вдоль берега ходит. И матросы с корабля кого-то высматривают.
1: А где Иоанн?
0: Спаслись все, кроме него.
2: Ой, как же это? Утонул?
1: Утонул! А! Прохор закрыл лицо руками, плачет.
2: И что же он теперь?
0: Продолжил путь в одиночестве. 14 дней шел Прохор вдоль моря, пока не добрался до одного селения. Алтай, перенеси

0: смотрит на море.
1: А у самого слезы из глаз текут. Потерял учителя. Осторожно, Вер, волна!
2: Ай! Ой, прямо с головой накрыло. Опять теперь вся мокрая.
1: Да, там на песке кто это? Человек?
0: Лежит, не шевелится. Это Иоанн? А Прохор не видит, уходит.
3: Алтай, ну-ка привлеки его внимание. Вон там чайки сидят.
1: Заметил, заметил, ура, подбежал. Ну не может же быть, доктор, 14 дней. О, смотрите, он пошевелился.
0: Голову поднимает, на руку опирается. Прохор его обнимает.
1: Ага,
0: живой!
1: Плачет. Ну как же, доктор, он же утонул. 2 недели в море.
0: Чудеса!
3: Алтай, возвращаемся. Давайте сушиться.
1: А я уже и высох совсем. Вот что значит возможная реальность.
0: Все равно надо чаю попить, горячего. Дядя Миша, так Иоанн с Прохором добрались до этого? До Эфеса?
3: Добрались, и там приключения продолжились. Была в Эфесе женщина по имени Романа. Ей нужны были работники.
0: По хозяйству помочь?
3: Нет, Романа управляла эфесскими банями. Они пользовались дурной славой. Да и у хозяйки характер был скверный. Поэтому желающих наняться на работу не было. Вот Романа решила взять Иоанна и Прохора.
0: Самых кротких и послушных.
3: Она, кстати, этим воспользовалась. И даже через некоторое время объявила проповедников своими рабами.
1: Вот ничего себе! И что она их заставляла делать?
3: Прохор таскал воду, а Иоанн поддерживал огонь. Романа работникам жизни не давала. Ругала, била.
1: Била даже? А почему бани пользовались дурной славой?
3: Каждый год там погибали юноша или девушка.
1: Ого, а почему? Там что, был какой-нибудь преступник?
0: Или несчастный случай, может?
3: Нет, людей убивал злой дух, который жил в банях.
1: Ого, и никто ничего сделать не мог?
3: Никто.
0: Но этот дух Иоанна-то с Прохором не тронул?
3: Нет, но вскоре он напал в бане на Домна, сына городского начальника. Потеряв сына, отец Домна не смог пережить горе и скончался сам.
1: Сразу двое. Романа, небось, испугалась.
3: Еще как. Думала, ее во всем обвинят. Стала упрашивать Артемиду, языческую богиню, покровительницу Эфеса, чтобы та воскресила Домна, но ничего не помогало. Тогда Романа обрушила свой гнев на Иоанна и Прохора.
0: А они-то тут при чем?
3: Возможно, Романа слышала, что говорят об Иоанне. Мол, людей исцеляет, даже воскресил там кого-то. Наверное, колдун, подумала женщина, и пригрозила: Иоанн, если не воскресишь Домна, я убью тебя.
1: Ничего себе! Чудеса по указке не делаются.
3: Иоанн скорбел о юноше и обо всех погибших. Он стал молиться. Молился горячо, искренне. И свершилось чудо. Домн вернулся к жизни.
0: Ура!
1: Но как же его отец?
3: Иоанн не остановился. Он продолжал просить Господа, молиться. И отец Домна тоже воскрес.
1: Вот это да, двоих воскресил.
0: А бес, ну который жил в бане,
3: его апостол изгнал из города.
1: Вот так-то, Романа.
3: Иоанна и Прохора после того случая и богами называли, и сынами божьими, и волхвами.
1: А апостол, небось, отнекивался и всем про Христа рассказывал, да?
3: Да, и говорил, что не сам чудеса творит, а Господь по его молитве. Многих жителей апостол обратил в христианство. И Дом, и его отец поверили в Бога, крестились, и даже Романа раскаялась и приняла христианство.
1: Круто!
3: А Иоанн продолжал проповедовать, исцелял людей, изгонял бесов. Вот только
1: что?
3: Эфес принадлежал в те времена Римской империи. А в Риме к власти пришел император Домициан.
1: Как? Домициан? А, я помню это имя. Мы говорили о нем. Он же христиан преследовал. И апостолов тоже.
0: И Иоанна?
3: Да, на апостола донесли императору. За проповедь Христова и Евангелия его схватили, связали и отправили в Рим. Там Иоанна бросили в темницу и жестоко избили стражники.
0: Ой, несчастный.
1: Ну ладно, хоть не казнили.
3: Хотели, приказали выпить чашу с ядом.
1: Вот злодеи какие! Какому-то древнему мудрецу ведь тоже такую чашу давали, помните?
3: Да, греческому философу Сократу. И тот ее выпил и погиб за истину.
0: А Иоанн?
3: Тоже испил свою чашу.
0: И погиб?
3: Нет, Вера, Христос не зря предупреждал своих апостолов: если что смертоносное выпьют, не повредит им. Иоанн не получил вреда от яда.
0: Ой, слава Богу! Его тогда отпустили?
3: Нет, палачи кинули Иоанна в котел с кипящим маслом.
0: Мамочки!
1: Ужас!
3: Но и оттуда апостол вышел невредимым. И тогда народ, который все это видел, воскликнул: велик Бог христианский!
1: Вот так у них получилось все наоборот.
3: Ты прав, Фома. Апостол мужественно перенес страдания, чудесным образом остался невредимым и...
1: И люди еще больше поверили в его учителя.
0: Во Христа! Но теперь-то Иоанна уже отпустили.
3: Да, правитель не решился дальше мучить апостола и осудил на изгнание на остров Патмос.
1: О, это тот самый остров, который был на картинке. Ну вот там, где пещера, да?
3: Да, да, тот самый. Вот мы сейчас и проводим Иоанна в его морском путешествии из Рима на Патмос.
0: Опять в море тонуть? Нет, я не хочу.
1: Да ладно тебе, Вер, море теплое, искупаться хочешь, а? Хорошо же?
0: Ага, хорошо, чуть не захлебнулась.
3: Не волнуйся, Верочка, на этот раз тонуть не придется.
0: Ну, если обещаете... Ладно, Антай, ты только рядом со мной будь, ага. Тогда берусь за поводок, и вы тоже беритесь. А то сами позвали, а все за столом сидите.
3: Закрываем глаза.
1: Ну вот, видишь, никакого тебе шторма. Погода классная. Какой красивый закат. Солнце прямо в море садится. Знатные господа сидят на палубе, едят, пьют. Хе.
0: Да, стол у них такой богатый. А Иоанн где? Почему с ними не ест?
3: Так Иоанн же пленник, осужденный. Вот они с Прохором сидят в углу.
1: Со связанными руками. В этих, как их, в кандалах.
3: В железных оковах.
1: И воины их охраняют. А те, которые пируют, смеются и кидают в них объедками. Хватит уже, эй! Они же связанные.
0: Смотрите, там у борта мальчик.
1: Наверное, сын этого, самого богатого.
0: Мальчик что-то в воду уронил? Игрушку? Потянулся за ней.
1: Стой, нельзя, нельзя. Он упал за борт. Ой, упал.
0: Спасайте, спасайте его скорее. Они все повскакивали, бегают, кричат и не помогают.
1: А как поможешь-то? Его уже и не видно. Плавать, наверное, не умел.
3: Да, мальчик пошел ко дну.
0: Ой, ну как же это? Только что здесь
1: был. Отец плачет как, одежду на себе рвет.
0: Сам хочет за борт броситься. Не дайте ему, держите. Ой, как же его.
1: А
0: жалко.
1: Что же Иоанн с Прохором?
3: Они пленники. Но вот все, кто только что пировал, со слезами подходит к апостолу, наслышаны о его чудесах.
0: Просят о помощи, руки им развязали. Отец даже на колени встал.
1: Ага, как все хорошо, так в него объедками можно кидаться. А как несчастье, так все к нему сразу.
3: Кто из вас какого бога чтит? Спрашивает Иоанн. Я чту Зевса. Я Эскулапа, Гермеса, Аполлона. Славлю Артемиду Эфесскую.
0: А Иоанн головой качает.
3: Сколько богов имеете вы? И не могут они спасти одного утонувшего человека.
1: Они все начинают молиться. Своим богам, да?
3: Да, молились всю ночь до самого утра. Алтай,

0: утро. Море тихое-тихое, а над ним туман. А эти все, которые молились, уже без сил. Кто сидит, кто стоит на палубе.
1: Не получилось у них ничего, значит.
0: А как могло получиться? Море-то глубокое.
2: Теперь надежда только на Иоанна.
0: О, смотри,

0: Видите, Иоанн начал молиться. К Богу обращается, а у самого слезы текут. Ой!
1: Ой!
2: Ребята, осторожно! Фома, не ударился?
1: Ну так, немножко. Вер, ты тоже держись. Куда ты? Руку давай!
0: Ай, меня по палубе потащило! Дядя Миша, почему нас так стало раскачивать? Откуда взялись эти огромные волны? О, вы же обещали, что
3: Алтай,
0: так
3: не
0: будем!
1: Ого, какая огромная волна перехлестнулась через борт и... О, вот он, тот мальчик,
0: который утонул! Он что, живой?
2: Живой!
0: Живой! Ура! А море сразу стихло! Отец не верит, бросился к нему, обнимает, на руки поднял.
1: А другие уже снимают оковы с Иоанна и Прохора. Вот так-то, поняли, кто перед вами? Апостол, между прочим.
2: Да, плавание было долгим. В пути Иоанн успел исцелить одного из воинов, который умирал от тяжелой болезни. А в один из дней корабль пережил великую бурю, и снова Иоанн смог усмирить ее своей молитвой.
0: Но мы в эту бурю не будем переноситься. Ладно?
2: Ладно, Вер.
0: Рассказывайте дальше, скорее, дядя Миша.
2: Да-да, сейчас, только чайку себе плесну.
1: И мне.
0: Алтаюшка, сейчас я тебе тоже водички дам.
2: Итак, на острове Патмос Иоанн и Прохор поселились у богатого и знатного человека по имени Мирон. У него был старший сын, Аполлонит, которого все считали за пророка.
1: Он что, мог предсказывать будущее?
2: Не он сам, а прорицательный дух, который в него вселился.
0: Добрый, как ангел?
2: Нет, вы злой.
1: Надо было Иоанну этого духа прогнать.
2: Апостол не успел. Как только они с Прохором прибыли на Патмос, Аполлонит убежал в другой город.
1: А, его бес заставил. Испугался, небось, Иоанна, да?
2: Да, мало того, нечистый дух сумел передать Мирону послание. Это Иоанн своим чародейством изгнал из дома твоего сына. И Аполлонит не возвратится, пока ты не погубишь пришельца.
0: Да что же это такое? Иоанн же был совсем ни при чем. И Мирон поверил.
2: Увы, поверил. И пожаловался правителю острова. Тот схватил Иоанна и хотел отдать его на съедение зверям.
0: Ой-ой-ой, опять его казнить хотят.
1: И опять ни за что. Но Иоанн как-то спасся.
0: Алтай, надо слетать. Опять на Патмос. Давайте, давайте закрываем глаза.
1: О, темно и душно. Тюрьма, что ли?
0: Ага, тюрьма. Вон Иоанн. Ну надо же, только ведь освободили. А он снова в этих, в оковах. И воины.
1: Но он чего-то пишет. Прохору протягивает. Письмо, да?
0: Прохор уходит, а Иоанна запирают.
2: Давайте мы за Прохором отправимся. Алтай. Мы перенеслись в место, где скрывается Аполлонит.
1: О, а видно, правда, что юноша какой-то нездоровый. Глаза прям стеклянные.
0: Прохор письмо развернул, читает.
2: Я, Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, прорицающему духу, живущему в Аполлониде, повелеваю именем Отца и Сына и Святаго Духа, выйди из создания Божьего и никогда не входи в него, но будь один вне этого острова, в местах безводных, а не среди людей.
1: Как вихрь какой-то серо-черный!
0: Прямо завертел Аполлонида, закружил!
1: Мальчик задрожал весь,
0: и как будто правда из него что-то вышло.

0: бросился.
1: Благодарю. А великая тайна.
2: Просто чемпион завода по всему на свете. Мама тоже кандидат в мастера спорта по гребле. В общем, такая хорошая генетика.
3: Ну, смотрите, вы на каком этаже живете?
2: На третьем.
3: На третьем этаже. Живете один. Я вот не понимаю, как вот эти бытовые, самые простые вещи у вас получаются? Как там, я не знаю, умыться, собраться, покушать, помыть посуду? Да вот все самое, что нам так легко дается, вам дается нелегко.
2: Многие вещи я могу сам делать. То есть у меня еще не совсем в той стадии болезнь, поэтому многие вещи могу делать. А с остальными вещами мне помогают друзья, волонтеры.
3: То есть утром вот приходит кто-то, чтобы, например, вам из кровати забраться в кресло. Это же вы сам не можете сделать?
2: Сейчас уже не могу, поэтому каждое утро, каждый вечер находятся друзья, помощники, приходят, помогают. То есть мир не без добрых людей.
3: Оптимистично звучит, дай бог, чтобы так и было. Вот вера дает человеку силы. А когда сил нет, руки опускаются, когда хочется плакать от одиночества и боли, когда в голове мысли «я не справляюсь», «я устал бороться», «я устал каждый день выживать» и брать, как говорил Ильдар Рязанов, каждый день у жизни в аренду. Вот что тогда? Тогда где вы берете эти силы?
2: Они сами появляются. То есть иногда как-то своим умом что-то не понимается. Само как-то все рассасывается. Кто-нибудь подбодрит словечком добрым. Я даже, несмотря на то, что я сам весь такой позитивный, все про меня говорят, но когда у меня что-то плохое случается, я иногда сам пишу кому-нибудь, звоню, пожалуюсь. То есть я свою внутреннюю тревогу рассказываю, делюсь. И вот у меня даже накануне было такое, когда я очень... Вот накануне нашей передачи у меня было, я очень сильно грустил, когда у нас топливный кризис случился. Я себе нафантазировал, напридумывал всего. Но потом поговорили мы с друзьями, и все такие... И я прям там принял решение жить, как говорится. Не унывать, а жить. И это, поэтому я сегодня с вами улыбаюсь.
3: Слава Богу. Вот преподобный Амвросий Оптинский писал: «Уныние скуки внука, олени дочь. В деле потрудись, в молитве не ленись. Когда, тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпение и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь». Но не у всех простых смертных получается справляться с греховным унынием. Вы уже говорите, что вы сам себя как бы вот настраиваете, да, выходить из этого грустного, печального состояния. Друзья помогают. И мне очень радостно, что вот мы с Александром-то как познакомились. Я хочу поделиться с вами, дорогие радиослушатели. Вот неделю назад, в выходные, мне в ВКонтакте написала девушка, я с ней лично не знакома. Она мне написала и рассказала историю про Александра. Она говорит, что я слушаю вашу программу «Веру», у вас много интересных историй, много достойных людей, но вы пригласите Александра, ведь он вот такой человек, не унывающий по жизни, несмотря на то, что он находится в инвалидном кресле. Он делает вот эти добрые дела. Я тут же нашла вас, Александра. Она мне помогла с контактами, с телефоном. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что это ваши друзья. Они действительно думают о вас, вспоминают. И вот даже вот благодаря вашим друзьям мы с вами познакомились.
2: Друзья у меня классные. Мне иногда даже друзья пишут. И когда нам плохо, мы заходим к тебе на страничку. И вот, видимо, ты улыбаешься, все хорошо. Говорит, если уж он не унывает, мы тем более не должны.
3: Вот, вот это самое главное. Вот вы говорите правильно, вот здоровый мир, мир здоровых людей, да, и мир людей с ограниченными возможностями. Вот научите нас по-другому смотреть на этот мир, не жаловаться на судьбу.
2: В какой-то степени это, может быть, и невозможно даже. Потому что я тоже, ну, как все, и унываю, и грущу, там, и злюсь. Ну, и абсолютно все делаю. Просто действительно, иногда мы что-то не замечаем. Ну, например, почему я радостный? Вот в июне я вообще 2 раза вышел только из дома. А сегодня вы меня пригласили. Ну, я в прекрасной студии. Меня друг привез. Это повод увидеться с другом. Потом, может быть, я после передачи еще куда-нибудь поеду. И, конечно, я радуюсь. А когда люди, или, например, вышли мы на улицу, да даже вот попал под дождь, ну ладно, все равно, но дождь. В квартире-то у меня нету дождя. Слава богу, кстати, что нет. Вышел на улицу, уже хорошо. А когда люди изо дня в день, наверное, выходят на улицу, им это...
3: Они этого просто не замечают.
2: Не замечают. Даже, например, люк найду открытый. Радуюсь. Потому что, о, дело появилось. А уж закрытый вообще тем более. Или, например, по моей заявке что-нибудь сделают.

0: Ну, кстати, можно посоветовать, будьте активистами.
1: Вот, нет, кстати, когда человек действительно живет каким-то делом, идеей, ему унывать некогда. Он постоянно чем-то занят, он хочет сделать лучше. Вот мне кажется так. Уныние, оно ведь часто от того, что делать нечего. Скучно, скучно и грустно, и некому руку,
0: да,
1: подать.
0: Цели нету, может быть, кстати. Потому что если я каждый день себе пишу цели, что я хочу, что мне нужно сделать, и я к ним постоянно иду. Поэтому
1: вот какая у вас ближайшая цель?
0: Ближайшая цель. Но у меня перелом был. Мне очень хочется, чтобы он зарос по-настоящему и уже чтобы у меня разработалась рука, чтобы стать более самостоятельным.
1: У вас, вот, да, я обратила внимание, рука – это перелом или это вот мышечная
0: плеча,
1: история?
0: Плечо. Плечо у меня левое сломалось в прошлом году. И вот это моя цель. Еще цель.
1: Ну, как вы добиваетесь, чтобы плечо... То есть вы делаете каждый день упражнения, вы заставляете себя через «не хочу».
0: Я
1: лень,
0: не
1: да?
0: могу каждый день. Мне очень надо бы, но я не делаю.
1: Ну, вы хотя бы честно в этом признаетесь.
0: Да, меня очень много ругают за то, что я лентяй. Все. Никаких поблажек не дают.
1: Ну, смотрю, что болезнь вот и достаточно одиночество. Но я одиночество имею в виду, что вы живете один в один в своей... квартире, да, не сделали вас озлобленным и черством. Вы не растеряли доброту и отзывчивость, несмотря вот на такие вызовы судьбы, испытания судьбой.
0: Вот, знаете, у меня есть планы, и вот я иду к этим планам, и когда маленькие неудачи, они меня все равно не очень-то выбивают. Потому что мне, ну, не могу я по ним грустить, потому что мне нужно дойти до цели. Например, вот те же самые открытые колодцы. Если у меня что-то не получалось, я все равно другой способ, третий способ. И поэтому вот эти маленькие неудачки, которые могут привести в уныние, они меня не приводят в уныние, только временно. Но я потом нахожу другой путь, что-нибудь сделать. И, в общем, наличие большой цели, оно помогает не грустить сегодня. Потому что я думаю все время о будущем. То есть я живу в мечтах, в будущем.
1: Вы описали вот свой такой счастливый день. Пошли гулять, счастье. Вы приехали к нам на радио, это счастье. А вот опишите грустный день, ваш самый такой вот сумрак.
0: Самый грустный день у меня, конечно, случился в прошлом году, когда у меня случился перелом.
1: И это просто... произошло дома?
0: Ну, нет, это на улице, мы гуляли. И знаете, вот просто в один день я такой сильный, такой все могу, для меня нет ничего невозможного, и я... Вдруг абсолютно лежачий человек, который не может ни пошевелиться от боли, ничего сделать. И тут, конечно, я вам скажу, это было очень тяжело. Я абсолютно никто, полностью завишу от всех людей, вот прям на 100%. И вот это был очень тяжелый день. Даже, хоть и говоришь, что мужчина не плачет, у меня прям вся подушка в слезах была. Такого резкого осознания. Но потом все постепенно зажило, вырвалось. Нашли люди, которые и ухаживали, и помогали каждый день изо дня в день. Очень много людей, очень много бабушек. Я так бабушек люблю с тех пор. И так вот мой самый плохой день, можно сказать, заканчивается.
1: Дай бог. Хоть я и сказала, что уныние часто бывает от того, что как бы нет цели, нет дела, но не всегда так. Иногда ведь уныние настигает многих людей и от большой чуткости к несправедливости и усталости от того, что мир и люди не меняются. Что бы вы посоветовали в такой жизненной парадигме?
0: Я бы посоветовал, знаете, терпеть. Ну, вот вы и сказали... не меняется. Нужно просто перетерпеть ситуацию, потому что вот я как общественный деятель, мне нужно, например, какое-то дело сделать. И я не могу его сделать с этими людьми. Ну, например, с этим чиновником или еще что-нибудь, у которых там у партии другая задача, например, да? Я уже обратил внимание, все не меняются. Придет новый человек, который уже по-другому ко мне относится, или для которого эта проблема важна. Потому что действительно у меня есть случай, когда я много лет просил сделать доступный съезд. Не получалось. А потом я познакомился с нужным человеком, с депутатом.
1: Ну как вы, молодец какой-то. Как вы знакомитесь? Где вы их находите, вылавливаете, депутатов?
0: За счет того, что я активный и дружелюбный. И вот складывается ситуация, я познакомился с человеком, а у нас, почему был ремонт, нам делали...

0: и дорогу, и я просто дождался, когда заодно под шумок мы сделали и это дело большое. Или тоже вот, например, мы вдоль фантастики, ей было недоступные тротуары. Потому что фантастика была, ну, там невозможно было проехать, там либо машина, либо везде бордюры, бордюры, бордюры. И вот у нас был один глава района.
1: А вы как бы всегда смотрите на этот мир, на эти тротуары глазами человека с ограниченными возможностями. То есть вам было трудно там проехать, где одни бордюры, правильно я понимаю?
0: Правильно. Кстати, вот отвлекусь, я хочу сказать, что я всегда, когда делал доступную среду, я всегда думал, что я это делал для себя. Ну, мне же надо на коляске проехать. И вот когда я сделал тротуар, мы его прямо делаем, и ко мне бабушки подходят и говорят, чуть ли не в пояс кланяются и говорят, спасибо вам большое, потому что у нас с возрастом мы не можем преодолеть ступеньку. У всех суставы болят, по возрасту еще что-нибудь. И вдруг я осознал, что доступная среда – это вообще, можно сказать, не для людей с ограниченными возможностями. Я-то думал, это только для колясок. А оказалось, все старики, все женщины с колясками. Это огромная просто категория людей, огромное число людей, которым нужна доступность. Да не мне, а им, оказывается. И когда я сделал тротуар в фантастике, я вижу, как женщина с колясками идет. Мне так радостно, когда они так по гладкому спуску заехали, поднялись, спустились, поднялись. Потому что слушал много историй. Руки болят, кисти от того, что коляски они возят. Это вообще быть матерью, я узнал, это так тяжело.
1: И как радостно, что это понимает мужчина. Тем более вот не все так проникаются. А вот вы человек, хотя вот нет у вас детей, да, Александр, а вы вот это приняли как личную историю всем сердцем.
0: Поэтому для меня помочь вот женщинам и сделать доступную среду, ну это просто вот
1: дело жизни.
0: Очень хочу, да, очень хочу.
1: Сегодня в гостях студии в программе «Веру» Александр Харьков. Добрый человек, человек неравнодушный, общественный деятель. И мы переходим к нашей главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Мы привыкли мерить ценность человека делами. Вот он столько сделал. А как быть с ценностью человека в минуты, когда он ничего не может сделать? Не потому, что не хочет, а потому, что силы кончились. Вот, Александр, как вы себе отвечаете на вопрос, если я сейчас не помогаю, остаюсь ли я все еще нужным?
0: Конечно. Конечно, я остаюсь нужным, даже если я не помогаю. Я даже для себя вот уловил такой момент. Пускай я с человеком не общаюсь, но я знаю, что он есть, что вот он есть в записной книжке, или ему можно всегда написать. И это вот осознание того, что есть вот этот маяк какой-нибудь. И то же самое и про себя. Мне ведь очень часто друзья говорят, что я для них пример. И в моем случае, даже если что-то не помогает, мне достаточно просто быть.
1: Мне почему-то хочется верить, что после нашей программы у вас друзей еще будет больше. Добавится, может, через ВК, через Контакт, найдут вас в других, может быть, социальных сетях. Я бы очень хотела, чтобы у вас было много добрых друзей. Друзья, наверное, недобрыми и не могут быть, правда? Вот как вы понимаете фразу «нести свой крест применительно к терпению»?
0: До конца я свою ситуацию еще не принял. Вот я честно говорю, иногда я, особенно, например, вот лето, я вижу, как все выкладывают в сторисах, какие у нас красивые закаты, как красиво на набережной Федоровского, какие у нас шарики воздушные летают и так далее, так прочее. И до конца я это не принял, поэтому, наверное,
1: терпеть, а что бы вы хотели? Терпеть, конечно. Но вы своими глазами закаты еще не видели, не получается этим летом, например.
0: Я видел самый красивый закат. Я, кстати, пользуясь случаем, порекламирую. Это не набережная Федоровского. Это, знаете, это Горьковское море. Там есть маяк. И вот там, где плотина. И вот там самый красивый закат. Надо не пожалеть времени туда доехать. Там по этой дамбе, когда идешь, и солнце закатывается прямо в море.
1: Невероятно.
0: Вот здесь, на реке, на слиянии Волги, и такого нету. Там самая красота. Вот там, туда надо ехать. Вот если вы еще там не были, я вам очень рекомендую.
1: Спасибо. Давайте поговорим о памяти. Вот смотрите, память о хорошем и добром иногда помогает, а иногда и ранит. Раньше вы можете так вспомнить, я раньше

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Музыкальные мгновения. Роберт Шуман настолько прилежно занимался на фортепиано, что придумал и хранил в тайне специальное устройство для разработки рук. Прикреплял к потолку бечевку и, привязав к ней средние пальцы, играл сложнейшие упражнения. Чрезмерное напряжение пальцев привело к растяжению сухожилий. Пальцы перестали двигаться. Испугавшись, Шуман обратился к врачу, который, к счастью, помог. Его пациент вновь стал владеть руками, но теперь мог исполнять самые нетрудные вещи. Увы, о пианизме пришлось забыть навсегда, зато композитор из Шумана вышел превосходный. И что характерно, лучше всего у него получались именно сочинения для фортепиано. Фортепианный концерт Роберта Шумана «Ля минор» – самый значительный в этом жанре в немецкой музыке середины XIX века. Композитор задумал его как нечто среднее между симфонией, фантазией и концертом.

0: Осеннее стихотворение. Я осень встречаю цветным настроением, коричневым чаем с брусничным вареньем, оранжевым шарфом, улыбкой искристой, шарлоткой сладкой, мечтой золотистой. Я осень встречаю, она уже рядом идет, удивляя мир ярким нарядом.
1: Созвучие красок.

Сентябрь может быть разным. В иной год первый месяц осени почти неотличим от лета и сияют под теплыми лучами солнца едва тронутые золотом листья. А иногда осень еще с конца августа заявляет о своих правах. Каждый раз под конец лета мы начинаем гадать, каким будет сентябрь в этом году. Порадует ли он последними ясными днями или же зарядят скучные осенние дожди? И то, и другое неизменно вызывает удивление. Ясная погода изумляет, как нежданный, но желанный подарок, а к промозглым дождливым дням не хочется привыкать после яркого лета. Октябрь же редко удивляет. Не остается никаких сомнений в том, что тепла теперь ждать еще несколько месяцев. Темнеет все раньше, холодает все чаще. И первый иней по утрам покрывает пожелтевшую траву. В воздухе особая тишина, которую я не спутаю ни с одной другой. Природа затихает, точно отходит ко сну. Настроение покоя, уединение, созерцание рождает в моей душе вид серого неба и выцветшего поля. Сочные краски и четкие линии, к которым глаз привык за весну и лето, поблекли, пожухли, и весь пейзаж объединен общим тоном. Глазу не за что уцепиться, детали плавно перетекают одна в другую, теряя свои очертания. Унылая пора, природы увядания. Прогулки в такие дни полны раздумий и размышлений. Неприметные сцены, на которые не обратишь внимания летом, привлекают своей незатейливой красотой. Присел возле тропинки мальчик-пастушок. Картуз не по размеру, может, отцовский или старшего брата, сполз на глаза. Несмотря на холод и сырость, ноги деревенского мальчишки босы. Пастушок деловито чинит что-то на коленках, изредка поглядывая на пасущихся вокруг лошадей и овец. Они и не думают разбегаться. Лишь отошли в сторону, подальше от белого коня, овд,

Стая птиц взметнулась над обветшалыми домами и опадающими деревьями. Обыкновенный пасмурный день, похожий на все остальные. Переход от ласкового лета к холодной зиме. Время грусти и умиротворения.

0: Пейзажи великого русского художника Валентина Серова известны меньше, чем портреты, принадлежащие его кисти. Однако его творческие поиски не ограничивались портретным жанром. Его трепетное отношение к родной природе заметно уже в юношеских работах.
1: «Все, чего я добивался, это свежести. Той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах», —
0: писал позднее художник. В конце 70-х годов совсем юный Валентин Серов учился живописи под руководством Ильи Репина. Сопровождал признанного мастера на этюдах, и репинская манера наложила отпечаток на творчество Серова. В ранних пейзажных зарисовках и этюдах Серова искусствоведы отмечают также и влияние Ивана Шишкина. Выражается оно во внимании к самым скромным уголкам природы и тщательной проработке деталей. По поэтическому настроению полотен Серова нередко сравнивают с Левитаном.
2: «Можно положительно считать, что то, что мог дать и чего не дал Репин, обладающий не меньшим чисто живописным даром, но всю жизнь сбивавшийся с толку, то самое дал Серов, являющийся рядом с Левитаном самым красивым и даже самым поэтичным художником конца XIX века», —
0: считал историк искусства Александр Бенуа. Деревенские виды Серов всегда предпочитал городским. Скромные краски и неброская красота среднерусского пейзажа, на которую художники обратили внимание лишь во второй половине XIX века, привлекала и очаровывала Серова. Пейзажной живописью Валентин Серов занимался по большей части для собственного удовольствия. Заработок он получал благодаря заказам на портреты. Работе над портретами неизменно сопутствовало погружение в характер героя, узнавание и угадывание разных сторон его души. Серову это удавалось блестяще, и портреты его авторства отличаются такой выразительностью и психологизмом, какие нечасто встречаются в изобразительном искусстве.
3: Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни. И то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют.
0: Отзывался о нем поэт Валерий Брюсов. Однако все эти переживания и эмоции, которые так чутко умел уловить и передать художник, не могли не утомлять его. Изображение природных мотивов было для Серова областью свободного, неотягощенного грузом проблем и эмоций искусства. Привыкший к тому, что его воспринимают прежде всего как портретиста, Серов иронично заметил:
1: «Я все-таки немножко и пейзажист».
0: Природа противопоставляется человеку как некая основа, первичный мир. С того момента, как наши пейзажисты обратились к изображению родных просторов, в русской живописи происходит поворот от эффектных южноевропейских видов к невзрачным простым мотивам. В пейзажах Серова эта простота и безэффектность доведены до абсолюта.
2: Никогда Серов не пытался рассказывать, пояснять, забавлять. Он не стыдился своего призвания живописца. Он не порывался к более полезной деятельности, а весь отдался разрешению чисто живописных задач, зато и достиг в этом направлении полного успеха, —
0: отметил Александр Бенуа. Художник никогда не останавливался на достигнутом. Его интересовали все новые и новые художественные задачи, для решения которых он использовал весь арсенал изобразительных средств. Высочайший уровень владения различными техниками рисунка и живописи позволял Серову выбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае приемы. Колорит, композиция, техника – все возможности изобразительного искусства способствовали раскрытию художественного замысла. Одним из самых любимых уголков для Серова была усадьба Домотканова недалеко от Твери. Усадьба принадлежала хорошему другу художника Владимиру фон Дервизу. В Домотканово Серов приезжал почти каждый год, и в окрестностях усадьбы были созданы великолепные работы. Среди относительно немногочисленных пейзажей Валентина Серова изображение октябрьского дня в Домотканове занимает особое место. Художник стремится создать понятный, обобщенный образ осеннего деревенского пейзажа. Колорит картины сдержан и лаконичен. Художник использует оттенки серого и коричневого, чтобы передать ту скудность красок, которая свойственна середине осени. Композиционным центром полотна является фигура маленького пастушка. Несмотря на импрессионистскую манеру, лишенную прорисовки деталей, художнику мастерски удается передать характер и состояние мальчика. Мы не видим его лица, но его поза выразительна и узнаваема. Старательно и сосредоточенно, но по-детски неумело, неловко, мальчик занят починкой хлыста. Фигуры лошадей выделяются на фоне приглушенного цвета поля. Валентин Серов очень любил изображать лошадок, как он сам их называл. Животные в его пейзажах всегда наделены удивительным спокойствием, самодостаточностью. Задний план картины строится благодаря горизонтальным линиям. Этому ритму подчинены размытые очертания покосившихся изгородей, крыши ветхих деревянных изб, уходящий за горизонт рыже-зеленый лес, череда плоских серых облаков. При взгляде на картину зритель ощущает холодное дуновение осеннего ветра, запах прелой травы, слышит приглушенные влажным воздухом крики птиц и всем своим существом ощущает приближение зимы.
4: Валентин Серов. Октябрь. Домотканово. 1895 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк». Это на Нижневолжской набережной. Там собралось очень много молодых людей, все они студенты нижегородских вузов. Там состоялось необычное и очень актуальное мероприятие. С молодыми людьми встречались священники. И, конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию и образованию. Рассказывает руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с высшей школой протоиерей Евгений Худин.
1: Мы находимся в одном из залов Академии «Маяк», который гостеприимно принимает наши мероприятия. И сегодня мы пригласили на открытую лекцию студентов нескольких вузов города Нижнего Новгорода, чтобы поговорить о духовной безопасности. Увы, к сожалению, на сегодняшний день немногие из нас обладают твердыми знаниями о вере в Господа Иисуса. А вот какие соблазны на изучение веры могут встретиться, сегодня мы и поговорим. Это секты, деструктивные культы и иное.
0: Встреча называлась «Новая вера под старым небом. Оккультизм и воронка заманивания». Проще говоря, речь шла о духовной безопасности. Говорилось о самых разных искушениях, заблуждениях, о деятельности всевозможных сект и деструктивных культах. Ну а главное, о том, как уберечься от всего этого православному человеку.
1: Направление воспитания, просвещения, образования крайне необходимо нашим молодым людям. Потому что мы живем здесь, на русской земле, ну и как минимум должны быть культурно образованы разносторонние. А церковная культура, культура православного христианства – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Уже несколько лет в Нижегородском регионе трудится комиссия по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию при Совете ректоров Нижегородской области и Приволжского федерального округа. В начале пути, конечно, было сложно, было много опасений, а как люди откликнутся на общение с епархией и ее представителями. И ожидания оправдались. Доброе слово, благословение, весть благая евангельских строк, конечно же, живо и ярко отражается в сердцах и студенчества, и профессорской преподавательской корпорации.
0: Кроме протоиерей Евгения Худина, к ребятам обратился протоиерей Дмитрий Мартынов. Он руководитель миссионерского отдела епархии. Еще на встрече лекции присутствовал сотрудник отдела по взаимодействию с высшей школой Дмитрий Строганов. Одна из участниц встречи – Елизавета. Она студентка Университета правосудия имени Лебедева.
2: Сейчас интернет действительно переполнен всеми матрицами судьбы, таро-раскладами. И сейчас мы уже дошли до фестивалей со встречами, где заманивают в том числе и подростков. И понимание схемы, как вообще это работает, действительно важно и актуально в наше время. Особенно, мне кажется, для нас, как для подростков, потому что мы очень сильно подвержены влиянию соцсетей.
0: Встреча переросла в оживленную беседу. Ребята с интересом слушали, а потом задавали вопросы и получали знания о том, как же не потеряться в наши дни в информационном пространстве, как обезопасить и уберечь себя от различных заблуждений и деструктивных направлений, и о том, как сохранить себя в самых разных жизненных сферах, в том числе в духовной сфере, в рамках своей родной веры. С этим согласна Анна, она из университета Лобачевского.
3: Очень интересно, как бы ты обогащаешься знаниями. Например, моя семья очень религиозная, и мне очень интересно узнавать что-то новое о религии, и тем самым я прокачиваю свои знания.
0: Очень важно, что эта встреча имела не только образовательную, информативную, но и практическую пользу. Спикеры рассказали ребятам конкретные примеры, признаки нетрадиционных организаций, сект, объяснили им, как они маскируются и какие используют приемы для вовлечения. В конце мы поговорили с Анастасией Барановой. Она тоже учится в ННГУ имени Лобачевского, и она тоже отнеслась к этой встрече с большим интересом.
3: Вот как раз-таки наше поколение, которое, можно сказать, подвергнуто влиянию интернета, и не только, могут попасть легко в секты, различные культы, вот что предупредить, что такая штука есть, открыть глаза, так как мы действительно не замечаем, как сильно у нас распространены всякие культы и так далее.
0: Тема этой встречи нашла очень живой отклик. И те, кто там был, едины в общем желании. Желание того, чтобы вот такие встречи проходили и в будущем, и еще не один раз. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
4: Отремонтировать дороги?

0: благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Слушайте радио «Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Калужский художественный музей.
1: Самобытность и очарование старинному русскому городу Калуге придают построенные в начале XIX века дома-усадьбы в стиле русского классицизма. В одном из таких особняков располагается Калужский областной художественный музей. Собирателем первой коллекции, которая послужила основой музея, был уроженец Калуги, врач Никанор Иванович Васильев, завещавший свою коллекцию родному городу. Музей был открыт 12 июня 1918 года и располагался в доме Васильева. Первые директора музея посвятили свою жизнь труднейшему в послереволюционные годы делу собирания и сохранения художественных ценностей из усадеб и храмов Калужской губернии. Благодаря их усилиям уже в довоенные годы художественный музей стал одним из главных центров культурной жизни Калуги. Во время Великой Отечественной войны коллекции музея вывести не удалось, и много произведений из собрания музея было утрачено. Часть коллекции сотрудника музея Маслову удалось спасти, спрятав ящики с самыми ценными произведениями искусства. И уже осенью 1944 года музей вновь открылся для посетителей. В 1969 году музею было передано главное здание городской усадьбы Билибиных-Чистоклетовых, выдающийся памятник архитектуры начала XIX века, который отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. Музейное собрание древнерусского искусства, составленное из поступлений из местных храмов и окрестных монастырей, имеет

около 200 икон и более 50 образцов деревянной полихромной скульптуры. Преобладают иконописные произведения XVIII-XIX века, выполненные как в традиционной византийской манере, известной как греческая, так и в новых европейских стилях. Икон до Петровского времени сравнительно немного, и самые значительные из них происходят из церкви Преображения под горой, более известной как Казанская. Среди них житийные иконы Дмитрия Солунского, вторая половина XVI века, и Георгия Победоносца, принадлежащие кисти московских мастеров. Уникальная икона с изображением митрополита Филиппа Колычева, подписная, датированная, выполненная придворным иконописцем Симоном Ушаковым к Пасхе 1653 года. Из Казанского женского монастыря поступила исполненная царскими мастерами в начале XVII века сложная по иконографической схеме икона с изображением Соловецкого монастыря. В коллекцию древнерусского отдела входят семейные иконы из усадьбы Гончаровых «Полотняный завод», в том числе Нил Столбенский на фоне монастыря, датируемые 1774 годом. Русская живопись XVIII века представлена в музейном собрании в основном произведениями портретного жанра. Это произведения отечественных мастеров и иностранных художников, работавших в России. Блестящие парадные портреты представителей известного и в Армении, и в России рода Лазаревых принадлежат кисти знаменитого австрийского художника Лампи-старшего. В тончайшей и изысканной технике пастели выполнены камерные портреты представителей известных в России армянских родов Арапетовых, Деляновых, Сумбатовых. Их автор – немецкий художник Барду, долго живший и работавший в России. Из калужских усадебных галерей поступили в музей портреты императрицы Екатерины II, копии лучших оригинальных произведений отечественной живописи Дмитрия Левицкого и Федора Рокотова. Живописная коллекция XIX века в музейном собрании во всем жанровом многообразии отражает творческий процесс, который складывался из академического направления и творчества художников-передвижников. Академический живописный портрет кисти Мокрицкого, Флавицкого, Тропинина, Максимова ярко и многообразно представляет эпоху. Уникальной составляющей творческого наследия передвижников в музейном собрании является коллекция работ кисти Ярошенко. Семейные портреты, составляющие основу этой коллекции, принадлежат к типу камерного портрета. Гордостью музея является знаменитая курсистка, воплотившая не только художественный образ, но и образ эпохи в его личностном и социальном выражении. Бытовая живопись передвижников, обращенная к жизни простого маленького человека, представлена работами Журавлева, Маковского, Архипова. Живописные полотна Шишкина «Берег моря», Саврасова «Волга», Поленова «Жуковка на Клязьме», Прянишникова «Задворки» представляют различные направления пейзажной живописи передвижников. Западноевропейская коллекция Калужского художественного музея включает работы художников Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Бельгии XVI-XIX веков. Характерным образцом эпохи итальянского возрождения является небольшой алтарный образ «Мадонна со щегленком», написанный неизвестным мастером XVI века круга флорентийского художника Лоренцо ди Креди. Венецианскую школу живописи XVI века с ее мягкой манерой письма, золотисто-коричневым колоритом характеризует картина неизвестного художника «Святой Иероним». Фламандская живопись представлена эскизом к картине Рубенса «Возвращение из Египта», который является ценным живописным документом своего времени. Французская живописная барокко и изысканная рококо XVIII века с любовными, пасторальными и мифологическими темами представлены картинами Франсуа Буше,
придворного художника Людовика XV, и Никола Ланкре, мастера изысканной перламутровой палитры. Искусство русского авангарда в музейном собрании Калуги представлено работами Григорьева, Кончаловского, Сарьяна, Лентулова, Маневича. Высокая художественно-историческая значимость этой живописной коллекции определяется тем, что в третьем тысячелетии искусство XX века приобретает статус классики, имеющей базовые духовные ценности и мощные традиции. В собрании Калужского областного художественного музея хранится около 200 произведений русской скульптуры. Собрание западноевропейской скульптуры Калужского художественного музея невелико и включает в свой состав как оригинальные произведения, так и их копии. В этом плане показательна уменьшенная копия Давида Микеланджело Буонаротти, выполненная, в отличие от мраморного подлинника, из красивого темно-зеленого пятнистого камня.

0: «Окно в горний мир». Искусствовед Ирина Маршева о языке иконы.
1: У иконы особая миссия в области искусства. Искусство всегда до иконы и после иконы стремилось передавать мир трехмерный. Такая миметическая функция искусства была присуща античной культуре, она присуща нашей культуре, там, поствозрожденческой. Искусство иконописи не миметично, оно символично. И перед этим искусством стояла очень серьезная задача – показать человеку Земли мир горних идеалов. При этом человек не должен заблудиться в этом горнем мире. Он должен понимать, то есть язык иконы должен быть внятным, а с другой стороны, он должен быть наполнен вот теми глубочайшими символическими смыслами построения духовного состояния человека. И вот как это совмещать, об этом позаботились наши византийские предшественники. Они опирались на традицию предметно-реалистической живописи греческой, на традицию погребального портрета египетского и эллинистического времени. Они опирались на какие-то еще культурные коды, устоявшиеся. И язык икон до иконоборчества, он очень близок к языку античной живописи. Он как раз-таки обладает некими признаками существенными миметичности, то есть подражания искусства, подражания изображения реальной жизни. Но в Византии в 7-8 веке сражались между собой разные группировки, и наступает период иконоборчества, когда по традиции восточных культур изображение персонажа, которому поклоняешься, запрещено. То есть мы знаем, что в восточных культурах изображение людей и животных запрещено, а тем более изображение Бога, да? Поскольку Бог непознаваем, и грех его в предметную оболочку всовывать. Но тот же Иоанн Дамаскин, который был одним из лидеров иконопочитания, очень глубоко и очень значимо прорабатывал понимание важности вот этого визуального образа, который поднимает человека к Богу. И Дамаскин, опять же, понимал, что отличие христианского вероисповедания, христианской молитвы заключается в гармоничном синтезе образа и первообраза. И вот в это время был выработан вот тот символический язык иконы, к которому мы привыкли. И в первую очередь, чем икона отличается от картины? Икона плоская. То есть мы видим человека не в трехмерном объеме, да, а мы видим его как бы уплощенным. Плоскостность – это прием передачи определенного образного смысла. И вот какого. Если мы посмотрим икону Андрея Рублева, скажем, или того же Феофана Грека, мы с удивлением обнаружим, что они не плоские. Они плоские в репродукции, они плоские там на картинке какой-то. А в реальности они обладают невероятной глубиной. Если обращаться к истории общей живописи, как сказал Гёте, живопись – суть метания и страдания света. Ведь живопись – это предмет, это краска, это пигмент, это связующее. А свет – его природа непонятна, его природа эфемерна. Мы не можем его отрезать кусочек и положить на стол, да? Вот перед живописью стоит задача через плотную материю передать идею освящения. А перед христианской живописью, иконописью, стоит гораздо более сложная задача. Потому что свет, который должен писать иконописец, это свет фаворский, идущий от Бога. Свет всепоглощающий, свет любви, свет Бога. Вот божественный свет удаляет из души человека все случайное. И поэтому внешность человека одухотворенного, она лишена случая.

характерных черт, и поэтому она немножко уплощена. Такое впечатление, что она уплощена. Вот эту задачу решает икона. Вот таким образом икона передает нам сияние божественного света, отраженное в ликах святых и Иисуса Христа. Еще какая отличительная черта? Икона графична. Икона обладает поэтикой линии. И это, опять же, роднит икону с понятием логоса, с понятием Слова Божьего. Потому что графично графо пишу. И иконописец вот в этих плавных линиях и их сочетаниях также закладывает для молящегося человека некий ритм божественного слова и ритм молитвы. И вот в сочетании вот этих качеств как раз-таки и рождается феномен русской иконы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть 10.
3: На ярмарке в 60-х годах издавалась особая газета «Нижегородский ярмарочный справочный листок», сначала под редакцией чиновника Смирнова, а затем Гацискова, а после Овсянникова. Театр открывался ежегодно одновременно с цирком и другими увеселениями с самых первых дней после поднятия флагов. Ярмарочный театр, на сцене которого иногда подвязались первые светила драматического искусства, в своем репертуаре должен был подделываться под вкусы ярмарочной публики, ставя разные раздирательные драмы того времени с мелодраматическими и даже попросту подчас балаганными эффектами. Артисты нередко тоже принуждены бывали, чтобы быть доступными и понятными публике, поневоле шаржировать. В одном из подстрочных примечаний своих к театральной рецензии тогдашний редактор ярмарочного листка 1865 года Гациский говорит: «Покойный Мартынов делал, бывало, опыты над вкусом ярмарочной публики. Играешь как следует, ни щелчка, что называется. Начнешь уснащать свою игру фарсами, трещит театр от рукоплесканий. Даже в афишах и широковещательных объявлениях приходилось выдерживать ярмарочный стиль, вроде следующего: сегодня, такого-то числа, затем с сожженными буквами «Братья-разбойники», менее жирным, но бросающимся в глаза шрифтом, или «Падение дома графов Мор». Потрясающая трагедия из разбойничьего мира и жизни гордых феодалов. Сочинение когда-то всемирно известного и знаменитого немецкого писателя Шиллера. Полон театр разношерстной публикой. Тут и Тит Титычи с супругами и семьей в ложах сидят, и разряженные городские барыни со своими чиновными кавалерами. В одном из первых рядов сидит татарин, вшитый золотом тюбетейке, рядом с щеголем-офицером. Идет Гамлет. Начинается знаменитый монолог. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». «Не быть!» — громогласно раздается из литерной ложи на весь театр. «Будет тебе, Пут Михайлович, ей-богу будет, плюнь на все!» На сцене замешательство, в зрительном зале шум. Раздаются шиканье, свистки, хохот, аплодисменты, крики «Браво! Бис!» В глубине ложи показывается частный пристав. Типичнейшим из увеселительных учреждений был самокат, излюбленное место развлечения простого народа. Теперь самокатов, по крайней мере в том первоначальном своем виде, как в 50-х годах, на ярмарке давно нет. Последние из них сгорели в 1890 году и больше не восстанавливались, но уж и эти представляли собой, если так можно выразиться, жалкие выродки прежних самобытных русских народных развлечений, тех самых самокатов, которые можно было видеть когда-то, кроме Нижегородской ярмарки, в Москве, на Подновинском и в Петрограде на Адмиралтейской площади, где в 60-х годах устраивались народные гуляния на Масленице и Пасхе, тех самокатов, которые изображены на известной картине Маковского «Масленица в Петербурге». Однако солидное купечество всегда боролась против этой гульбы, особенно против ее своеобразной утонченности, против женских хоров, разных плясок живота, каскадных певиц и всех прочих тому подобных номеров, заполнивших все трактиры от самых дорогих первоклассных до самых третьеразборных и низкопробных. Из иностранных, знатных и незнатных путешественников на ярмарку в 60-х и 70-х годах заглядывали Александр Дюма и принц Эдинбургский. Еще в 1865 году ярмарку посетил Талейран, очень интересовался ею как величайшим в мире торжищем. Подробно осматривал ярмарку, был на Сибирской пристани, в железном караване и прочее. В 60-х же годах на ярмарке было американское посольство. «Некоторое время, — пишет Гацинский, — довольно долго, в 60-х годах и в начале 70-х держалась мода на ярмарку, не говоря уж о выезжавших на нее исследователях, писавших целые трактаты о ярмарке». Петербургские и московские газеты наводнялись в июне и августе корреспонденцией.

акциями с ярмарки. Назначение временных генерал-губернаторов на ярмарку вызывалось не одними местными условиями быта, неурядицами и непорядками в самом ярмарочном управлении. Немалое значение в этом имели вообще опасения правительства в связи с начавшейся революционной пропагандой. Несомненно даже, эти опасения были главной побудительной причиной учреждения генерал-губернаторств. Мы не беремся судить, насколько необходимой была такая мера. Трудно сказать, насколько она имела значение в смысле упорядочения самой ярмарки. Между тем, в общегосударственной жизни после временного успокоения наступил новый подъем революционного брожения. Было обращено внимание и на Нижний Новгород с его ярмаркой, который, как место ежегодного необыкновенного стечения народа со всех концов государства, казался петербургской бюрократии опасным и удобным для самой широкой пропаганды. Если это так, то нельзя не сознаться, что такие опасения лишь обнаруживали полное непонимание, что такое ярмарка Нижегородская и до какой степени она является неблагодарной почвой для какой-либо пропаганды, несмотря на необычайное стечение на ней рабочего люда, имеющего всегда основание быть недовольным своим положением. Как бы то ни было, в 1879 году в Нижний был назначен генерал-губернатором граф Игнатьев. Как широки были полномочия и как велика была та власть, которыми он был облечен, можно судить по следующему эпизоду, передаваемому в воспоминаниях бывшего в ту пору мировым судьей на ярмарке Савельева. Однажды тогдашний председатель Нижегородского окружного суда Панов в частной беседе с Игнатьевым полушутя заметил: «Вот ведь вы, хотя и облечены большой властью, а меня посадить в тюрьму не можете, а я по закону имею право вас арестовать». Игнатьев же будто бы ответил на это, что он согласен с тем, что арестовать председателя суда он не имеет права, но он может его повесить. Однако Игнатьев на ярмарке оставил о себе светлую память, как горячий сторонник самых широких прав общественного самоуправления. Он вообще отличался необыкновенной гуманностью и, говорят, воздерживался применять карательные меры, и во всю ярмарку 1879 года им будто бы не был никто даже оштрафован за нарушение им же изданных обязательных постановлений. Он был необыкновенно популярен среди ярмарочного населения, чрезвычайно доступен. В его приемной в главном доме с утра до вечера толпились посетители всех слоев ярмарочного населения. И так велико было обаяние его, что, сказывают, никому и в голову не приходило не исполнить требуемого. Не прибегая ни к каким крутым мерам и не злоупотребляя своей безграничной властью, он в то же время проявлял необычайную энергию и твердую власть. Графу Игнатьеву ярмарка многим обязана относительно ее благоустройства и водворения порядка после долгого запустения. Игнатьевым было положено начало настоящего устройства пожарной части, введение порядка в размещении торговых складов. Игнатьеву принадлежит первый почин надлежащего устава ярмарочного порта, укрепление берега Сибирской пристани, наконец, им первым до известной степени положен предел безобразиям ярмарочной гульбы, введением строгих правил по части торговли в трактирах и увеселительных заведениях. Ярмарочное купечество выразило благодарность Игнатьеву поднесенным ему адресом 3 сентября 1880 года, причем передало в его распоряжение собранный капитал в 35 тысяч для устройства на ярмарке по его усмотрению какого-либо благотворительного учреждения его имени. Игнатьев поручил особой избранной комиссии совместно с ярмарочным комитетом на эти деньги соорудить на ярмарке ночлежный дом для чернорабочих. В 1881 году с воцарением Александра III в составе правительства произошли большие перемены. На место ушедшего со своего поста министра внутренних дел Лорис Меликова назначен был граф Игнатьев, и на ярмарку временным генерал-губернатором долго не назначался никто. Управлял ярмаркой в 1882 году сменивший еще в начале 1880 года ушедший

0: ушедшего графа Кутайсова, Бизак.
1: С 1883 года наступает в истории ярмарки новая эра. Время долголетнего, самовластного управления ею генерала Николая Михайловича Баранова. Кажется, за все время существования ярмарки никогда так ею и не интересовались, никогда не съезжалось на нее столько всяких знатных и незнатных, русских и иностранных гостей, никогда столько не писалось о ней в газетах, как в эти барановские времена. Сотрудники и корреспонденты многих крупных столичных газет ежегодно собирались на ярмарке. Наконец, с первого же года управления Баранова, после долгого перерыва, воскресла и местная ярмарочная пресса в лице новой газеты «Нижегородская ярмарка», переименованной с следующего года в «Нижегородскую почту». Для печатания газеты в Нижнем открыта издателем своя отлично оборудованная типография, работавшая только в ярмарочное время, в течение полутора месяцев в году, остальное время стоявшая на запоре. Баранов старался держать себя просто и очень доступно. В первый же день открытия ярмарки им обыкновенно объявлялось, что прием у него по экстренным делам во всякое время дня и ночи. Каждый в случае надобности имел право явиться к нему во всякое время и даже обращаться к нему по телефону, около которого даже ночью дежурил неотлучно один из его чиновников. С 9 часов утра обыкновенно приемная его была полна народом всякого звания, всех слоев общества, всевозможных общественных положений и чиновных рангов, начиная с какого-нибудь приехавшего из Петрограда сановника-звездоносца, зашитого галунами, до простого серого мужика или рабочего грузчика с сибирской пристани. Сам Баранов, между тем, был в это время давно уже на ногах и, вернувшись с объезда ярмарки, оканчивал в своем кабинете прием докладов. К 11 часам официальный прием кончался. Лично приняв от каждого явившегося прошение и сделав по каждому из них тут же соответствующие распоряжения, после приема Баранов в своих апартаментах главного дома обыкновенно завтракал всегда с целой компанией тут же им приглашенных, имеющих до него дело. Так же, как и Игнатьев, Баранов ежедневно, иногда по два и по три раза, объезжал, а иногда и обходил пешком ярмарку, заглядывая неожиданно в самые глухие отдаленные ее уголки, то появляясь среди шумной толпы простого народа где-нибудь на самокатах, то заходя в какую-нибудь харчевню или дешевую баню азиатского переулка. И везде все было начеку, не зная ни дня, ни часа, в который придет сам Николай Михайлович, но зная хорошо по опыту, что малейшее нарушение порядка даром не сойдет. Либо штраф, либо кутузка, а подчас и еще кое-что покрепче того и другого. Хорошо известно, что Баранов в некоторых случаях не стеснялся применять даже телесные наказания. И делал это отнюдь не втихомолку, а совершенно открыто, издавая по каждому случаю приказы, которые печатались в газетах. Не безинтересно привести взгляд самого Баранова на применение телесных наказаний как исключительной меры в исключительных условиях ярмарочной жизни. Меня многие обвиняют за предпочтение дореформенных мер мерам судебного разбирательства, пишет Баранов в одном неоконченном письме своем. От некоторых лиц, принадлежащих к составу Министерства внутренних дел, мне довелось слышать упрек в том, что если я ввиду местных условий и решаюсь применять телесные наказания, то, по их мнению, следовало бы это делать келейно, не придавая гласности. При этом мне указывают на иностранную прессу, которая, перепечатывая сведения ярмарочных газет, пользуется ими как мотивами для пасквилей на русскую жизнь. В защиту моих действий я могу сказать, что ярмарка представляет собой две площади. одну на суше,

0: 16 840 магазинов и товарных складов с действительной стоимостью до миллиарда рублей и с населением, варьирующим от 200 тысяч до миллиона людей, из которых во время разгара ярмарки следует считать всего 4 или 5% собственников. Остальное население, пришлое, меняется как волна, приходящие для заработка, много пьющие в случае избытка и еще больше пьющие с горя, когда заработок бывает недостаточен. Вторая площадь – район на воде, близ пристани Оки и Волги. Караваны судов – до 3000, сходящихся одновременно с населением до 30 тысяч матросов и 40 тысяч крючников. Полицейский наряд на суше состоит из 200 человек пешей полиции и 40 человек конной, и на воде из 30 человек речной полиции. При сказанных условиях быта и беспримерной слабости чинов надзора дело охраны становилось так же ненормально трудно, как ненормальные условия жизни временного громадного населения. Общие обыкновенные меры ограждения тишины, спокойствия и имущества путем страха судебной ответственности здесь, на ярмарке, были бы неуместны. В течение 7 ярмарок, управление которыми мне вверено, я ввел для общих торговых дел совестный словесный суд без адвокатов. И для крайних случаев острых преступлений употребляю телесные наказания, не скрывая их, а напротив, стараюсь как можно более огласить их. При этом молва народа, черпая газетные сведения от других, никогда не имеет точного понятия о числе наказанных. Народная молва бесконечно преувеличивает случаи наказаний, вселяя в народе убеждение в неизбежности скорой кары за буйство и тому подобные проступки. Только этой короткой расправой может объясниться успешность результатов в охране ярмарки, начиная с 83 года по 89 год включительно. Как известно, за все эти 7 лет не было ни убийств, ни грабежей, ни серьезных пожаров. Не давал спуску баранов и своим чиновникам. Ну, что, Николай Павлович, как у вас на ярмарке? Все в порядке? Обратился однажды он к своему любимцу, ярмарочному архитектору И. Все в порядке, ваше превосходительство. Баранов воззрился на него пронизывающим, испытующим взглядом, с легкой улыбкой. Ему было известно, что именно по строительной части на ярмарке не все было благополучно. Стояло ненастное дождливое лето. В одном из пассажей протекла крыша, перепортила товар. Между тем архитектор, несмотря на заявление, не принимал мер, о чем к Баранову поступали жалобы, и по ним уже произведено было негласное дознание. «Так все в порядке?» – переспросил Баранов. «В порядке все». Беседа происходила в кабинете Николая Михайловича за чашкой кофе по-домашнему, хотя и принимался от архитектора служебный доклад. «Все в порядке? Ну, а в бразильском пассаже как? Вы давно заглядывали туда? Не слыхали, что там крыша протекла, перепортила товар? Мне жалуются на полное несмотрение архитектора, а вы уверяете, что все в порядке». Архитектор смущенно потупился. Баранов помолчал. «Так вот что, дорогой мой, допивайте вашу чашку кофе и извольте отсюда же, не заходя домой, отправиться на гауптвахту. А там не откажите в любезности сказать, что я вас сажаю на 2 недели». Перед вечером Баранов сам заехал на гауптвахту и освободил заключенного.
1: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

Большой Кавказ. Архыз, Домбай, Теберда, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Паломническая поездка, о которой пойдет речь в сегодняшней программе, организуется для тех, кто хотел бы отдохнуть и телом, и душой. Нижегородцы познакомятся с самыми древними храмами на территории России, природой Архыза, Домбая, Кавказских минеральных вод, побывают в термальных источниках и проедут на канатной дороге до самых вершин. Поездка длительная – 7 ночей и 6 дней. Эта поездка начинается с прибытия в минеральные воды. Там, кстати, находится Покровский собор минеральных вод. Начинается все со знакомства с ним. Паломников ждет небольшая экскурсия. Но главное, там можно будет поклониться мощам преподобного Феодосия Кавказского. Ну а затем отправление в Архыз. По дороге посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа». Пригодится купальник, плавки, резиновые тапочки и полотенца. На территории комплекса находится 8 бассейнов с водой разной температуры – от 20 до 40 градусов. Есть хамам, водные горки. В Архызе запланировано размещение в пансионате. Уже на следующий день отправление в Нижний Архыз. Вы побываете на воскресной литургии в храме нерукотворного образа Спасителя. Затем посещение Нижнеархызского историко-археологического заповедника. Во время этой паломнической поездки можно будет познакомиться с древнейшими христианскими храмами России. Это Ильинский, Троицкий и Георгиевский. Вас познакомят с историей монастыря, основанного монахами со Старого Афона в XIX веке у древних храмов в одном из живописных ущелий, который напоминает своей природой Святую Гору. После трапезы вы узнаете о жизни и подвигах кавказских пустыножителей. Далее запланировано небольшое восхождение к месту, где в древности располагался пещерный храм. Там несколько лет назад на одной из скал был обнаружен нерукотворный лик Христа. Его называют Архызский лик, сокрытый до времени скалами и зарослями деревьев.

0: деревьев. Это древнейшая православная икона на территории России. Она является чудотворной. По возвращении можно будет прогуляться по Тибердинскому заповеднику, осмотреть казачьи водопады. На следующий день отправление в поселок Домбай. Мы сделаем остановку у древнего храма святого великомученика Георгия Победоносца X века на горе Шоан, неподалеку от города Карачаевска. В Домбай можно подняться на фуникулере на высоту 3168 метров. Оценив головокружительный вид кавказских вершин, паломники отправляются в Ессентуки, где запланировано размещение в гостинице. Следующий день начинается у паломников с отправления в Кисловодск. По пути остановка на горе Дубровка у Георгиевского женского монастыря. Обитель находится на возвышенности. С одной стороны красавец Эльбрус, а с другой гора Машук. И в какой бы точке монастыря вы ни находились, отовсюду открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме монастыря находится множество святынь, иконы с частицами мощей святого Киприана и Иустинии, святого Петра и Февронии, великомученицы Варвары, чтимые иконы Божией Матери Феодоровская и Всецарица. При обители существует приют для девочек-сирот София. В самом Кисловодске можно будет прогуляться по курортному бульвару, Нарзанной галерее и Кисловодскому парку. Он, кстати, самый большой в Европе. Паломники посещают Святой Источник и Никольский собор. Интересно, что на подворье церкви есть два захоронения – художника Ярошенко с семьей и музыканта Василия Сафронова с семьей. Вы сможете помолиться в храме святого великомученика Пантелеймона. Он находится на возвышенности, откуда открывается красивый вид на город и парк. В этом храме крестили Солженицына. А еще в нем находится копия Гаденовского креста. По возвращении в Ессентуки паломники гуляют по Петропавловскому комплексу. Там есть храмы, часовни, мини-зоопарк, музей старой техники, самый высокий в России скульптурный образ Христа воскресшего. Его высота – 22 метра. Предпоследний день поездки тоже будет интересным и насыщенным. Паломники отправляются в город Пятигорск. Там находится Успенский монастырь на горе Бештау. Его можно посетить и познакомиться с жизнью афонского монашества на Кавказе. Во второй половине XIX и в начале XX веков на Кавказе было основано 4 монастыря с наименованиями афонских, в том числе и второй афонский на горе Бештау, в переводе с тюркского «пять гор». Вы примете участие в экскурсии по территории монастыря, затем прогуляетесь по исторической части города. Увидите парк «Цветник», собор Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели, а потом возвращение в Ессентуки. Ну а в последний день перед отъездом можно успеть попасть в Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка в Ессентуках. Кстати, учтите, что для удобства на экскурсии необходима удобная обувь на низком каблуке и солнечные очки. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Радиообраз. Все образуется.
2: Высокие слова.
3: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учителя

о счастье. Писать о счастье – бесполезный труд. Попробуй, удержи его за крылья. Сорвется неожиданно и вдруг, и разведешь руками от бессилия. И не заманишь роскошью даров, ни сладкой речью, ласково горячей. Оно порою бродит средь ветров, усталую, потерянную клячей, и ждет руки, протянутой, как в старе, с горбушкой хлеба, щедро посоленной. Быть милосердным, к счастью, это дар, воистину колено преклоненный. С доверчивостью уличных дворняк оно войдет в распахнутые двери, расступится печальный полумрак, забудутся лишения и потери. Жить без любви и милосердных слов, без той руки, протянутой другому, мир обречен, и двери на засов. Все по его, по Божьему закону. Сердца людей не россыпи камней, свет их сильнее самой темной ночи, сильнее стужи лютых январей. Жаль, забываем, ты прости нас, Отче.

0: родные места. Когда мы слышим фразу «родные места», в душе пробуждаются самые теплые воспоминания, которые можно облечь в звуки, цвета и даже запахи. Это может быть шумный двор детства, где каждый уголок знаком до мелочей, или тихий деревенский домик, наполненный ароматом бабушкиных пирогов и свежего молока. Для кого-то это опушка леса, манящая своей тайной, или поле, усыпанное ромашками, где ветер играет с волосами. А может быть, это величественный монастырь и его колокольный звон, наполняющий небо. Самые дорогие сердцу уголки – это не обязательно грандиозные и знаменитые. Это те места, где происходили самые значимые события нашей жизни. Туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы набраться сил, обрести гармонию и вновь услышать себя, голос сердца. Именно это и есть наши родные места.
1: Урочище Куриха. Место это необыкновенно тихое и укромное. Вокруг лес и непривычная тишина, нарушаемая изредка стуками строительной техники. Сегодня это место возрождается как важный центр духовной жизни в Иксунской епархии. До революции здесь находилась известная на всю округу Знаменская женская община, возникшая по благословению преподобного Серафима Саровского на месте трудов его ученицы Анастасии Семеновны Логачевой, будущей схемонахини Афанасии. Все советское время, несмотря на запреты, местные жители приходили на Куриху. И к землянке матушки Афанасии, и на камушек, на котором она молилась, и на святые родники, явленные по ее молитве. Меня зовут Марина Дружкова, я путешествую по разным местам Нижегородской земли. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной открыть это заветное место.
0: Родные места.
1: Наш путь на Святую Куриху начинался в рабочем поселке Вознесенское. Это 3-3,5 часа езды от Нижнего Новгорода. У церкви Вознесения Господня нас встречали священник Илья Федотов, благочинный.

0: Вознесенского округа и его помощница Виктория Маршинина. Перед отправлением на Куриху мы приложились к главной иконе Вознесенского района – образу преподобного Серафима Саровского. Это единственная уцелевшая реликвия из Курихинской Знаменской обители. По словам Виктории, сегодня эта икона является молитвенным достоянием всего Вознесенского района.
1: По рассказам, опять же, таки местных жителей, мы знаем, что она из Курихи. То есть эта икона была вывезена после закрытия монастыря из святой обители, вот именно из Курихи. Была скрыта людьми, хранилась долго где-то на домах. И уже после открытия храма была принесена в Вознесенский храм Благочиния. Ее очень почитают местные жители, сделали ей красивый киот. И, наверное, около 5 лет назад начали читать акафист. Причем назначили череду. Вот, люди молитвенно припадают к преподобному Серафиму.
0: Нынешнее официальное название бывшей Курихинской женской обители – архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери Знаменья. Сегодня территория Свято-Курихинского подворья – разделена на две части. Одна находится в лесу, в урочище Куриха, на месте зарождения обители, а вторая в поселке Сарма, что неподалеку, где стоит историческое здание Знаменского собора, главного храма обители, перевезенного сюда в советские годы. Из Вознесенского до урочища примерно 20 минут езды на машине. Последние 3 километра – едем практически по бездорожью, ориентируясь на указатели, прибитые к деревьям. И вот мы у цели.
1: Подъехали к территории архиерейского подворья бывшей женской монашеской общины в честь иконы Божией Матери Знамения. Стоим в лесу, в зоне просто глухого леса, территория площадью 40 гектаров, которая принадлежит архиерейскому подворью.
0: От указателя путь лежит через овраг. Спускаемся по крутой лестнице, идем по длинному деревянному настилу. Переходим через мост.
1: Вот мы сейчас идем по дну бывшего, можно сказать, озера, которое существовало в период жизни общины. Здесь было несколько плотин. Вода поднималась до родников, то есть она их не затапливала. Сестры разводили здесь рыбу. И рыбой не просто питались, они ей даже торговали и возили в разные монастыри. Они помогали Ордатовскому монастырю, в Выксу. И у них было еще в Нижнем Новгороде свое подворье. То есть это было очень хорошее, крепкое хозяйство, организованное сестрами для своей жизни и процветания.
0: Первую остановку делаем около Святого Колодца, сооруженного прямо в откосе оврага. Над ним возведена восьмигранная сень в виде часовни с крестом наверху. Это святой явленный колодец, объясняет Виктория. По преданию он был явлен самой Пресвятой Богородицей по молитве и в помощь Анастасии Логачевой, когда старица проживала в землянке неподалеку.
1: Она молилась, а одна из ее знакомых сестер со своим заступом гуляла по территории оврага, чтобы найти место, где бы закопать. И вдруг появилась благообразная жена и сказала: «Вы собираетесь копать источник? Дай мне заступ, покажу где». Она берет заступ, 3 раза ударяет об землю, и потекла вода. Впоследствии матушка Афанасия молилась, и в видении ей было открыто, что место родника было указано самой Пресвятой Богородицей. Потом сама матушка Афанасия, уже уехав на Алтай, писала своим родным и близким, чтобы они его сохранили и позаботились, и содержали в чистоте и порядке, как особенный.
0: На подворье нас дожидалась игуменья Руфина, настоятельница возрождающейся обители. Матушка Руфина пригласила нас сразу в храм. Храм по размерам небольшой, возведен местным благодетелем еще в начале 2000-х в память о Большом Пятикупольном монастырском соборе, в честь знамени Пресвятой Богородицы, который в советское время был перевезен в соседний поселок.
2: Запах дерева.
3: Затеплить лампады.
2: Свечное паникадило.
3: Хорос.
2: Хорос называется?
3: Хорос называется, да, танец по-гречески.
4: Свечи зажечь.
2: То есть у вас вообще света здесь нет, да?
4: Нет, электричества нет.
2: Не электричество.
3: Жизнь при свечах.
2: Ой.
0: В Знаменском храме даже паникадило, как в старину, свечное. На Курихе жизнь течет, как старь. Ни газа, ни электричества. Затеплив свечи и лампады, матушки запили тропарь перед иконой Божией Матери Знаменья.

0: Прямо в храме, наполненном еще запахом ладана, игумени Руфина рассказала нам об основательнице Знаменской общины, Анастасии Логачевой.
1: Начало всей этой духовной жизни в Курихе положила матушка Афанасия Логачева. Будучи еще девочкой 12 лет, она искала подвига, у нее было рвение, в те времена люди не комфорт искали. Она ходила к батюшке Серафиму Саровскому и просила благословения на этот путь. Маленькая девочка, 12 лет. Он говорит, ну вот пойдешь к деду на пасеку, деда пасека была в районе, где сейчас кладбище, и где услышишь курение ладана, там и оставайся. И вот это курение ладана дало название Курих. Она ископала земляночку небольшую и приходила тут молиться. Потом она со временем подросла, она поселилась здесь. И к ней приходили жаждущие подвига и молитвы люди, жены, и тоже поселялись в округе, возле земляночки.
0: Игуменья Руфина поведала нам об истории возрождения обители, о матушке Афанасии Беркутовой в схеме Ануфрии, возобновительнице обители. На святую Куриху она приехала более 10 лет назад по благословению старца из Троицы Сергиевой Лавры. В 2026 году исполнилось 3 года со дня ее кончины. Рядом с храмом находится ее могила, а также келья, где она проживала в уединенной молитве. Ее можно увидеть прямо из окна храма.
1: В стороночке вот там мы видим старая келья. Это сейчас уже навшита, покрытая металлом, а тогда это была черепица и сруб. Сруб продуваемый, там ужи, мыши и другие жители леса. И вот мать Афанасия оставалась там на молитву. Она жила. Одна жила. Летом она жила несколько месяцев. И какой-то год она попросила здесь остаться в зиму. Но это очень сложно. Это же надо топить. Это нужны люди, кто будет помогать. Первые даже ее молитвенные здесь подвиги сопровождались. Там присутствие, например, она читает псалцы, спускаются уж с потолка. Ну, так себе история. Вот. Но, тем не менее, она человек очень мужественный, и Божье благословение, благословение духовника. Она здесь находила отдохновение и умиротворение, чувствовала эту благодать этого места, присутствие Божье очень сильное.
0: В окрестностях Курихи сохранилось много знаковых мест, связанных с жизнью и подвигом Анастасии Логачевой. Отец Илья и Виктория нам их показали, украсив свой рассказ интересными подробностями.
2: И мы сейчас вот с вами прямо следуем к тому месту, где была, ну, может быть, первая, может быть, вторая землянка Анастасии Семеновны Логачевой организована.
0: В 1832 году преподобный Серафим Саровский благословил крестьянскую девицу из Ордатовского уезда Анастасию на пустынножительство. Благословение Саровского старца богобоязненная девушка исполнила сразу после смерти родителей. Поселиться ей было указано старцем в месте, где почувствует запах курящегося ладана. Таким местом стало урочище Куриха. Оно располагалось неподалеку от пчельника ее дедушки, где с детства Настя жила целыми неделями и откуда часто убегала в чащу, чтобы предаться уединенной молитве.
2: Мы сейчас с вами находимся на том месте, где Анастасия Семеновна Логачева косарем еще в юности копала себе первое пристанище для молитвенного делания. И вы можете увидеть вот эти вот домовины. Это то, что осталось от келей, которую матушка Афанасия выкопала себе для уединения и молитвы.
0: На этом месте, по словам священника, согласно плану, составленному при жизни возобновительницы обители матушки Ануфрии, будет поставлен храм в честь святых царственных страстотерпцев. А со временем, если схемонахиня Афанасия будет прославлена в лике святых, в этом храме будут почивать ее мощи.
2: Идея, что именно здесь будет храм, здесь, если Господь позволит, при обретении мощей Анастасии Семеновны и при ее прославлении в лике святых, именно здесь будет покоиться ее мощи.
0: Руководимая опытными старцами, Анастасия прошла духовный путь русских монахов через подвиг отшельничества, столпничества, то есть моления на камне, и затвор. За 5 лет жизни в лесу Господь даровал Анастасии 4 источника, которые сохранились до наших дней. Их мы тоже посетили во время нашей прогулки по Курихинскому лесу. Вода чистейшая, ключевая. В 1855 году матушка Анастасия была переведена в Ордатовский Покровский монастырь. а затем отправлена в миссию на Алтай, где приняла монашеский постриг с именем Афанасия и закончила свой земной путь. К концу XIX века на месте ее подвигов поселились сестры из села Резадеева Ордатовского уезда. Они основали здесь новую общину с храмом и богодельным домом. Примечательно, что в судьбе общины принял участие сам император Александр III. В память об этом событии в наши дни на территории Подворья установлен памятный стенд.
2: Резадеевские сестры, поселившись здесь, на этой территории, подали прошение через своих благодетелей к царю для того, чтобы получить в дар землю, чтобы они имели возможность на ней построить храм. Благодаря благодетелям вот этих резадеевских сестер из императорского двора они получили разрешение на постройку храма и выделили им землю с условием, что за 3 года они должны будут построить здесь храм. Эту землю выделил им император Александр III, и в знак своей милости спасение его от крушения поезда.
3: Такие ровненькие, что за ряды с крестами? Прям все как
4: это считается под одно. Местным сельским кладбищем сейчас.
0: Далее наш путь следовал через Святой лес. Так местные жители прозвали монастырское кладбище, образованное на месте пчельника дедушки Анастасии. Там мы почтили память курихинских сестер Филареты и Марии. Их могилки сохранились с дореволюционных времен.
2: Впоследствии, после того, как здесь организовался богодельный дом, это место, видимо, было передано под монастырское сестрическое кладбище. В период советского времени вот это святое место было переорганизовано в сельское кладбище. И сейчас местные жители с окрестных деревень, Куриха, Саарма, Донок, Яблонька, пытаются здесь хоронить своих усопших сродников, памятуя, что эти места и этот лес святой, местные жители так и говорят, в святом лесу похороните меня.
0: Пройдя от бывшего пчельника еще 5 минут по лесной тропе, мы оказались у того самого камня, на котором молилась матушка Афанасия. По дороге мы узнали, что она была единственной из духовных чад преподобного Серафима, кого он благословил на подвиг столпничества и ношение чугунных вериг. Сегодня ее вериги хранятся в Краеведческом музее на Алтае.
5: Она носила с 23 лет вериги практически до своей кончины. То есть это чугунная пластина с реальными, прям тяжелыми цепями. И пояс вот этот. Это очень было тяжело.
0: Уже в наше время над камнем соорудили большой шатер, поставили иконы, крест и портрет матушки.
2: Мы с вами находимся на одном из святынь, которая напрямую связана с подвигами Анастасии Семеновны Логачевой или матушки Афанасия. Это камень, на котором она подвязалась и повторяла подвиг столпничества ее учителя, преподобного Серафима Саровского. Есть записанные свидетельства дореволюционные, которые упоминает священник Александр Преклонский. Матушку Афанасию неоднократно видели на этом месте, на камне молящуюся.
0: Местные жители даже в советские годы почитали это место и ласково называли его «камушек». Здесь неоднократно совершались чудеса. И однажды пошел настоящий каменный дождь. Об этом нам по пути к камушку рассказала местная жительница Татьяна Павловна Калашникова. Этот рассказ она слышала еще в детстве от своей матери и бабушки.
6: И вот они одно время молились, и пошел дождь из мелких-мелких камушек. И вот люди ходили и вот эти камушки собирали и прикладывали там к ногам, к рукам и излечивались.
7: Родные места.
0: Монастырский комплекс Курихинской женской общины сложился на основе видений матушки Афанасии, которым ей было предсказано о будущем монастыре и показана его территория со всеми строениями. Матушке явился святой пророк Иоанн Креститель, праведный Симеон, богоприимец, и преподобный Серафим Саровский.
8: Они водили ее по этой территории и указывали, где что должно быть. Где амбары, где храм, ну и другие постройки. И указав эти места, они впоследствии, вот все эти строения были выполнены.
0: Об этом видении старицы Афанасии читаем в книге нижегородского краеведа Ольги Буковой, посвященной женским обителям преподобного Серафима Саровского.
9: Однажды возвращалась Анастасия из деревни Ковлей к себе в пустыньку. Стояла поздняя осень. Был ненастный темный вечер. Внезапно сверху перед Анастасией

0: Кассии упал свет, который двигался перед ней, словно лучом освещая дорогу в пустыньку. Не доходя до пещеры, Анастасия увидела, как сверху в лучах этого света спустился на землю пятиглавый храм, который через некоторое время дымкой растаял в воздухе. Такое видение повторялось ей несколько раз. Место это Анастасия особо заметила. И действительно, спустя годы, уже после смерти, пятиглавый храм был построен на этом самом месте сестрами Знаменской обители.
1: В начале 20-го столетия в Свято-Курихинском Знаменском монастыре подвязалось около 100 сестер. А уже в 1927 году Знаменскую общину наряду с Дивеевским и Саровским монастырями упразднили. Сестер разогнали, и все постройки с его территории вывезли в соседний поселок Сарму, в том числе и главный, обетованный преподобным Серафимом Саровским, Знаменский храм, а также игуменский корпус. В бывшем храме разместили жилые квартиры и контору Сарминского лесоучастка. В 90-е годы это здание выкупил местный благодетель Сергей Бардин и вернул его церкви. Как уточнила Виктория, сегодня храм занимает лишь часть постройки. В советские годы здание переориентировали по горизонтальной оси, из-за чего оно утратило традиционную направленность на восток.
2: Это было очень промыслительно, потому что, когда здесь поселились сестры, то все помещения были оборудованы под кельи, под трапезную. Благоустроенное жилище, в общем-то, для использования. И, конечно, позднее храм наполнился иконами, трудами матушки Ануфрии Беркутовой. Она заказала первую икону большую, знамение. Это очень символично, наверное, было. Вторую икону нам привезла наша матушка Руфина, преподобного Серафима Саровского. И храм теперь приобрел свой вот такой особенный вид.
1: Сестры Свято-Курихинского подворья с благоговением заботятся об обоих знаменских храмах, хранящих память ушедших эпох. В Сарму, чтобы посмотреть исторический собор, мы заехали уже на обратной дороге. Хотя при желании можно поступить наоборот, поскольку дорога на Куриху проходит только через это село. Неподалеку от Знаменского храма на высоком видном месте стоит бывший игуменский корпус. На вид здание крепкое, добротное, из темного бревна. Когда-то здесь была школа, а сегодня оно пустует. По благословению игумени Руфины здесь будет организован музей. Тем более уже собрана коллекция подлинных предметов, связанных с жизнью курихинских сестер.
2: У нас есть по результатам экспедиции о жизни матушки Афанасии конкретно, о жизни сестер, определенное количество экспонатов для этой цели. Еще нам бы хотелось здесь сделать домовую церковь, которая отражала бы своим убранством и внешним видом именно тот период, когда была жизнь еще здесь сестринская. И, конечно, мы хотели бы здесь сделать некоторый такой просветительский центр, где могли бы собираться люди, и мы могли бы рассказывать о жизни нашего монастыря, накрыть чай, поставить большой самовар. В общем, в атмосфере какой-то такой вот теплый, располагающий, так как вот это было когда-то тогда, когда еще жили сестры.
1: Духовная связь Курихи с Дивеевым и батюшкой Серафимом продолжается и в наше время. С вертолета было замечено, что территория подворья имеет форму Серафимова лопатка. Мы убедились в этом, взглянув на проект будущего монастыря, составленный матушкой Ануфрией. Его эскиз висит в большой раме под стеклом в корпусе, расположенном в лесной части подворья. Сестры его всегда показывают гостям и паломникам, когда угощают трапезой. По благословению возобновительницы обители матушки Ануфрии ежегодно с 29 по 31 августа в Дивеево отправляется крестный ход Серафима Афанасьевский. Его маршрут пролегает лесами, по старым намоленным тропам, через места духовных подвигов матушки Афанасии, с ночевкой в Курихе.
3: Ежу услышите глас моления нас грешных, и помилуйте нас!
1: Еще одна традиция, которая породнит Свято-Курихинский монастырь с Дивеевым, это святая тропа. Сестры и трудники ежедневно крестным ходом с молитвой обходят территорию подворья. Со временем, по словам сестер, здесь планируют вырыть глубокий ров и насыпать из земли вал, по аналогии с Дивеевской канавкой. Знаменский Свято-Курихинский монастырь в советские годы был разрушен практически до основания. Но сегодня, благодаря молитвам матушки Афанасии, трудам схемонахини Ануфрии, игумени Руфинии, сестрам подворья, а также всем неравнодушным людям, Свято-Курихинская Знаменская обитель восстанавливается на глазах. Строится дом священника, трапезные с кельями, восстанавливаются источники, закладывается плодово-ягодный сад. А в небольшом деревянном знаменском храме, как и впредь, звучит молитва, курится ладан, как символ связи земли и неба, человека и Бога, настоящего и прошлого этого места. Матушка Афанасия завершила свой земной путь далеко от родных мест, в горах Алтая. Но именно здесь, в лесу, в урочище Куриха, начинался ее путь к святости. И здесь снова, как и в прежние времена, возрождается монашеская жизнь. А мы, гости этого места, теперь знаем, что остались на земле уголки, где времени нет, где деревья упираются макушками в самое небо, а в воздухе разлита тишина и тонкий запах

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Дети Христовы.
3: Православные гимназии Нижегородской епархии.
4: Итак, наша точка на карте сегодня — Московское шоссе, дом 106. Сейчас это красивое, хорошо отремонтированное здание с приятным желто-белым фасадом. Ухоженная, уютная территория, обнесенная забором. Брусчатка, зеленые насаждения, кусты, деревья, дорожки. Совсем рядом находится шоссе с интенсивным движением. Но делаешь всего лишь шаг на внутреннюю территорию, входишь в калитку, и сразу становится как-то спокойно. Вся суета остается позади. И перед тобой, над большим главным крыльцом, предстает облик святого благоверного князя Александра Невского. Да, друзья,

0: с вами у Александра Невской православной гимназии. Здесь учатся дети. Здесь они получают образование. Образование в соответствии с государственными образовательными стандартами и с православным уклоном. И что немаловажно, здесь они получают еще и воспитание. В православном учебном заведении по-другому и быть не может. Итак, преодолеваем несколько ступеней на крыльце гимназии, открываем большую дверь и попадаем в холл этого учебного заведения. Здесь мы проведем некоторое время, и об этом наш сегодняшний рассказ. Ну что же, добро пожаловать! Честно говоря, оказавшись в стенах гимназии, да и наблюдая ее со стороны, еще с улицы, просто не верится, как все здесь выглядело несколько лет назад. Открыта эта гимназия по благословению митрополита Георгия в 2014 году. А вот чуть ранее здесь было заброшенное ветхое строение. Это бывшая 150-я школа. Она была расформирована. Здание находилось в плачевном состоянии. Оно постепенно разрушалось, пока не было передано Нижегородской епархии. И вот с тех пор здесь начались большие дела. Всего за один год была сделана масштабная реконструкция. Теперь это современное учебное заведение, которое отвечает самым строгим требованиям и стандартам.
1: Вообще, первое впечатление очень приятное. Просторные большие коридоры, светлые классы. Они укомплектованы всем необходимым. Интерактивные доски, электронные учебники. Все оборудовано по высшему разряду. Гимназисты как с иголочки. Опрятная форма. Дети ведут себя вежливо, не хулиганят на переменах, не шумят. Хотя, конечно же, дети есть дети. Так было всегда и так всегда будет. На перемене хочется выплеснуть свою энергию, погалдеть, но все равно хочу отметить, ведут себя дети в школе примерно спокойно и как-то уравновешенно. Они понимают, где они находятся. Для учеников это не просто учебное пространство. Это их второй дом. А в доме ведут себя прилично. Вот что рассказывает десятиклассница Аня Семикопова.
2: В нашей гимназии с самого первого класса детей обучают и дисциплине, безусловно, этике и правильному поведению. Каждый ребенок у нас понимает, что нельзя делать плохие поступки. У каждого есть свой нравственный ориентир, и каждый обучающийся стремится стать примером послушного, правильного ученика, который не будет нарушать дисциплину, не будет, например, ругаться на переменах, не будет шуметь. У нас все с этим прекрасно.
0: Стоит признать, что в обычных общеобразовательных школах это понимают не все. Вот, например, что рассказал ученик 9 А-класса Артем Печенин. У него интересный опыт. Дело в том, что он учится в Александро-Невской гимназии не с самого начала, не с первого класса. До этого он окончил 3 класса самой обычной школы, и ему есть с чем сравнивать.
3: Ну, разница, безусловно, есть, конечно. И на уроках другая атмосфера, и учителя совершенно отличаются. На уроках спокойствие, легко воспринимать информацию. Да? То есть вот эти 2-3 года, которые я отучился в обычной гимназии, ну, в школе, хоть я был маленький и плохо что помню, но отчетливо помню, что на уроках сложно было воспринимать что-то.
0: Сразу хочется сказать, что в любом православном учебном заведении есть важная особенность. О ней все ученики и педагоги говорят с особым отношением и пониманием. Как бы выделяют это в самую первую очередь. Догадались, о чем я?
3: Ну, с молитвы день начинается. Каждый урок с молитвы и заканчивается молитвой. Но мы должны брать благословение у Бога на урок, на день, чтобы день не просто так прошел, а с пользой, чтобы было все хорошо.
0: Вообще люди невоцерковленные наверняка не всегда понимают, как и каким способом отдать ребенка учиться в православную гимназию. Каков сам механизм и требования? Что нужно, чтобы ребенок был зачислен в это учебное заведение? Каким критериям нужно соответствовать? Многие, вероятно, думают, что в православных гимназиях учатся только дети священников. Но это, конечно же, совсем не так. Скажу сразу, ребята в этой гимназии из самых разных семей. Кто-то из православной верующей семьи, а кто-то только идет к Богу, ищет ответы на свои вопросы, но стремится жить в рамках православной духовной традиции. И так вот через своих детей, которые попадают в православную среду, в таком учебном заведении, эти родители еще больше укрепляются в вере. Об этом рассказала директор гимназии Людмила Ивановна Иванова.
4: Есть семьи даже, которые приходят и просят взять их для того, чтобы они хотят прийти к Богу вместе с ребенком. Поэтому и такие семьи у нас идут к Богу, и нас это очень.

0: не радует.
1: А вот познакомьтесь, это Вера. Она одноклассница Артема. Тоже из 9 А. Она как раз из священнической семьи. В ее глазах учеба в Александро-Невской гимназии получает самую высокую оценку. А те духовно-нравственные принципы, о которых мы только что говорили, она разделяет целиком и полностью.
2: Мой папа, отец Сергий, служит он в храме Державной иконы Божьей Матери. Мне здесь очень нравится. Я считаю, что наша гимназия, она одна из самых лучших. Я ее очень люблю. Сам день начинается с общей молитвы утреннего правила. Уже можно помолиться и за все, и за всех. Это очень хорошо, тоже и день сразу хороший. Начало урока можно попросить, дай сил, чтобы все получилось. В конце урока поблагодарить Бога за все. Я очень рада, что у нас всегда молятся.
1: Итак, Людмила Ивановна Иванова, директор православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского. Человек она деятельный, активный и с огромным опытом в образовании. Больше 30 лет.
3: В образование попала давно. Это была моя мечта с детства – быть учителем. Я пошла работать учителем математики и физики. В 2015 году, 27 марта, я заступила на должность директора православной гимназии Александра Невского. И вот по сей день работаю. Владыка благословил меня на эти добрые дела. И я с огромной радостью помогаю ему в этой своей работе.
1: Кстати, Людмиле Ивановне тоже есть с чем сравнивать, ведь свой первый педагогический опыт она получила, работая в самой обычной школе.
3: Мне было в светской школе крайне нелегко, потому что в школе из 78 преподавателей школы были, так сказать, верующими людьми всего 2 человека. Мы не могли себе позволить постное питание. Мы не могли себе позволить на праздники не работать и не быть в храме. Мы не могли себе позволить говорить громко о том, что мы были верующими людьми. Когда мне предложено было попробовать быть директором православной гимназии, сначала для меня был определенный страх. Опыт управленческой работы я имела. Стаж педагогической деятельности на сегодняшний день у меня уже 32 года. Я всю свою жизнь преподавала математику, была заместителем директора по учебной работе. И вот возглавлять в данном случае православную гимназию мне пришлось 2015 года.
1: Совершенно очевидно, что за это время изменилось в гимназии немало. И также очевидно, что изменилось все в лучшую сторону. В команде появились единомышленники, которые все смотрят в одном направлении – с Божьей помощью, по благословению митрополита Георгия, у гимназии появился свой гимназический храм.
3: Храм освятил Владыка 6 мая 2021 года. Это тоже огромная благодарность Владыке Георгию за то, что он создает вот такие комплексы, где мы можем учиться, молиться и жить вот этой духовной жизнью.
1: Есть у гимназии и свои духовники. Один из них – иерей Илья Трушкин. По словам Людмилы Ивановны, роль духовника в учебном заведении – переоценить невозможно.
3: Это наш старший духовник. У нас 2 духовника в гимназии. Отец Илья, отец Михаил. Вот. Поэтому мы являемся, так сказать, помощниками у отца Ильи. Он является нашим духовным директором. Без его решения, без принятия четкого его решения, мы не можем принять ни детей в школу, мы не можем принять педагогов.
1: Однако только этим роль духовника, конечно же, не ограничивается. Наверное, поэтому отца Илью так любят и ценят гимназисты, и педагоги, и руководящий состав.
3: У него огромное послушание быть духовником в гимназии. Это огромная ответственность за тех людей, которые учатся и которые сюда пришли семьями. Он не только детей окормляет своим духовным наставничеством, а еще ведет почти 1500-ную сообщность родителей. И у него это очень хорошо получается. Он каждое утро ведет утренние правила вместе с отцом Михаилом. Мы раз в месяц обязательно всей школы причащаемся. Это раз в месяц обязательно общая исповедь, когда отец Илья и отец Михаил исповедуют всех детей и педагогов. И на все церковные большие праздники наша гимназия встает на причастие. Это очень видеть благодатно, когда ты видишь, что дети идут к причастию, когда они готовы. Батюшка работает со всеми детьми. И те, которые даже иногда не хотят этого делать, отец Илья находит такие слова, когда ребенка возвращает опять к причастию, к Богу. И чтобы детей не отвести от Бога, отец Илья с ними огромную работу ведет.
1: А подопечных у духовника гимназии и педагогического состава немало. В учебном заведении 502 учащихся. – это ученики с 1 по 11 класс. Гимназисты получают здесь традиционное светское образование в соответствии с государственными образовательными стандартами, которые гармонично дополняются комплексом православных дисциплин, предусмотренных стандартом православного компонента общего образования. Регулярно новые дети приходят на подготовительные занятия, или, как говорят сами ученики, подготовишки. Регулярно за эти учебные парты садятся новые первоклассники, и регулярно гимназия выпускает молодых людей в новую взрослую жизнь.
3: Дети заканчивают успешно нашу гимназию, это и медалисты. Детки выбирают направление не только духовного содержания учебного процесса, это и духовные семинарии, духовные московские академии, и выбирают МГУ, и выбирают другие совершенно. Например, владыка не ставит перед нами цели подготовить священнослужителей и монашествующих. Он говорит о том, чтобы у нас были и педагоги, и инженеры, и врачи, ну, с определенным духовным стержнем. Вот к этому мы детей, в принципе, к такому служению готовят.
1: Вообще, находясь в этой гимназии и слушая рассказы самих учеников, просто диву даешься, как и когда они все успевают. Например, у них организована широкая сеть самых разных факультативов и кружков. Дети занимаются спортом, физкультурой, поют, танцуют, участвуют в разных конференциях, олимпиадах, конкурсах, различных соревнованиях. Да еще и добиваются в этом значительных результатов. И это все помимо основного учебного процесса. Об этом же говорит гимназистка Вера, с которой мы познакомились чуть раньше.
2: У нас очень много творческих детей. Вообще каждый по-своему уникален. И очень многие у нас участвовали в различных конкурсах. И пели, и танцевали, и рисовали. На олимпиадах многие побеждали, ездили даже в другие города. Все стараются. Я тоже много где участвовала. С начальной школы много где читала стихи, много где писала, участвовала в конкурсе «Лето Господне». Я писала рассказ, несколько рассказов. Раньше ходила на хор, много пела.
1: А вот Артем из 9 А с удовольствием рассказывает о другом своем факультативном увлечении. Это актерская игра в детском театре «Зазеркалье». Причем, по его словам, это совсем не просто лицедейство.
0: Когда я выхожу на сцену, иногда молитву читаю, даже не иногда, а всегда. Прошу Бога помощи, поддержки, чтобы все прошло хорошо. Но при этом играю роль так, как она должна быть. Учеба в гимназии закладывает во мне ценности, которые определенно будут помогать мне в дальнейшей жизни и в театре.
1: Получается, что вся жизнь православного гимназиста, чем бы он сейчас или в дальнейшем не занимался, строится на принципах духовно-нравственного воспитания, того главного стержня, который воспитывает в себе православный человек. Все, что не делается ребятами, все делается с Богом и во славу Его.
4: С Божьей помощью!
1: Кстати, прогуливаясь по территории Александра Невской гимназии, невозможно не заметить интересный памятник. Памятник этот установлен там, конечно же, не просто так. В 2023 году в гимназии был создан юнармейский отряд имени Героя России Дмитрия Житкова. Дело в том, что он оканчивал 150-ю школу, в стенах которой находится сейчас православная гимназия. Гвардии капитан воздушно-десантных войск. Он погиб, исполняя воинский долг. И вот в мае 24-го рядом с гимназией, чуть левее от центрального входа, появился памятник. Его осветил митрополит Георгий. И теперь юноармейцы с гордостью носят имя героя, берут с него пример и оттачивают азы военного дела, увековечивая его память своими делами. Кстати, интересная мысль. Ведь то, что гимназия названа в честь святого, который тоже прославился своими делами и подвигами, стоящими в одном ряду с такими понятиями и ценностями, как родина, отчизна, защита родной земли от врагов и иноверцев, это тоже очень и очень показательно. Вот такая она, православная гимназия во имя святого благоверного князя Александра Невского. Юнармейцы, помощь гимназистов в храме, в алтаре, регулярная общая исповедь и причастие, молитва на начало доброго дела перед уроком. Это и многое-многое другое. То, из чего складывается вот этот самый стержень. Это православное образование и одновременно воспитание.
3: Как дать православное воспитание детям и как создать ту гимназию, которая была бы православной, для меня, конечно, был огромный интерес и огромное желание это было сделать. Поэтому первым, о чем я задумалась, здесь должны работать православные педагоги. Одна я ничего сделать

0: в этой жизни не смогла бы. Для меня было важно набрать тот педагогический состав, который действительно поведет за собой детей к Богу.
1: Ну а педагогический состав гимназии – это тема отдельного разговора. Лишних или случайных людей здесь, конечно же, нет. Педагоги отбираются тщательно. Как отметила директор Людмила Ивановна, подходящих специалистов приводит сюда Бог. Причем особый акцент руководства на омоложение педагогического состава. А вот один из таких молодых учителей – Игорь Всеволодович Мишин. Он замдиректора по воспитательной работе, преподает математику.
2: Вот именно в этой православной гимназии я совсем недавно, с начала этого учебного года, светским школам не хватает именно этого православного компонента, который дается у нас в гимназии. То есть, если посмотреть даже на дисциплину, на молитву перед уроками, то она очень сильно на это влияет, на дисциплину, на поведение ребят.
1: Еще познакомимся с Варварой Павловной Лукьянчиковой. Она молодой перспективный специалист, учитель русского языка и литературы. При этом она сама выпускница этой самой православной гимназии. Да, закончила гимназию в 2022 году, затем педагогический институт, и уже со второго курса она начала здесь работать.
3: Дети, которые учатся в обычной школе, которые здесь, они все равно отличаются. Вот здесь много детей, которые пришли из зацерковленных семей. Ну, они по-другому мыслят. Вот, а я выбрала эту гимназию в качестве работы, хотя тоже могла пойти в любую другую школу, но просто потому, что я даже не рассматривала. У меня не было мысли выбрать другую школу, а не свою гимназию, в которой я выучилась и которой я и так очень многое отдала как ученик и могу многое дать как учитель.
1: Ну а воспитанники, конечно же, чувствуют такое отношение и отвечают отзывчивостью. Варя Покровская из 7 А. Учеба в православной гимназии для нее – это семейная традиция.
4: Я из многодетной семьи. В моей семье 6 детей. В нашей гимназии почти в каждом классе есть Покровский, потому что у нашей бабушки 26 внуков. И мы даже всей семьей, с родителями, с теми, кто еще не ходит в школу, мы даже выступали в прошлом году в конце с песней, пели. Мы очень дружно, даже с семьей большой ходить в одну школу очень удобно. Также мы все вместе ходим в одну музыкальную школу. Я умею играть на фортепиано, я хожу на хор.
1: Разговаривая с ребятами и с их учителями, складывается стойкое ощущение, что это действительно их общий дом. Место, где всем хорошо и интересно. Не исключение и учитель истории и обществознания, заместитель директора по учебной работе Владислав Кашин.
5: Да, действительно, на работу хочется идти. Формат школы, он не подразумевает вот этого скучного вещания, иначе просто дети не будут воспринимать материал. Появляется возможность игровые технологии использовать. Получается возможность подготовить перевернутый урок, когда дети уже приходят готовые, и структура урока выстраивается несколько иначе, чем в традиционной системе. Ну и, соответственно, получается сделать занятия более интересными для детей, когда они вовлечены, не сидят на задних партах. То есть это непрерывное действие. Вот так вот.
1: Вот так придешь в гости в православную Александро-Невскую гимназию, и уходить отсюда не хочется. А хочется еще только того, чтобы побольше было у нас таких вот учебных заведений. Гимназий, в которых и хорошее образование, и верное духовно-нравственное воспитание. Ну а напоследок мечтами своими со мной поделилась Людмила Ивановна Иванова, директор этого славного учебного заведения.
0: Очень бы хотелось, моя была огромная бы, наверное, мечта, чтобы школы молодели, привлечь сюда молодое поколение преподавателей, которые в дальнейшем бы смогли заменить вот этот вот взрослый корпус педагогов. Такая мечта моя осуществляется у нас в школе. В этом году пришло 6 молодых специалистов, которые от 28 до 23 лет. Это студенты, закончившие в этом году институты, университеты. Это учители английского языка, химии, 2 математика. Это и учитель истории, и вот русского языка, литературы. Очень хочу, чтобы школа молодела.
1: Ну а я вернусь с рассказом о православных учебных заведениях Нижегородской епархии уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в эфире.

дети Христовы.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: большой собравшейся гурьбой медведя звери изловили.
1: На чистом поле задавили и делят меж собой, кто что себе достанет.
2: А заяц за ушко медвежье тут же тянет.
1: «Ба, ты косой!»
0: — кричат ему.
1: «Пожаловал от Коли. Тебя никто на ловле не видал».
2: «А вот, братцы!»
0: — заяц отвечал.
2: «Да из лесу-то кто ж его? Все я его пугал. И к вам поставил прямо в поле сердечного дружка».
1: Такое хвастовство хоть слишком было явно, но показалось так забавно.

0: Владимир Гофман.
1: «Заяц на ловле» – такая басня не очень известная, и еще удивительно, что особой морали в ней нет. Такая несколько шутка, такая зарисовка шутка, но тем не менее, все равно она в какой-то мере полезна, и объяснить нужно ее суть, чтобы особенно не запутались дети, читая эту басню. Звери там медведя поймали, и заяц в этом не участвовал. Но говорит, как это, братцы, кто же его из леса-то выгнал? Я его пугал там, вот он и прямо предоставил вам. Ну и они пожалели его, и вроде тоже поделились с ним добычей. Вот действительно, пожалели обманщика какого-то, и могут в чем заблудиться, что ли, когда читают эту басню, что это хорошо. Что нет, он просто баснописец показывает, не делает каких-то выводов, но тем не менее говорит о том, что над хвостунами хоть и смеются, а часто в дележе им доли достаются. Но это не значит, что это хорошо.
0: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени

0: Добрая музыка на радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках, говорил композитор Дмитрий Шостакович. Музыка — это уникальное явление, способное передать всю гамму человеческих эмоций и переживаний. Музыка бессмертна и вечна. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни. Где есть благочестивая музыка, Бог всегда тут же с Его любезным присутствием, писал Иоганн Себастьян Бах. А в музыке романтика Шопена вы без труда увидите светлые парки, березовые рощи, журчащие ручьи и туманные брызги после дождя в лесу. Желаю каждому найти свою музыку, которая станет источником радости и поддержки в жизни. Пусть сердца наполняются светлыми нотами, гармонией и красотой мелодий. Именно об этом мой триптих «Музыка навсегда». Это небольшое путешествие от неустаревающей классики до гения современных авторов. Читают заслуженные артисты России Владимир Ганин и Евгений Храмов.
2: У тебя есть вечность, певучая твердь, а у смертного тонкие пальцы, чтобы музыкой, словно судьбой, успеть отомкнуть, пробудить, достучаться. За спиною твоей опадает свод, открывается новое небо, осязаем лишь звук, а ни тень, ни год, что проходит во имя хлеба. В старомодной комнате спит душа, заключенная в тело виолы. Спой мне, тень, что томила тебя эти долгие годы. Пусть заслоны времен рассыпаются в прах. Пусть останутся ловкие руки и по-прежнему свечи, по-прежнему Бах, вдохновенные

Как странно! Музыка Шопена струится над ночной водой. Откуда льется голос твой, печальный Фредерик? Несмело берет глухой аккорд волна и мчится на маяк далекий, и верит гений одинокий, что там звезда его видна. Но на земле все было трудно. Взглянул в окно, вздохнул, узнал, в текучих звуках передал еще одно земное чудо. Вот профиль женщины, дома в голубоватой сонной дымке, в мечтательной полуулыбке отходит боль, поет весна. В гостиной, в парковой тиши играла барышня Шопена, и солнце не в груди горело, а в вечной памяти воды.

0: Очарование ночи, радость дня, души прозревшей, пылкие порывы. Все в музыке. Мы в ней чисты и живы. Творение являет нам Творца. История рассказана в веках. В ней Магдалина, старец-долгожитель, и в Гефсимании тоскующий Спаситель, и русский север в звонких голосах. Запечатлеть, пытаясь красоту, находит слух гармонию созвучий. И через плотность, мрак и немоту сияет космос стройностью певучий. Все в музыке, наш первозданный код. От Амадея и до Иоганна через Творца творение живет. В душе орган, лютни и хорал.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Радио Образ. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Людмила Даниловна Галузинская. Я старший научный сотрудник Нижегородского государственного художественного музея. А в музее я проработала уже более 20 лет. Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 2002 года и по настоящее время я являюсь хранителем фонда живописи. А среди 12 коллекций, представленных в нашем собрании, коллекции живописи по численности предметов, входящих в нее, занимает второе место. На сегодняшний день она насчитывает свыше 2000 произведений. В нашей коллекции представлены произведения западноевропейской живописи 15-19 веков. Достаточно полно представлены коллекции русского искусства, русской живописи 18 века, конца 19-го, начала 20 веков. Мы по праву гордимся тем, что мы владеем произведениями таких великих художников 18 века, как Рокотов, Левицкий, Боровиковский. В первой половине 19 века у нас представлены произведения Карла Брюлова, Александра Иванова, Тропинина, Венецианова. Творчество художников-передвижников в нашей коллекции представлено живописными полотнами Репина, Сурикова, Васнецова, Саврасова. Достаточно полно у нас представлено и русское искусство рубежа 19-го, начала 20 веков. Имеется отдельная коллекция русского авангарда, и также большой пласт в коллекции принадлежит советской живописи, в том числе и произведениям современных нижегородских художников. Коллекция живописи является наиболее востребованной среди коллекций нашего музея. Живописные произведения не только экспонируются в постоянных экспозициях, а у нас их две, но также принимают активное участие в выставках не только в музее, но и за пределами.

0: пределами музея в российских и зарубежных выставках. Естественно, у слушателей может возникнуть вопрос, чем же занимается, собственно говоря, хранитель живописи, что входит в его обязанности, и главная обязанность хранителей фонда, и в частности хранителей живописи, это хранение и учет веренных ему музейных ценностей. Наши фондовые помещения оборудованы специальными стеллажами, деревянными стеллажами, в которые в вертикальном положении устанавливаются полотна. Таких стеллажей у нас несколько. Они имеют разные размеры и рассчитаны на произведения свыше 3 метров. И также имеется маленький стеллаж, где у нас хранятся произведения менее 10 сантиметров. А надо отметить, что вот такие конструкции, которые у нас находятся в фонде, были разработаны еще в XIX веке, но до сих пор остаются наиболее актуальными для хранения живописных полотен. Кроме деревянных стеллажей, в нашем фонде имеются и металлические каркасные системы, которые управляются с помощью несложных механизмов и дают возможность сразу беспрепятственно найти любой нужный нам предмет. Еще часть предметов живописных полотен, которые не имеют твердых основ, то есть которые не имеют подрамников, у нас накручиваются на специальный вал, на фанерный вал, и туда они помещаются в строгой последовательности, сшитые друг с другом, и при том произведения накручиваются лицевой стороной вовнутрь. Это для того, чтобы не повредить красочный слой. Несколько раз в месяц хранители вместе с реставратором проводят реставрационные осмотры живописи. Состояние сохранности заносится в специальную картотеку. У нас есть такая специальная картотека, где можно наблюдать изменения сохранности того или иного произведения. Если произведения требуются, они отправляются в реставрационную мастерскую, где проходят профилактические и реставрационные работы. Но любое движение экспонатов, оно строго фиксируется в документации и с помощью таких специальных актов. Но, безусловно, произведения, находящиеся в нашем фонде, они доступны для изучения. Наши научные сотрудники, а также сотрудники из других городов, из других музеев приезжают к нам и по специальному распоряжению запускаются в фонд, где проводят свои научные изыскания. А более того, в данный момент наш фонд сейчас проходит фотофиксацию и оцифровку произведений для внесения базы данных в российский госкаталог. Я уже говорила о том, что наши произведения в живописи представлены на многих выставках. Вот в данном случае сейчас у нас находится за рубежом наше такое известное произведение Кандинского, картина импровизации номер 4. Из произведений русской живописи у нас сейчас на выставках принимает участие произведение Серова в Русском музее. В Москве у нас сейчас находится на временной выдаче в экспозиции произведения Ильи Глазуновой портрет балерины Галины Гуардон. Чаще всего приходится беспокоить произведения русского искусства и советского искусства. У нас в музее проходит череда таких съемных экспозиций. Вот в скором времени хотели бы показать и ознакомить зрителей с советским искусством 50-х годов. Работа хранителей фонда, как живопись, так и других фондов, она, собственно говоря, невидная, кропотливая, но такая нужная для музеев. Мы сохраняем произведения, готовим их для предстоящих выставок, ведем научную каталогизацию. Получилось так, что сферой моих научных интересов стала совершенно другая коллекция, коллекция декоративно-прикладного искусства, и, в частности, фарфор, и о наиболее интересных экспонатах этой коллекции я расскажу в следующей передаче. Всего доброго.
1: Приглашение в музей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки. Книга издается по благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского. Руководитель проекта – наместник Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Сборник исторических очерков священника Александра Снежицкого, посвященных православным храмам знаменитой Нижегородской ярмарки, может быть интересен как историкам, архитекторам, краеведам, так и всем православным читателям. В книге приводится обстоятельное описание православных святынь, многие из которых сегодня полностью утрачены. Также на страницах очерков внимательный читатель найдет отражение жизни священнослужителей из ярмарочного быта конца XIX – начала XX столетий. Тексты приводятся в хронологическом порядке в соответствии с их первым изданием, с сохранением авторского стиля. Однако сокращены некоторые тексты, а также примечания к ним.
1: Глава первая. Нижегородский ярмарочный Спасский собор.
0: Продолжение. Изъятие Спасского собора из ведения гражданского в епархиальное. С мая месяца 1851 года у преосвященного епископа Нижегородского Иеремии началось дело с губернатором, князем Урусовым, об изъятии Спасского собора из ведения гражданского в епархиальное. Дело было решено в пользу Преосвященного ровно через год, 10 мая 1852 года. Преосвященный Иеремия был высочайше назначен епископом Нижегородским и Арзамасским в 1852 году. Он прибыл в Нижний Новгород через 8 месяцев и 25 дней после предместника своего, преосвященного архиепископа Иакова, который скончался 20 мая 1850 года в Петербурге, где в 1849 году был присутствующим в Синоде. В течение последних 8 месяцев и в предшествующий год отсутствия архипастыря в пастве Нижегородской и, в частности, при архиерейском доме, являлись непорядки, особенно в среде архиерейских певчих, которые тотчас же бросились в глаза впечатлительной и ревностной о благочестии натуре владыки Иеремии. С огорчением он взирал и на ненормальность отношений своих к Спасскому собору, как к храму его кафедры. Терпению его настал предел, и он решил подчинить Спасский собор и духовенство при нем исключительно власти архиерейской, а светское начальство отстранить. Прежде всего, Преосвященный, личной своей властью, отказывает из ярмарки, как нужное ему и для кафедрального собора старшее, присутствующее в духовной консистории духовенство, в лице кафедрального протоиерея и ключеря, оставив на ярмарке двух младших кафедральных священников и двух священников, наемных в подчинении у ярмарочного протоиерея. После этого он отказывает и в архиерейских певчих, живших на ярмарке со вредом для нравственности и потери голосов, заменив их лицами духовными. Затем он указывает начальнику губернии на некоторые недостатки и непорядки по обстановке соборной и его келейной в ярмарочном соборном доме. Обо всем этом он донес Святейшему Синоду. Синод, рассмотрев действия Преосвященного Иеремии и переписку об этом с гражданским начальством, нашел, что заведование Спасским собором поручено было светскому начальству лишь временно, и потому что уже излишним вмешательство этого начальства в заведование собором. Так и изъят был собор из ведомства гражданского. Но над выяснением синодального требования по этому указу Преосвященному Иеремии привелось действовать во все время пребывания на Нижегородской кафедре до удаления своего на покой.

Спасский собор в ведении епархиальном, в переходное его состояние из гражданского ведомства. Изъятием Спасского собора из ведомства гражданского в ведомство епархиальное архиерей признан полновластным начальником и хозяином над собором, причтом его и порядками в нем. Но с 1852 по 1859 год, то есть в течение 7 лет, по ремонту ветшавших от времени собора и зданий при нем не было ничего сделано. А эти здания от весенних разливов Оки и Волги трескались. Преосвященный Иеремия, вместо того, чтобы скорее исправить их, все последнее время управление своего епархией употребляет на переписку и пререкания с гражданским начальством по приему церковных зданий, церковного хозяйства и о средствах на ремонт зданий, потому что в тех средствах, какими содержался собор, будучи казенным, ему было отказано. Свечной доход, как один из главных источников статей собора, сделался достоянием уже не собора, как прежде, а учебной в епархии части, по примеру прочих церквей в епархии. Одним словом, в ремонтном отношении собор предоставлен был почти самому себе. Причт соборный и порядок в богослужении не улучшен, а оставлен тот, какой был за отозванием преосвященным с ярмарки кафедрального протоиерея и ключеря и при тех же средствах обеспечения. Даже певчих архиерейских стали опять командировать на ярмарку, как прежде. Желал владыка извлечь некоторую пользу от отдачи в наем торговцам лишних помещений в церковном доме на поддержку епархиального попечительства о бедных духовного звания, но не нашел, чего хотел. Обращена была на этот предмет арендная плата за соборный подвал, но и при этом пришлось владыке

разочароваться. Наконец губернатор, князь Урусов, не издав как должно владыке собора и соборного хозяйства, а Преосвященный не приняв его в должном порядке от губернатора, оба удалились с мест своего служения. Первый назначен был на высший пост, а последний – на покой в Нижегородский Печерский монастырь. Дело о принятии из гражданского ведомства в епархиальное Спасского собора и зданий при нем, хозяйство соборного, улучшение причта и богослужебного порядка в нем сложно и заключено, несмотря на разновидность предметов в одном деле. Разобраться в нем трудно. Еще в свое время, указывая князю Урусову на непорядки по Спасскому собору, Преосвященный Иеремия заметил, что от него очень немного идет сбора на помощь бедному духовенству епархии, которое непрестанно служит ему. И при принятии соборного дома в ведомство епархиальное он желает извлечь из него пользу отдачей некоторых помещений в аренду купечеству. Но таковых помещений в доме не нашлось, кроме подвала под собором, арендовавшегося уже ярославским виноторговцем Баловым за 200 рублей ассигнациями или 57 рублей 11 копеек на серебро в год. Эта аренда отчислена была владыкой в пользу попечительства. Купец Балов, оставляя здесь от ярмарки до ярмарки вина и винную посуду, ключ от подвала увозил с собой. Проплатив попечительству аренду 2 года, он сделался несостоятельным и не явился на ярмарку. Подвал заливало весной водой. Винные бочки от сырости лопались, винные испарения проникали в собор, в подвале стены и своды портились, и все это вместе взятое угрожало закрытием собора, а войти в подвал самостоятельно, без получения ключа от Балова, не подвергалось законной ответственности за чужую в нем собственность. Никто на это не решался. Началась официальная переписка у духовного начальства с гражданским об использовании ключа от Балова для входа в подвал и очищении его от вин. Потом было формальное снятие замка, опись винам и прочему имуществу Балова, а также взыск с него неуплаченных денег за аренду. Долг с Балова за аренду не был получен, и сдача подвала в аренду владыкой впредь была воспрещена по неуместности такого дела при храме Божием. Со временем все соборные здания на ярмарке оказались в полной потребности к капитальному ремонту. И вот ремонт этих зданий Преосвященный не мог принять на свой счет, да и средств своих на такой ремонт у храма уже не было. Началась у владыки переписка по этому делу с гражданским начальством. Начальство не хотело уже принять ремонт собора и прочего на свой счет, как отстраненное от него. Преосвященный указывал на производившийся ремонт казенным способом армянской церкви в Магометанской мечети в ярмарке и тем паче требовал от казны помощи православному собору. Начальство же стояло на своем. В конце концов, обе стороны пришли к такому заключению. Необходимое исправление в ярмарочных церковных зданиях произвести за счет остатков кошельковой суммы в соборе. Если же по планам и сметам, которые на этот предмет будут составлены, оплаченной суммы окажется недостаточно, то недостаток этот пополнить из соборной билетной суммы, хранящейся в консистории, и затем остаток, какой от этой суммы окажется, передать в духовно-учебное управление для обращения в общий капитал, составляющийся из свечных прибылей. В будущее время ремонт и исправление ярмарочных церковных зданий производить по распоряжениям епархиального начальства на счет кошельковых доходов собора, не касаясь свечного сбора. Такое определение заключалось в указе Святейшего Синода. Преосвященный Иеремия стремился к упорядочению соборного причта и богослужебного порядка. Но после сделанного им распоряжения отозвание кафедрального протоиерея и ключеря с ярмарки, а также и певчих архиерейского хора, он ничего не мог придумать лучшего. К исполнению на ярмарке богослужения, треп и крестных ходов он привлек было приходское нижегородское градское духовенство, но такое распоряжение оказалось непрактичным. Духовенство это стало посещать и лавки иногородних торговцев, а через это являлось нарекание от купечества. Распоряжение это владыки осталось без исполнения почти в самом начале. Вот в таком положении находился ярмарочный Спасский собор в трудное для него время при переходе из гражданского ведомства в епархиальное. Спасский собор в ведомстве епархиальном. С 1859 года у епархиального начальства прекратилась вся

Такая спорная переписка с гражданским начальством по передаче собора из одного ведомства в другое. Собор стал достоянием епархиальным. После перевода в конце августа 1881 года протоиерея Порфирия Иосафовича Владимирского в Нижегородский кафедральный Спасо-Преображенский собор на должность старшего протоиерея, на его место при Спасском соборе заступил протоиерей Михаил Иоаннович Востоков, перемещенный сюда от соборной церкви города Княгинино. Так как в 1881 году на ярмарке был освящен новый Александро-Невский храм, казначеем-расходчиком, при постройке которого был товарищ церковного старосты Спасского собора купец Измаил Иванович Вихерев, то он купечеством и был избран в церковные старосты в этот храм. Таким образом, по необходимости, он должен был оставить службу при Спасском соборе, пробыв 30 лет при нем. Не пожелал без Вихарева служить при Спасском соборе церковным старостой и купец Петр Петрович Боткин, который прослужил здесь 22 года. Тогда же были избраны купечеством и утверждены епархиальным начальством в Спасский собор старостой, потомственный почетный гражданин, московской первой гильдии купец Дмитрий Алексеевич Расторгуев, а товарищем ему – нижегородский второй гильдии купеческий брат Тимофей Яковлевич Ремезов. В 1885 году Ремезов помер, и вместо него купечеством избран нижегородский виноторговец, статский советник Александр Васильевич Долгов. Итак, к концу 1881 года состав главных лиц, заведующих Спасским собором, обновился. Протоиерей Востоков со старостой и товарищами его не отступают от общепринятых предшественниками забот о соборе и зданиях при нем, и также заботиться об этом, насколько возможно. Нельзя обойти благодарностью церковного староста Расторгуева, товарища его купца Ремезова и наследника чаеторговца Губкина Александра Григорьевича Кузнецова. На средства двоих первых был сооружен новый дубовый иконостас в теплой церкви и пожертвовано все потребное к освящению ее. После исправления церкви и поврежденных пожаром соборных зданий соборный притч с товарищем церковного староста купцом Ремезовым озаботились произвести фундаментальные исправления в ветхости Спасского собора, и храм, по милости Божией, исправлен за 3,5 года. Но товарищу Ремезову не удалось послужить этому делу. В сентябре 1885 года он скончался, и вместо него, как уже было указано, избран в товарищи церковного старосты винозаводчик статский советник Александр Васильевич Долгов. После того, как в 1882 году заведующий собором Причт и Ремезов рапортуют преосвященному епископу Макарию о ветхостях Спасского собора, требующих неотложного исправления, и покорнейше просят владыку ходатайствовать об исправлении его перед кем следует. Владыка 16 сентября того же года списывается лично об этом с начальником губернии, генерал-майором Николаем Михайловичем Барановым. Начальник губернии со всей добротой сердца своего принимает участие в этом деле и передает отношение владыки на скорое обсуждение ярмарочному биржевому комитету. Комитет тотчас учреждает особую комиссию по изысканию способов к исправлению ярмарочного Спасского собора.

Спасский собор в ведении епархиальном, в переходное его состояние из гражданского ведомства. В августе 1883 года протоиерей Востоков и церковный староста Расторгуев повторяют ходатайство о соборе уже перед биржевым комитетом. Комитет принимает это к сведению. В 1885 году господин начальник губернии личным своим почином приглашает для освидетельствования собора командированного в Нижний Новгород для осмотра прочности казенных зданий профессора архитектуры, тайного советника господина Жибера, и получает от него такой отзыв. Хотя собор и весьма близок к разрушению, но простоит еще это лето, так как минувший разлив рек Волги и Оки был очень слаб и не затопил фундаментальные части его. И, по всей вероятности, при первом большом разливе весенних вод здание собора рухнет. В 1885 году, 30 мая, господин начальник губернии

не сообщает об отзыве Жибера Преосвященному Макарию и присовокупляет, что он со дня основания предстоящей ярмарки до окончания ремонта собора предложил закрыть вход в него, конечно, с прекращением богослужения, о чем и сообщил уже управляющему Министерством внутренних дел. А председателя ярмарочного биржевого комитета Павла Васильевича Осипова попросил о содействии его к безотлагательному и никак не позже ярмарки этого года решению вопроса о перестройке собора на средства ярмарочного купечества, которое в заботах своих о поддержке храма еще в 1883 году избрало особый комитет или комиссию. Причт ярмарочный о таком положении дела по собору извещен был указом духовной консистории. Затем губернатор господин Баранов просит командировать особого техника на предмет осмотра крепости соборных орнаментов и штукатурки, чтобы от падения их не случилось паники между молящимися за богослужением. Собор с дозволения епархиального начальства свидетельствует ярмарочный архитектор Иванов. Штукатурка и орнаменты внутри и снаружи храма признаны им прочными. В 1885 году Преосвященный Модест сообщил начальнику губернии, что он со своей стороны вполне согласен с мнением господ техников, изложенных в двух протоколах и акта особой комиссии о безотлагательной необходимости фундаментальной перестройки старого ярмарочного собора с полной его разборкой. Но купечеству не желалось древнюю на ярмарке святыню делать новой. Особенно же не желалось этого москвичам, торгующим в центре ярмарки, в гостином дворе. Поэтому купечеством был подыскан такой архитектор, который, не тревожа целостности здания, мог бы исправить его. Этот архитектор – нижегородский гражданский инженер Роберт Яковлевич Килевейн. Родился он 28 апреля 1825 года, а умер 19 мая 1895 года. Погребен был на Нижегородском немецком кладбище. Господином Килевейном была исправлена без изменения фасада и архитектуры колокольня при Нижегородской Строгановской церкви, которая от подземных ключей накренилась и грозила падением. С нахождения нужного купечеству архитектора дело о соборе перешло уже исключительно в руки комиссии по исправлению его. Осмотр собора комиссия поручила трем архитекторам, а надзор за работами по освидетельствованию храма и использованию некоторых примерных работ по исправлению его вверила архитектору Килевейну, которого после должна была проверить особая комиссия архитекторов. Архитектор Килевейн свидетельствует Спасский собор посредством раскопок и буровых скважин, производит опытные работы над ним, а другой господин, Осипов, заботится о приглашении купечества к жертвам на храм. Труд господина Осипова увенчивается успехом. В итоге вопрос о фундаментальном исправлении Спасского собора таким образом был решен. Господин архитектор Килевейн без замедления приступил к делу. Продолжение следует. Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радио Образ.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
2: Афанасий Фет. Тихо ночью на степи. Тихо ночью на степи. Небо ей сказало: «Спи», и курганы спят.

Звезды ж, крупные в лучах, говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло. Неподвижное крыло за плечо молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ. Итоговый выпуск новостей». В студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях недели. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником «Днем Учителя», который отмечается 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. 29 сентября в Нижнем Новгороде состоялась встреча священнослужителей со студентами нижегородских вузов. О том, кто принял участие в мероприятии и о том, какие вопросы были подняты в ходе беседы, расскажет корреспондент «Радиообраз» Олег Демин.
1: Уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк». Это на Нижневолжской набережной. Здесь было очень много молодых людей. Все они студенты нижегородских вузов. С молодыми людьми встречались священники. Конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию

0: духовной без...
1: на краю. Здесь ветра нежного потуги, ветлый корявый силуэт, песчаных отмелей ветлуги красивей не было и нет. Здесь в небе бабочка-танцорка, стрекоз стремительный бедлам, трещит веселая моторка и реку режет пополам. И только лес, притихший, мрачный, не тронет летняя жара, бумагой кажется наждачной сосны шершавая кора. И странно так, что мы покинем июльский трепетный сквозняк и самолетик в небе синим, и на пригорке березняк. Дует ветер, колеблется шпажник, стайки ласточек в небе снуют, снова лодку несет на коряжник, в щучью чащу ужиный приют. Гулко крякают дикие утки, как выдороги острый осот, голубые глаза незабудки, кукушиные стоны погудки, плавунцов нескончаемый флот. Эти шорохи, шепоты, звуки, бессловесная жизнь мураша над притихшей речною злукой. Из травы вылезает гадюка, прошлогодней листвою шурша. Я б всю жизнь прошуршал возле этой полувысохшей старицы здесь. Мне не надо ни тем, ни сюжета, ведь со мной среднерусское лето. Голубого и белого взвесь. Трепетал бы тревожной осиной на холодном ветлужском ветлу. Выл на небо, ободранной псиной. Ты со мною, родная трясина. Не один я на этом перу.
2: Спасибо огромное. Евгений Станиславович, любое информационное сообщение о литераторе, будь то энциклопедия, Википедия или более скромное информационное какое-то информационный источник, всегда начинается с биографии. Какие начала для вас являются главными, безусловными, и которые вы для себя отмечаете и как для человека, и для творческого человека, в том числе творческой личности? Что важно в вашей биографии? Вот если бы вы составляли, или, может быть, уже не однажды составляли предисловие к своей книге, и вот важные биографические вехи.
1: Ну, важно, наверное, то, что я очень рано был приобщен к слову, приобщен к книге как таковой. И если вы прямо сказали о предисловии, то, в принципе, предисловие к своей книге я и писал о том, что... Главное для меня – это поэзия, музыка, орфея. И поэтому я не понимаю, как можно писать без ритма. Я не понимаю, как можно писать без рифмы. Потому что стихи без рифмы, на мой взгляд, это движение к хаосу. Вот. И...
2: А этот ритм задается с детства, если я опять возвращаюсь к биографии, биографическим вехам каким-то важным. К детству, к началам. Это вот это вот... Этот от знания хорошей поэзии, от знания хорошей литературы рождается? Или это внутренний ритм
1: это
2: отдельного человека?
1: Наверное, и то, и другое. Но в большей степени это ритм. Поэтому вот я и считаю, что вот отказ от ритма, отказ от рифмы, это вот отказ от той самой музыки Орфея и движение вот к хаосу, вот к этой бесконечной энтропии. А поэт все-таки должен пытаться как-то сконструировать мир гармонично, то есть не отказываться. И потом я считаю, что особенности русского села ботанического стихосложения, они бесконечны. И я, в общем-то, верю в неисчерпаемые возможности русского классического села ботанического стиха.
2: Как-то вы все-таки не обозначили главные свои вехи биографические. Будем считать, что это дело будущего. Вы говорили о литобъединении. Замечательный какой-то период, когда Нижний, да и вся страна была очень литературоцентрична. Ну, по крайней мере, мы так считали, нас на этом воспитывали. Вот мои источники, мемуары, в том числе людей 60-х, 70-х, 80-х лет, говорят именно ровно об этом. Какие учителя, наставники, ориентиры, камертоны в вашем становлении как писателя, поэта были и есть, может быть, сегодня?
1: Ну, безусловно, насчет того, что был литературоцентричен, я с вами согласен. Но с другой стороны, ведь очень много было людей, которые, ну, увлекались чем-то другим, да, всегда, во все времена. И они как-то находили все равно себе. То есть вот была отлажена система, когда один человек...

0: Человек находил другого. Ну, например, если говорить о литературе, то очень просто. Вот любой самый простой человек какой-нибудь в сельской местности, который писал стихи, он приходил в районную газету, показывал это стихотворение, и его направляли в какое-нибудь литературное объединение, которое вел, ну, хотя бы местный журналист при ДК культуры. А потом, значит, его уже посылали, может быть, в районный центр и так далее, тому подобное. Я вам хочу сказать, что действительно мне повезло, потому что я ходил в несколько литературных объединений. Сначала это было вот Данка, которым руководил Кумакшев. Параллельно я ходил в литературное объединение «Волошка» прозаическую, которым руководил Валентин Арсеньевич Николаев, тоже, к сожалению, уже покойный писатель, очень хороший человек и прекрасный педагог, который, в общем-то, в нас культивировал только самые хорошие человеческие качества. Потом я был достаточно близок в последний год жизни Федору Григорьевичу Сухову, я с ним общался. Это, я считаю, наш классик. Вот. И вообще, я считаю, что ведь Нижегородская земля очень богата на литературные таланты, но неоспоримых писателей, вот, на мой взгляд, которых я могу точно сказать, вот в Нижнем Новгороде, если говорить о нижегородской литературе, это вот четыре. Вот есть четыре писателя, вот, про которых я могу точно сказать, что это писатели. Это вот, конечно, всем известный Алексей Максимович Горький, это, конечно, его ученик Николай Иванович Кочин, с которым мне тоже как-то посчастливилось пообщаться, несмотря на то, что мне тогда было всего лишь 18 лет. Однажды я с ним как бы вот поговорил в здании Союза писателей. И это, конечно, Борис Корнилов, уроженец Семеновского уезда. И четвертым я бы назвал Федора Сухова, потому что это поэт своеобычный, скажем так, я это слово употребляю, это слово из его лексики, своеобычный. Это поэт, конечно, неординарный, и это поэт, создавший свой литературный язык. Только таких очень мало у нас, практически нет. Он писал на, можно так сказать, на своем языке, ну, который уникален.
1: А вот вам лично важно создать свой литературный, поэтический мир, сказать свое слово и в российской, и в нижегородской прозе. Каким вообще свой путь в литературе представляете?
0: Я считаю, что важно создать свой мир, и что поэт всю жизнь этот мир воссоздает своими произведениями. Но не у всех получается вот так вот, как у Федора Григорьевича, создать какой-то мир неповторимый.
1: А в чем его неповторимость была для вас?
0: Его неповторимость...
1: Ну, кроме особой лексики, как вы вот уже отметили один момент.
0: На слове, я считаю, в общем-то, вся литература-то и держится. И проза во многом держится на слове. Мы же не будем это отрицать, да, что вот, только что вот мы с вами говорили об Андрее Платонове. Чтобы, если бы даже вот кто-то сумел бы, вот представьте себе, написать изложение по роману Платоновой своими словами, вот пересказать то, что там происходит, разве что-то бы осталось от Платонова? Нет. У Платонова совершенно свой нерукотворный язык. И я даже не считаю, что вот Платонов был глубоким мыслителем. Абсолютно. Я не считаю, что он был каким-то...
1: Не согласна.
0: Что он был каким-то вот выдающимся мыслителем, что вот что-то вот в новое внес вот в мировоззрение вот прям какое-то. Но то, что он внес в литературу вот как практик, я считаю, самое главное. Он практик, он писатель-практик. Он же не теоретик, да, он же не лингвист, который писал, там, изучал какое-нибудь там сравнительное языкознание или, там, или какие-то там концепции свои вводил научные. Он именно создатель совершенно особенного языка, которому невозможно даже подражать, потому что тут ничего не получится. Настолько он самобытен. И вот из наших нижегородцев, я считаю, очень выпирает Сухов. Потому что то, что было после него, это да, это где-то талантливо, это где-то хорошо, но таких самобытных поэтов, создателей именно вот языка реформаторов, языка и, может быть, даже в каком-то смысле и мышления. Но интересно то, что Сухов-то, опять же, работал в силаботанической манере. Он же не писал ни верлибров, он же не писал там каких-то там белого даже стиха, да, как вот, так скажем, нерифмованного. И тем не менее мы вот видим вот эту его первозданность.
1: Мы
0: вот
1: продолжим на звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит библиотека для слепых, Нижнепечёрская, 10.
1: Очень приятно.
2: Мы вас внимательно слушаем, нашим маленьким коллективом. И вот у людей тут есть вопросы, можно ли за...

0: дать.
1: Да, конечно, конечно, нам будет очень приятно.
0: Хорошо. Тогда у нас вопрос к Евгению Ростиславовичу. Мы услышали список, скажем так, стоп-список нижегородских поэтов. И вот тут у одного из наших сотрудников вопрос. А почему в этот список не попал Александр Люкин? Действительно ли он как бы не дотягивает до этого уровня? Это вот первый вопрос.
1: Давайте озвучьте весь список, Эльвира Юрьевна. Попробуем потихонечку.
0: Второй вопрос тоже от другого нашего сотрудника. По поводу публикаций. Там такой внушительный ряд публикаций в толстых журналах. И вот для себя мы выделили 3 журнала. Это «Москва», «Наш современник» и «Нижний Новгород». Вот если из этих 3, в рамках какого Евгений Ростиславович чувствует себя наиболее уютно? То есть какой журнал из этих 3 для него самый родной, обжитой? Ну и последний такой традиционный вопрос. Что лежит на прикроватном столике Евгения Ростиславовича? Что сейчас он читает? Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.
2: Большое спасибо за вопросы. По поводу...
1: Начнем с чего?
2: С Люкина.
1: Да,
2: с Люкина.
1: Последовательно.
2: Да, безусловно, один из самых сильных поэтов Нижегородского края, даже его всегда называли один из самых сильных поэтов Волги, вообще потому, что он волгарь.
1: Есть потрясающая совершенно подборка стихов Люкина в исполнении Познанского.
2: Ну, у
1: она
2: него,
1: звучит на нашем
2: я
1: радио.
2: Считаю, прекрасных очень много стихов. Люкин отличался лаконичностью. Вот он был силен как раз тем, что он умел делать такие концовки стихотворения, очень яркие, очень сильные. Вот. Не то чтобы отрицательные, но я считаю, что у него было, какое качество, благодаря которому, может быть, он не дотягивает до уровня Бориса Корнилова. Очень маленький словарный запас. То есть словарный запас Люкина, там, не знаю сколько, но это, ну, во много раз меньше, чем словарный запас, может быть, даже не такого сильного поэта. Вот. И, конечно, вот это какая-то его зацикленность на определенных темах. Может быть, производственной, может быть, вот такой чисто городской. Поэтому вот великим поэтом бы я Александра Ивановича Люкина никак бы не назвал, но вот выдающимся поэтом, безусловно, и даже бы рекомендовал его читать начинающим там молодым поэтам, у которых никак не могут закончить свое стихотворение. Вот такие есть, да, которые пишут, пишут много и не понимают, где начало, где конец. Вот у Люкина как раз сильны всегда были концовки, там, как у него стихотворение. Ой, боюсь, я, может быть, что-то не так и процитирую. «Жизнь есть жизнь, как не горька судьбина. Видел я на краешке села, расцвела и горькая рябина. Горькая, а все же зацвела». Прошу прощения, если я что-то какое-нибудь не то слово тут вставил, так иногда бывает. Но, по-моему, правильно я процитировал.
1: Такое опосредованное ученичество.
2: Вот, очень, да, вот это его очень... Вот именно сильные концовки. Насчет журналов, то я отвечу так, что я никогда не стремился понравиться какому-то журналу. У меня нет любимых журналов. И поэтому я совершенно никогда не...
1: А вот это журнальное окружение, неважно, с кем вы вместе под одной обложкой?
2: Вы знаете, я... Это очень принципиально для меня. Терпеть не могу компанейщину. То есть я вообще... Вот это слово «команда», оно для меня крайне отрицательное. Я не член никаких команд. Я не член никаких партий.
1: А «Союз» — это не команда?
2: Нет, «Союз» — это профессиональное. Как бы вот. И в «Союз» писателей должны входить, я считаю, кто угодно. И классические писатели, и те, кого мы называем авангардисты, и те, кого мы называем постмодернисты. Если они пишут профессионально, они имеют полное право находиться в «Союзе писателей России». Вот. Вот так вот я считаю. Но я человек совершенно не командный, и поэтому, когда я слышу вот такие слова «это наш человек», «это не наш человек», мне как-то становится всегда не по себе. То есть я вот эту как бы не воспринимаю совершенно вот такой способ человеческих отношений.
1: А по какому принципу тогда происходит распределение вашего творчества по журналам?
2: Я просто предлагаю какую-то там подборку какому-то журналу.
1: Но ведь не случайный
2: вопрос,
1: журнал.
2: Дело в том, что вопрос был такой, что много публикаций. Да, много публикаций, но попыток публиковаться было еще больше. То есть это не надо воспринимать так, что вот я вот всегда приходил, и у меня все всегда брали. Да вовсе нет. Просто попыток было довольно много. И если я видел, что журнал как-то, ну, меня перестает

0: такие издания?
1: Ну, вы, скажем, там...
2: Смысл, исходный момент, мы оформляем документы на какие-то другие документы задним числом. То есть, на самом деле, этого не было, но мы оформляем, как будто это было. Ну, а дальше все запускается само собой, в результате, как мне говорят, я даже получу больше. В итоге этой всей... На самом деле, вроде бы, почему люди, причем христиане же предлагают, им даже в голову не приходит, они же никого не обманывают, понимаете? Никто же не страдает. Не, реально никто не страдает. Никто. То есть, вот это я понял. То есть, никто не страдает. Ну, и те люди тоже, они же христиане, понимают, что обмануть человека нельзя. Они просто обходят некие юридические нормы. Они просто обходят. Но в результате этих норм никто не страдает. Наоборот, все счастливы, включая меня. В итоге-то, когда все это закончится, все будет хорошо. Но это ложь. Понимаете? Это просто ложь. Обмана, то есть, как такового нету, потому что я же не говорю ему неправду. Просто мы таким хитрым образом обходим какие-то вот эти юридические протокольные вещи, которые, ну и подумаешь, ну кто пострадает? Никто не пострадает. Но а то, что это ложь, я иду на подлог. То есть, я оформляю документ на событие, которого реально не было. Я к тому, что все мы так или иначе в эту ложь втянуты. Нам со всех сторон советуют. Вот ты только здесь подпиши, и все будет хорошо. Да никто не пострадает. Ну да, ну не совсем честно, но какая тебе разница? И вот в эти механизмы мы все... Ну скажи, что это было. Ну скажи, что так оно на самом деле. Это не то, чтобы лукавство, ну просто ты не говори вот этого, а вот это вот скажи. И со всех сторон, то есть мы просто все, мы уже забыли, мы уже не ориентируемся, где правда, где ложь. Потому что настолько все в смуте, настолько все, как у меня дочка говорит, поразила меня, что-то фантазировала и говорит, папа говорит, а дочке 7 лет будет через 2 недели. Папа, время сейчас смутное. Я так напрягся, думаю, что же она скажет? Вот, а она так подумала. Я ничего не понимаю. Я не знаю, что она хотела дальше сказать. Она пыталась там как-то выразить свое очень интересным в поэтической форме. То есть не в стихах, а именно вышло-то все на поэзии. Очень хорошо получилось. То есть восприятие действительности такое интересное. Но вот она выразила суть смутности как таковой. Что я ничего не понимаю. Вот это наше тотальное непонимание. Вот буквально сегодня... У меня там между парами маленький промежуток. Я там открываю, мне приходит ссылка. Прочитайте статью Андрея Кураева в своем живом журнале. Не, я бы не стал читать, потому что я не читаю его из принципиальных соображений. Он лжет. Но заголовок мне понравился. Он говорит, самый главный человек в церкви – это епископ. Я думаю, наконец-то человек за ум взялся. Думаю, как не прочитать? Ну, человек, наверное, что-нибудь путевое написал. Надо же это дело прочитать-то. Начинаю читать. Ой, даже одной там какой-то третьей четверти не прочитал. Закрыл. Так расстроился. Что ты несешь? Ну, что ты несешь? А он там начинает рассуждать. Власть епископа основана на том, что Христос сказал своим ученикам. Кому разрешите, вот эти слова известны, на ком оставите, на том останутся, на ком разрешите, тому разрешится. Вот, говорит, это только епископы истолковали для укрепления своей власти, что это говорится о них. А на самом деле это говорится о всех людях, о всех христианах. И все, я это как прочитал и закрыл. Это уже, наверное, может он засланный человек какой-нибудь. Не случайно же он на кафедре марксизма-ленинизма начинал свое обучение. Он же дипломированный проповедник атеистической пропаганды, вообще-то говоря. И вот это очень напоминает атеистическую пропаганду. Сами приемы по своей глупости напоминают атеистическую пропаганду. Сказать образованному человеку вслух, что это епископы решили... Епископы для укрепления своей власти решили, сам оборот вот этой фразы, это чисто атеистический, но пропагандистский прием, потому что в церкви епископы ничего не решали, особенно в древней церкви епископы ничего не решали. Я не могу прийти к людям и сказать, знаете, вот с сегодняшнего дня, дорогие, слушаем только меня. Это невозможно сделать. Это можно каким-нибудь запуганным, затравленным людям, да и то они посмотрят, что почему тебя, он сильнее. Что нам будет, если мы тебя будем слушать, а не того, которого до этого слушали? Даже запуганным людям прийти. А тем более христиане той эпохи, христиане-мученики той эпохи. Убеди-ка их, что они должны слушать епископа, а не Христа. Ну убедите-ка их. Ничего подобного, мы нигде этого не видим. То есть это очевидный такой, это народ знал, кого нужно слушать.

И ясно об этом сказано и в апостольских посланиях, и в писаниях мужей апостольских. Но человек вот в своей озлобленности против епископата доходит до таких вещей, что это пишет. И я расстроился. Вот. Но люди-то ему будут верить. И эту вещь, как в атеистическое время, хавать будут, принимать будут, слушать будут. И говорят, а вот отец Андрей сказал, как будто истина непререкаема. А он истина. Почему? Потому что он диссидент. А у нас в народе любят обиженных. У нас мнение такое. Обиженный всегда говорит правду. А все остальные, они понятно. Мне вчера вот написали ВКонтакте, говорит, ну как говорить? Разве вы не знаете, отец Константин, разве вы не знаете, что патриарх Алексея убили? Патриарх Кирилл лично. Да, чтобы захватить власть в церкви. А все молчат. Господи помилуй. Это вот на такой уровень. То есть люди, считающие себя, ну не то что уж христианами, ладно, но просто образованными же людьми-то, культурными людьми. Они верят такой чуши. Ну такой вот просто несуразицы просто. Я не понимаю. Вот и это, конечно, когда ты понимаешь, насколько мы все погружены в этот вот лживость, когда все лгут, средства информации там в интернете. А я прокурор другой хотел сказать. Вот человек говорит неправду, лжет, да? То есть это бывает, всегда было и всегда есть, и всегда будет. Человек говорит ложь. Но в том и состоит задача людей трезвых, чтобы ложь назвать ложью и сказать, что мы с этим не имеем ничего общего. Он говорит ложь, а церковь есть столб утверждения истины. Раз он говорит ложь, ему не место в церкви. Он до покаяния отлучается от церкви. Он вне церкви. Этим сигнализируется, что этот человек говорит ложь. Не слушайте его. Он вас путевому не научит. Да, за ним уйдут какая-то группа людей. Уйдет. Но эти люди будут знать, что они не в церкви. И они будут страдать от этого, что они не в церкви. И страдая от того, что они не в церкви, они взыщут покаяние и будут искать, как в церковь вернуться. Но в наше время люди, говорящие ложь, а началось-то все ведь не вчера. Началось-то давно вот это лжеговорение. Еще, может, первый-то самый был, первые ласточки-то полетели в момент назначения патриархом Алексея II. Когда там этот Денисенко поднял, там Глеб Якунин подняли голос. Вот. Вот тогда надо было очень жестко среагировать. Но на Денисенко среагировали жестко, и это спасло ситуацию на Украине. Спасло. Она такая, какая сейчас, плохая, но была бы хуже, если бы этого не сказали. А со всеми местными вот священниками не стали так остро реагировать. И дальше вот эта ложь нарастает, как снежный ком. Она растет, растет, растет. Все думаю, ну как вот их запретить-то? Ну как их от церкви очистить-то? Ну как их анафеме предать? Ведь люди пострадают, раскол будет. Да он будет. Только проблемы из-за этого раскола, когда не лечат болезнь вовремя, то она разрушает весь организм. Рано или поздно, как гангрена, понимаете? Вот пальчик надо резать. Резать надо пальчик. А иначе придется отрезать голову. Вот, и отнести человека на кладбище, потому что газовая гангрена, с ней не шутят. Но вот люди, ну как, ну пожалеть, ну жалко, ну что ж пальчик-то хороший же. А там уже ступня, ну ничего, как-нибудь мы справимся, ну можно же похромать немножко на больной ступне. Там уже по колено. И дальше, и дальше, и дальше. Думаешь, что ж теперь... А потрубить, да как жить-то тогда? Без ноги-то совсем тяжело жить. Пусть уж как-нибудь растет больная нога. А она дальше распространяется. И дойдет до того, что просто голову отрубать придется, а все тело нести на свалку, оно все сгниет. Потому что ложь разрушает церковь. Ложь разрушает сознание человека. Ложь отравляет его молитву. Ложь есть главное бедствие этого мира. Наиглавнейшее. С чего началось грехопадение Адама? С чего? Со лжи. Одно лживое слово, которое человек поверил, и все, и все умерли. И миллиарды человек до сих пор мучаются в этом кошмаре, потому что один человек поверил лжи. А что такое революция 17-го года? Ну не один человек. Миллионы людей поверили лжи. Просто лжи откровенные на все. Лжи не только на императора, это полдела. Сейчас на этот момент только акцентируют внимание, и именно поэтому ничего не происходит хорошего. Люди говорят, императора оболгали. Да разве в этом только дело?

то императора оболгали. Нет, люди внушили мысль. Вы уберите вот это и вот это, и будете жить счастливо. Как это так? Счастливо. А вот так вот бах и счастливо. Вот только вот его уберите и его уберите. Как женщины говорят, ты солнышко аборт сделай, и жизнь начнется прекрасная. Что, правда? Да, конечно. Ты не понимаешь, что все твои проблемы только от того, что ты сейчас беременна. А вот избавишься, и будет просто снова жизнь бить ключом по голове. Девушка маленькая, наивная, верит. Да, мне вчера случай рассказали. Кто-то из священников рассказывал. По телевидению, что ли. Ну, в общем, мне до меня донесли вот через какие-то руки. Что где-то произошел такой эпизод, что женщина забеременела. И когда она об этом узнала, она на радостях пришла к мужу и сказал, знаешь, дорогой, я беременна. А он, видать, ребенка хотел, у него такая радость. Я не знаю, что он хотел, но очень у него радость. Он говорит, ну, здорово, замечательно. Вот, и они это дело нормально, по-супружески отпраздновали. И через 3 месяца после начала первой беременности началась вторая. Когда она об этом узнала, врач, который делал вот все это сканирование, он сказал, что такое в его практике бывает только второй раз, но теоретически это возможно. Но он ее предупредил. Я сам не знал, вот, я жизнь не представил. Все ученые говорят, что это невозможно. Но практики, они не ученые, они не знают, что на самом деле. Науки-то они не знают, поэтому они говорят, что факты какие. Но он сказал этой женщине, что, знаешь, дорогая, первый ребенок будет жить за счет второго. Поэтому второй родится Дауном. Он так и сказал, Дауном. Девочка была маленькая, она поверила. Хотя любому образованному человеку понятно, Дауны от этого не рождаются. Это генетическое заболевание, оно от того, что что-то ребенку не хватает, никак не проявляется. Но девочка оказалась, хотя она обоих не хотела, то есть она вообще не хотела детей иметь, но когда она почувствовала, что она беременна, и ей предложили одного оставить, одного убрать, она подумала, странно как-то, значит, вот это никто. Вот этот человек, его надо оставить, а это кусок мяса, его надо убрать. Как-то, говорит, нелогично. Вот как это ребенок мой, а этот, значит, не мой ребенок. То есть она, вот рассуждая очень практично, не будучи там ни христианкой, ни кем, просто как мама, она говорит, с чего ради я буду делать между ними разницу? И сказала, оставляю обоих, и Никита говорит, ну и сама будешь мучиться. Родилось 2 прекрасные девочки, фотографии их показывали. Так родились, то есть да. Я был поражен, вот, ну. Дивные дела Божьи, лишь бы только человек захотел слушать его. И все будет как надо. Но вот это ложь, понимаете? Ну, это взрослые все девушки, маленьким лучше не слушать девушкам. Вот. Но ведь на самом деле любая молодая женщина, которая попадает в это страшное место, которое называется женская консультация, это Освенцим. У меня жена пришла первым, когда ходила. Она пришла просто в истерике. Вот просто ревет, ее трясет все. Потом уже, когда второй, третий, там уже нормально. Она сидит спокойно, как это, железная леди. И их игнорирует полностью. И как это, удивились только, откуда она такая крепкая, крепкий орешек. Но вот первый раз была просто истерика. Потому что любому человеку, вы не поверите, женщине, которая переступает порог женской консультации, сразу же, не говоря ничего, ее начинают убеждать в том, что ей надо срочно избавиться от ребенка. У них план, что ли, какой-то, я не знаю. Вот, вы не верите? Вот я вам серьезно говорю. И все женщины, которые первый раз попадают, для них просто шок. Они идут счастливы, они мамашки, папа там дома счастливый, у них 3-й месяц, они хорошие, радостные, пошли. Выходят все в депрессии, потому что как? Мы желанного ребенка, врач, даже не разобравшись в ничем, он сует бумагу, говорит, как будто за этим и пришли. А когда мама говорит, нет, вплоть до того, там одной сказать, ты что, дура, что ли? Вот тебе ж только 23, ты куда собралась рожать? В 25, говорит, тебе ж целых 25? Что, сдурела, что ли, в таком возрасте рожать? В 16 рано, в 18 поздно. Муж есть? Плохо. Мужа нет? Еще хуже. Муж молодой, ты что, сдурела? Молодой. Старый? Опять плохо, старый. Где живешь? У папы с мамой. И что ты им обузу принесешь? Где живешь в своей квартире? И сколько у тебя площади? Не хватит? Сколько у тебя детей? Еще 2. Ты с ума сошла? 3-го. Нет ни одного, да ты ж неопытная, не справишься. Понимаете? Это я не анекдот. Это вот так работает ложь. И именно поэтому вот те люди, которые проводят разные социальные опросы, они ничего в этом не понимают. У них жены не ходят в женскую консультацию. Они говорят, у нас там первое место в мире по количеству абортов. Ай-яй-яй, какая у нас страшная страна. Дело не в том, что у нас женщины плохие.
У нас женские консультации плохие. Потому что у нас любого человека начинает обрабатывать, чтобы он, хочешь не хочешь, сделал эту самую гадкую вещь. Они его уговаривают, они лгут ему, чтобы убить его душу. Эти женские консультации надо просто, я не знаю, что с ними сделать. Их надо разогнать всех, потому что лучше без них, чем с ними. У нас бы число, количество абортов упало бы резко в разы, если бы их не было. Причем, обратите внимание, они никого не пускают на свою территорию. Центр «Колыбель» сколько рвется, чтобы пустили хотя бы специалистов посидеть в женской консультации, поговорить с женщиной. Нет, вы что? Ни в коем случае. Никаких даже разговоров. Вот так действует ложь. И человек, попадая в эту ложь, он не знает, что делать. Он дезориентирован. У него смута в голове, что правильно, что неправильно. Он, девочка пришла там, ну ладно, там с мужем это одно дело. У девочки нет мужа. Она там 18, 19, 20 лет может. Но она живет с каким-то молодым человеком. И она приходит и говорит, поддержки ищет. Что делать-то? А я говорю, да как что делать? Понятно, что делать? Что, не маленькая, что ли? Но она понятна, она думает, ну все так делают, и я буду так делать. Ее же никто не пробует сказать ей правду. Истину сказал, что здесь не истину, хотя бы правду сказать. А ей лгут, обманывают. Это вот только один спектр. А сколько всего? Вот мы сегодня разбирали только, там я студентам в семинарии рассказывал. Говорю, представляете, наша система образования устроена каким образом? Кроме всех прочих разных там проблем и тараканов, которые в ней есть, начиная с ЕГЭ и кончая там самой системой преподавания. Один аспект только беру. Во что бы то ни стало, любой ценой заставить ребенка с первого класса залезть за компьютер и в интернет. Любой ценой, хоть эдак, хоть так, но заставить его сесть в интернет. Убедить родителей, убедить учителей, что без интернета он вырастет неполноценным ребенком. Это же ложь. Ложь очевидная, потому что я без интернета в детстве, и вы все без интернета в детстве учились, выросли нормальными людьми. Нормальными. И мы знаем, что люди, которые с детства на интернете, они ненормальные люди. У них зависимость. И тем не менее, учителя, министры образования, все департаменты образования, учебные программы говорят, интернет, интернет с первого класса. Родители говорят, можно мой сын, ребенок не будет интернет заниматься? Нет, нельзя. Это входит в учебный план. Вы должны найти информацию в интернете и ее распечатать. Зачем? В первом классе дают какое-нибудь сообщение и доклад о каком-нибудь, неважно о чем. Вот, ребенок в первом классе 75-го года писал это сообщение из энциклопедии от руки. Отрабатывал мелкую моторику и получал кое-какие знания. Теперь он находит в интернете и ищет, тратит минут 10-15 времени, чтобы, это в лучшем случае, попутно смотря всякую левую информацию, овладевает, как интернетом пользоваться, и когда он останется без родителей, поверьте, он не будет искать семейство каких-нибудь там пестроцветных. Совсем другие вещи будет искать в интернете, которые ему очень любопытно посмотреть. А вот он нашел, ну, скопировал эту статью, переместил в вордовский документ и распечатал. Что здесь отработано? Какая тех? Что развилось у ребенка? Что? Ничего. Он не прочитал? Нет, конечно. Он ничего не прочитал. Он не будет читать. Он нашел информацию, распечатал все. Подписал свою фамилию, напечатал кое-как. Что развивается? Ничего. Но почему-то это крестили развивающим обучением. Это что? Ложь. Ложь, которую нас включают, которую он заставляет делать. И ЕГЭ – ложь. И кругом вот это все ложь и ложь и ложь. И мы включены в эту ложь и тонем в ней просто по уши в этой лжи. А представьте это, если человек просто образованный хотя бы. И он знает, когда ему втирают очки и когда вешают макароны на уши. Он хотя бы это знает. Он может не знать что-то другое, но в силу образованности, в силу высокой культуры, какого-то критического мышления, он понимает, что его сейчас одурманивают. И он, по крайней мере, реагирует это как на ложь. Он не принимает это. Он выключает телевизор, выключает интернет, выключает радио. Говорит, не буду все слушать эту пропаганду, потому что кругом ложь. И он читает по-прежнему Достоевского или там Пушкина, или какого-нибудь Бердяева, и размышляет над смыслом бытия. Вот. И он, по крайней мере, не позволяет в свои мозги залезать никому и ничему. А если человек не имеет такого образования, и такой высокой культуры, такого критического мышления, что с ним происходит?

Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Баланс между универсальным и национальным. Патриотическое чувство – естественное, очень важное чувство, без которого не может функционировать не только государство, но и этническая общность людей – народ. Именно патриотическое чувство помогает людям ощущать себя единым народом и единой страной. Но у этого патриотического чувства могут быть опасные интерпретации, опасное развитие. Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь этого сказать, христианской, а в более широком масштабе религиозной нравственностью, то такой патриотизм может очень легко превратиться в агрессивный национализм, потому что в церкви национальное и универсальное уравновешены самой христианской моралью. Вот почему патриотизм в церкви никогда не опасен для других. Вот почему патриотизм верующего человека не опасен для других. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 6 марта 2011 года.

0: специальный репортаж на радио «Образ».
1: 29 сентября в Академии «Маяк» прошла встреча студентов нижегородских вузов с представителями отдела взаимодействия с высшей школой Нижегородской епархии. На ней священники и молодые люди обсудили актуальные проблемы, связанные с оккультизмом, сектантством и всевозможными псевдорелигиозными организациями, которые маскируются под духовные институты и завлекают к себе людей. Мы побывали на этом мероприятии. Подробности в нашем репортаже. Уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк». Это на Нижневолжской набережной. Там собралось очень много молодых людей. Все они студенты нижегородских вузов. Там состоялось необычное и очень актуальное мероприятие. С молодыми людьми встречались священники. И, конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию и образованию. Рассказывает руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с высшей школой протоиерей Евгений Худин.
2: Мы находимся в одном из залов Академии «Маяк», который гостеприимно принимает наши мероприятия. И сегодня мы пригласили на открытую лекцию студентов нескольких вузов города Нижнего Новгорода, чтобы поговорить о духовной безопасности. Увы, к сожалению, на сегодняшний день немногие из нас обладают твердыми знаниями о вере в Господа Иисуса. А вот какие соблазны на изучение веры могут встретиться, сегодня мы и поговорим. Это секты, деструктивные культы и иное.
1: Встреча называлась «Новая вера под старым небом. Оккультизм и воронка заманивания». Проще говоря, речь шла о духовной безопасности. Говорилось о самых разных искушениях, заблуждениях, о деятельности всевозможных сект и деструктивных культах. Ну а главное, о том, как уберечься от всего этого православному человеку.
2: Направление воспитания, просвещения, образования крайне необходимо нашим молодым людям. Потому что мы живем здесь, на русской земле, ну и как минимум должны быть культурно образованы разносторонне. А церковная культура, культура православного христианства – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Уже несколько лет в Нижегородском регионе трудится комиссия по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию при Совете ректоров Нижегородской области и Приволжского федерального округа. В начале пути, конечно, было сложно, было много опасений, а как люди откликнутся на общение с епархией и ее представителями. И ожидания оправдались. Доброе слово, благословение, весть благая евангельских строк, конечно же, живо и ярко отражается в сердцах и студенчества, и профессорско-преподавательской корпорации.
1: Кроме протоиерея Евгения Худина, к ребятам обратился протоиерей Дмитрий Мартынов. Он руководитель миссионерского отдела епархии. Еще на встрече лекции присутствовал сотрудник отдела по взаимодействию с высшей школой Дмитрий Строганов. Одна из участниц встречи – Елизавета. Она студентка университета правосудия.

0: церковное слово.
1: Детищ,
2: младенец, дитя, отрок. Пример из книги Бытия.
3: «Отвещав же Рувим, реча им, не рехли вам глаголя, не преобидите детища, и не послушайте меня, и се кровь его взыскуется». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается».
2: Итак, детищ означает младенец, дитя, отрок.
4: Вы слушаете «Радиообраз».
0: Унесенные революцией.

Храм в честь Архангела Михаила в Нижегородском Кремле был заложен одновременно с городом в 1221 году. Тогда церковь была деревянной. Но уже в 1227 году храм был перестроен в камне. Он неоднократно горел, был отстроен заново в 1359 году. В дальнейшем он стал сначала домовым храмом, а затем и усыпальницей нижегородско-суздальских великих князей. К началу XVII

Столетия храм обветшал. Его возрождение началось с воцарением на престоле династии Романовых. Патриарх Филарет в 1625 году установил личное покровительство над Нижним Новгородом и весной 1628-го прислал в Нижний каменных дел подмастерьев Лаврентия Семеновича Вазаулина и его пасынка Антипу. Михаило-Архангельский собор уникальный для начала XVII века. Церковь соединена с колокольней. Во время богослужения звонарь не только слышал, но и видел ход храмовой службы. В соборе архистратига Михаила был еще один предел во имя Иоанна Богослова, но он был утрачен. В 20-х годах 20 века храм был закрыт. С 1962 года в нем находился филиал исторического музея. Богослужения возобновились в 1994 году. В 2000-м собор был передан Нижегородской епархии. В этом же 2000 году в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской был прославлен протоиерей Алексей Порфирьев. Батюшка во время проведения в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году добился выделения средств на реставрацию этой древнейшей церкви. Отец Алексей стал настоятелем Михаило-Архангельского собора в июле 1893 года. В это же время он был возведен в сан протоиерея. Отец Алексей Порфирьев был заметной фигурой в Нижегородской епархии. Он преподавал русский язык и словесность в епархиальном женском училище, вел уроки русского языка в Мариинском институте благородных девиц, читал лекции по церковной истории в семинарии. Кроме того, отец Алексей был библиотекарем семинарии, благодаря чему книжные и журнальные поступления стали более систематическими и обширными. Значительную роль играл Алексей Порфирьев в миссионерском православном братстве Святого Креста. Своими трудами он поспособствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. При его непосредственном участии в 1894 году была заложена церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Больничной улице, ныне это улица Нестерова. Отец Алексей неплохо владел пером и иногда публиковал статьи в нижегородских епархиальных ведомостях. До последних дней своей жизни батюшка активно работал в Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Занимался изучением и описанием архивов нижегородских церквей, был большим знатоком церковной истории. В 1905 году протоиерей Алексей Порфирьев был перемещен на должность настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора. 17 октября 1918 года, после масштабного городского крестного хода, в доме протоиерея Алексея был проведен обыск, а сам священник арестован. 6 ноября 1918 года чекисты предложили отцу Алексею свободу взамен на публичный отказ от священного сана и дачу ложных показаний против владыки Лаврентия. Отец Алексей дал категорический отказ. Батюшку приговорили к расстрелу. Память священномученика Алексея Порфирьева совершается 6 ноября.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дождь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми иси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы иси освящение единой наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога, спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес приял иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобне, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богослов росшую сущую Богородице те величаем, именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисус Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во ся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или по хулях я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благо сотворша, привелися, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны». «Вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я с оступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь». «Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающие меня от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего,
богоглаголивший апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причистей Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать и неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, ащебо праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогами со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пренностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Образ», программа «Да исправится молитва моя». И я ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с символом православной веры. Его общий смысл мы узнали из нашей предыдущей встречи. А с сегодняшней передачи мы будем подробно рассматривать значение каждого фрагмента символа, которых всего 12. Церковно-славянский текст символа веры, я надеюсь, вам хорошо знаком из молитвослова. Поэтому для начала я хочу вам предложить его перевод на русский язык. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено».

Писанием, и восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, в единую, святую, соборную и апостольскую церковь исповедую одно крещение для оставления грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. То есть истинно так.

Итак, как я уже сказал, символ веры состоит из 12 частей, членов. И мы будем их комментировать по пунктам. Итак, пункт первый. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Как воспринимать слово «вера» и что значит «верую», мы разобрались в прошлой передаче. Давайте разбираться далее. Главный предмет веры христиан – это Бог. Под этим словом мы подразумеваем бесконечную духовную сущность, непознаваемую до конца в своем безмерном могуществе, мудрости и славе. Бог вездесущ и вечен, то есть пребывает вне времени, всемогущ и все знает. Он – совершенная правда и любовь, не нуждающаяся ни в чем, и Сам щедро дающий все. Бог не есть нечто из существующего во Вселенной. Он не материя, не энергия, не космос, не высший разум, не высшая часть души. Напротив, все, что существует, получает от Него бытие. Все живущее – жизнь, разумное – разум, сильное – силу. Бог называется единым вовсе не потому, что кому бы люди ни поклонялись, они поклоняются Ему, а потому, что только Он один, истинно сущий. И все другие боги, как бы они ни назывались,

Зевс, Кришна, Перун и прочие – это ложь, которая не имеет существования, но за которой скрываются злые падшие духи. Итак, кроме Бога-Творца, в которого верят христиане, нет никакого другого Бога. Единый Бог называется Отцом, потому что Он – Личность, извечно порождающая Сына. Но Он становится также Отцом для каждого, кто, уверовав в Его Сына, принимает крещение. Бог-Отец ни от кого не появляется и потому называется еще нерожденным и безначальным. Вседержителем Он называется потому, что весь мир до сих пор существует благодаря тому, что Его сила держит Вселенную. Весь мир также управляется Его всемогущей волей, всякому добру помогающей, а всякое зло, возникающее из-за отказа свободных существ от добра, пресекающий и обращающий к благим последствиям. Бог-Отец называется далее Творцом неба и земли, ибо Он по Своей свободной воле и без чьей-либо поддержки из небытия за 6 дней создал Вселенную. И целью этого творения было желание, чтобы свободные и разумные существа вошли в Его вечное блаженство. Видимый и невидимый миры, упоминаемые в символе, это материальная Вселенная и духовный мир. Материальная Вселенная была возглавлена человеком, созданным по образу Бога и предназначенным стать Господним подобием. К невидимому миру относятся ангелы и наши бессмертные души. Ангелами называются сотворенные, разумные и могучие духи, не имеющие материального тела. Часть их из-за гордости отпала от Бога и стала бесами, породившими все зло во Вселенной. Глава их, Сатана, соблазнил первых людей. После своего мятежа бесы навсегда определились в своей ненависти к Богу, и именно им приготовлен мрак вечной тьмы. Но все, что существует как видимое, так и невидимое, создано из небытия свободной волей Отца.

2. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Как уже говорилось выше, Бог называется Отцом, потому что родил Сына. И здесь мы видим, как Церковь подробно описывает свою веру во Христа. Для нас Иисус Христос – это не великий посвященный и не учитель нравственности, не простой пророк и не первый революционер, а вечный Бог, второе лицо Святой Троицы. Он называется Единым, так как является единой личностью, хотя сейчас и существующий в двух природах. Господом Он называется, ибо по природе является властелином творения. Царство Его – царство всех веков и владычество Его во всяком роде. Но в особом смысле Он наш Господь, как наш Искупитель и глава Церкви. Имя Иисус Он получил после того, как стал человеком. Это имя означает «сущий», который пришел спасти, или просто Спаситель. А слово «Христос» уже не имя, а обозначение Его служения после воплощения. В переводе оно означает «помазанник». Потому Он, как человек, был помазан Своим Божеством и Святым Духом. А помазание это дано было Ему как царю, пророку и священнику. Ведь в древности, в Ветхом Завете, царей, пророков и священников возводили на служение через помазание освященным маслом, и они назывались помазанниками. Иисус называется Единородным, так как только Он рожден из сущности Отца, в отличие от других детей Божиих, ангелов и людей. Они имеют иную сущность, чем Отец, и становятся детьми по усыновлению через Христа. Дальше словами «от Отца, рожденного прежде всех век» подчеркивается, что Сын рожден из сущности Отца до начала времени, а оно появилось вместе с миром. Вселенной могло и не быть, но Сын вечно рожден от Отца, и Его рождение подобно тому, как свеча зажигается от свечи. И первый огонь при этом не уменьшается, и второй свет равен первому. Сын связан вечно с Отцом, как солнце с лучом. Он – сияние Его славы и образ Его личности. Он – вечное самовыражение Отца, Его слово, премудрость и сила. Сын, как и Отец, истинный Бог, в отличие от фальшивых башков язычников и иноверцев. Но при этом нельзя считать, что есть два или три Бога. Все три лица Троицы – один Бог, так как один источник Божества – Отец. У всех трех личностей одна сущность или природа. Воля, царство, слава и сила, и они все друг в друге вечно пребывают, отличаясь лишь тем, что Отец не рожден, Сын рожден, а Дух исходит. Чтобы подчеркнуть истинность Божества Христа, символ веры говорит, что Он рожден, несотворен и единосущен, то есть той же сущности, что и Отец. В отличие от всех других существ, Христос не творение, а порождение сущности Отца. Им же вся быша, то есть Христом Отец сотворил мир, но не как орудие имел Отец Сына, а как совершителя Своей воли. Так что вся Вселенная своя для Господа Иисуса. Все им и для Него создано, и все Его силой существует. Поэтому Он и спас тот мир, который Он же и создал.

0: На этом я с вами прощаюсь. А в следующий раз мы продолжим знакомство с символом нашей православной веры. Всего вам доброго. Храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радио «Образ».
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме святителя Спиридона Тримифунского в Коптеве города Москвы 25 декабря 2023 года.
2: У нас в церковных календарях каждый почти день воспоминания о древних мучениках. Но если перечислить всех новомучеников, то уж, наверное, даже никакого календаря не хватит. Мы не знаем всех имен, но мы знаем, что это количество мучеников превышает тех, которые в церковном календаре, может быть, даже на целый порядок. Мы церковь-мученица. И разве те самые наши отцы и матери, деды и прадеды, которые увенчаны этим мученическим венцом, разве они не молятся о земле русской? Не их ли святыми молитвами возрождается вера православная на нашей земле? Я убежден в том, что это во многом так. Преодолев самые страшные гонения тех, кто пытался как бы научно обосновать отсутствие Бога, потерпели поражение, а вера продолжает существовать. И уже потому, что мы, пройдя это искушение безбожием, твердо стоим на пути к Богу, опираясь на свою православную веру. Вот уже по одному этому мы и благодарить Господа должны, и святых угодников, но что самое главное, никогда не терять духовной бдительности и отдавать свои силы во многом для того, чтобы это духовное возрождение нашего народа не пресеклось, не остановилось, чтобы никакие внешние или внутренние обстоятельства не поколебали решимости наших людей, продолжая великое дело своих благочестивых предков, идти по пути к Богу, соизмеряя свою жизнь с Его заповедями, руководствуясь Его учением, как оно дано нам в Священном Писании, как оно преподается Церковью. И чтобы наше стремление жить с Господом сопровождалось нашими конкретными делами, в первую очередь связанными с воспитаниями детей и молодежью, и с непреткновенным свидетельством о том великом чуде, которое Бог совершил с нашей страной и с нашей Церковью. Молитвами святых новомучеников-исповедников Церкви Русской по нашим с вами общим скромным трудам да помогает Господь всем вместе хранить веру православную.

0: Славную, как великую ценность и великую святыню нашей национальной жизни. Охраняя эту веру, мы можем только тогда, когда мы ее будем актуализировать в нашей жизни. То есть, когда будем жить по вере, воспитывать детей, обращаться к внешним, не боясь ничего, но с мужеством и с радостью свидетельствовать, что жив Господь и жива вера православная в нашем народе. И в ответ на это свидетельство надеяться, что еще многие и многие обернут свои сердца и умы к познанию Божьей мудростью и войдут в число спасаемых, составляя тело святой мученицы-исповедницы Церкви Русской.
1: Первосвятительское слово.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

язык отверзлыси, и глаголаши зовы таковая, Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителей

Господи, покажи нам Отца глаголоше, Ты же к Нему, таликое время сый со мною, не познал ли сияка Отец во мне и аз во Отце есмь? Тем же неисследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спасе премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе

правды моя, Иисусе, надежда моя, не остави меня. Иисусе, помощниче мой, не отрини меня. Иисусе, создай.

Иисусе, сила непобедимая, Иисусе, милости бесконечная, Иисусе, красота пресветлая, Иисусе, любви неизреченная, Иисусе, Сыне Бога живого, Иисусе, помилуй мя грешного, Иисусе, услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе, очисти мя во грехах рожденного, Иисусе, научи мя непотребного, Иисусе, освети мя темного, Иисусе, очисти

нижних искупителю, Иисусе преисподних потребителю, Иисусе всея твари украсителю, Иисусе души.

Боготочною кровью яко же искупилась и нас древле от законной клятвы. Иисусе сице из мина соцсети, ею же змей запятный страстьми плотскими.

Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе хранителю во младости моей, Иисусе кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе надежду в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей.

проповедник богоносных вещания и глаголы исполняя, Иисусе на земле явлься, и человеки невместимы пожилыйся, и болезни наши подъялыйся, от

«Восия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская, идоли Бо спаси наш, нетерпящий Твоея крепости, подоша, мы же спасение получившие вопием Ти, Иисусе истина, лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей». Иисусе Царю, примогая всех крепостей, Иисусе Боже, пребывая в милости, Иисусе хлебе животный, насыти мя алчущего, Иисусе источниче разума, напой мя жаждущего, Иисусе надежду веселье, одей мя тленного, Иисусе покрови радости, покры мя недостойного, Иисусе, подателю просящим, дашь мне плач за грехи моя. Иисусе, обретение ищущим, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное. Иисусе, искупителю грешных, очисти беззаконие.

Дивную показа тварь, явлейся, Творец, нам, без семени девы воплотися, из гроба печати не руши воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим, Иисусе слове необыменный, Иисусе слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрости недомыслимая, Иисусе божество неописанное, Иисусе господство неисчетное, Иисусе царь.

нижних и вышних, никак уже от ступеней тщетной, егда воли нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе, сладости сердечная, Иисусе,

Спасти хотя мир восточе востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился еси до смерти, тем же превознесеся и...

Царю Привечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, як уже очистилось и 10 прокаженных, исцелены, як уже исцелилось и сребролюбивых,

Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдох.

Иисусе, пастыре мой прещедрый, Иисусе, владыка мой премилостивый, Иисусе, спаси мой премилосердый, Иисусе, просвети

Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, як уже приялось и Петра, отвергшегося тебе, и призови мя унывающего, як уже древле Павла гонящатя,

Поюще Твоего человечения, восхваляем Тя все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй с Отцем и хотяй судите же.

Иисусе, цвете благовонный, облагоухаймя, Иисусе, теплото любимое, огреймя, Иисусе, храме предвечный, покрыймя, Иисусе, Отец,

Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святые, облистай мя. Иисусе, болезни душевные и телесные, избави мя. Иисусе, из руки сопротивные, изми мя. Иисусе, огня негасимого,

и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, и от нашествия на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие змеи муки.

як уже приялось и вдовицы две лепте, и сохрани достояние твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие из

як уже приялась и вдовицы две лепте, и сохрани достояние твое от враг видимых и невидимых, от нашествия и наплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех

Возбранный воевода и Господи, ада победителю, яко избавлюсь от вечной смерти, похвальное восписуете создание и раб твой, но яко имея милосердие неизреченное от всяких

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже мой, и же неизреченного ради Твоего человеколюбия, наконец веков плоти оболкися от Преснодевы Марии, славлю мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти

и предвозвестившие тебя пророки, прославляю апостолы твоя святые, торжествую же и мученики, священники же твоя славлю, поклоняюся преподобным твоим и вся твоя праведники пестунствую. Такова го и таликого многого,

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Евангелие дня.
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов, и сегодня мы слушаем Евангелие от Матфея.
3: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же восхоте сказать...»
4: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего –

0: брату своему согрешение его.
1: Этой притчей о двух должниках Господь отвечает на вопрос апостола Петра. «Сколько раз прощать брату, совершающему грех против тебя?» В этом ответе Господь не просто говорит «прощать надо всегда», но выстраивает совершенно иную перспективу отношений между людьми. Оказывается, наши межличностные проблемы, все эти бесконечные упреки, раздражения, осуждения, перемывание костей друг другу, не просто какие-то шероховатости на нашей, в общем-то, кажущейся безупречной глади жизни, но существенное, значимое препятствие в нашем общении с Господом Богом. Сумма, которую задолжал злой раб в притче, 10 тысяч талантов, это огромная сумма. Иосиф Флавий сообщает, что в правлении Ирода годовое поступление в казну от Галилеи и Переи составило всего 200 талантов. То есть указанная в притче сумма долга – это астрономическое состояние. А вот долг, который востребовал только что прощенный раб, мизерный, он составлял всего лишь одну полумиллионную часть той суммы, которую ему простили. И именно эти копейки оказались определяющими его дальнейшую незавидную участь. Идея, которую Господь вкладывает в умы своих последователей, предельно простая. От Бога бессмысленно пытаться откупиться, вернуть Ему все наши долги. И за то, что мы живем и дышим, и за наши вольные и невольные грехи, нарушение Его святых заповедей. Откупиться нельзя, но можно договориться, если ты сам начнешь проявлять к своим должникам такую же милость, какую надеешься получить от Господа Бога. Для юридического сознания иудея это просто революционная идея. Как? Вместо того, чтобы все силы бросить на точное соблюдение предписаний закона, надо внимание перенести с личного благочестия, безнадежного, как это ясно из притчи, на наши вполне законные претензии к окружающим и решительным образом переступить через них. Переступая, мы уподобляемся самому Господу Богу, милующему и прощающему. Христос утверждает, сам Бог готов закрыть глаза на все наше непотребство, если только мы станем хотя бы немного великодушнее и милосерднее. Не то, что ты есть или каким ты был, значимо для Бога, но то, куда ты стремишься. Итак, правило, которое должно стать основным в нашей жизни. Прежде чем предъявлять претензии друг к другу, вспомнить, что наша небольшая, даже вымученная милость к окружающим для Бога куда важнее и интереснее, нежели чем огромные залежи наших грехов.
2: Евангелие дня.
3: Песнопение всеночного бдения.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Вечная мудрость.
2: Есть очень хороший навык, который дается с трудом и очень легко по невнимательности из нашей жизни уходит. Это навык все в своей жизни предавать Богу. Вот обидел меня кто-то. Можно сказать, что с этим надо разобраться, и так мы чаще всего и поступаем. А можно поступить гораздо мудрее и милосерднее по отношению к самим себе. Можно сказать: «Да, меня обидели, но с этим Господь разберется». Когда же мы сами пытаемся отплатить за то худое, что нам сделали, то Господь лишает нас своей помощи, и потом нам еще достается за эту нашу самочинную расплату. А если мы оставим все на Его волю, на Его усмотрение, Он, безусловно, все и устроит Сам, к нашей пользе и нашей радости. У нас для этого не хватает терпения, поэтому мы этого и не видим. Игумен Нектарий Морозов.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе, и сегодня наша тема – это иконография Иоанна Предтечи. В иконописных подлинниках, а подлинником мы называем руководство для иконописца, собрание образцов, определяющих все детали канонических изображений различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах, Иоанна Крестителя характеризует следующим образом. Типом еврей, средних лет, телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода черная, менее чем средней величины, разделенные на пряди или космочки, волосы черны, густы и кудрявы, также разделенные на пряди. Одежда свалена из грубой верблюжьей шерсти, вроде мешка, при этом святой подпоясан кожаным поясом. На одном из самых традиционных типов иконографии святой пророк изображается по пояс, поясное изображение, обращенное лицом к молящемуся человеку. Такое написание максимально настраивает человека на молитву и личностное обращение к святому, изображенному на иконе. Пророк пишется в одежде из верблюжьей шкуры. Такое изображение основано на описании его, взятом из Священного Писания. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и по пояс кожаный на чреслах своим, читаемое в Евангелии от Марка. На некоторых типах изображений пророка поверх верблюжьей шерсти на нем может быть тканый хитон или гематий, то есть накидка из куска ткани. Правая рука пророка поднята в благословляющем жесте, а в левой руке по традиции изображается свиток. Символическое значение свитка – это символ выхода святого пророка Божия на проповедь с призывом к покаянию. Иногда свиток изображается свернутым, а иногда с разными вариантами текста Священного

0: Писании, например, в Евангелии от Матфея читаем следующее: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Или же в Евангелии от Иоанна есть другая цитата: «Я – глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Это слова, которые сказал сам Иоанн Предтеча, и их изображают иногда на этих свитках. Добавим, что иконографических типов изображений святого пророка Иоанна Предтечи в православной церкви достаточно много. Практически все они, по своему смыслу, привязаны к эпизодам из жизни пророка, а также к праздникам, установленным в церкви в честь него. На левом плече пророка обычно и на этих изображениях, и на классическом изображении лежит длинный крест-посох. Это символ пустынного жительства Иоанна Предтечи и его свидетельство о Христе. В частности, это указание на будущие крестные страдания Господа Иисуса Христа. Однако есть и другое, более редкое изображение крестителя в виде ангела с крыльями. Такое изображение носит символический характер. Оно имеет специальное название – Иоанн Предтеча, ангел пустыни. В основе такого изображения лежат священные тексты, в которых Иоанна Крестителя сравнивают с ангелом. В ветхозаветной книге пророка Малахии содержится такое пророчество: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». В Новом Завете оно соотносится с фигурой Иоанна Предтечи. В святоотеческих толкованиях аскетическая жизнь пророка воспринимается как прообраз монашеского подвига и как подобие непорочной жизни человека. Впервые этот иконографический извод появился в Византии. Самый ранний пример относится к концу XIII века. Он находится в Сербии. В древнерусском искусстве изображение Иоанна Крестителя в образе ангела получило распространение значительно позже. Его полюбили и стали широко использовать в XVI-XVII веках.
1: Русские иконы.

0: за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, с 23 по 35 стих.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку-царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
2: Вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, что государь желает сосчитаться с рабами своими, то есть понять,

0: кто из них сколько ему должен. Причем из всей притчи понятно, что в ней описывается встреча с Богом, с Отцом Небесным, который на последнем суде также будет спрашивать долги с людей. Но что скрывается за этим образом? Что мы должны Богу? В прежние времена люди знали, что Бог от них ждет определенного поведения, тех или иных поступков. Зная это, они старались жить именно так. Кто-то из-за страха, кто-то за награду, кто-то по совести и любви. Однако современный человек не любит чувствовать себя должным. Как известно, сами по себе очень важные и значимые темы о правах личности и о свободе человека дискредитируются именно тем, что все эти права и свободы сводят к произволу и вседозволенности. Люди любят подчеркивать, что они свободны и никому ничего не должны. Но что интересно, когда человек хочет есть или пить, когда он устал и ему необходимо отдохнуть, у него не возникает вопроса, должен ли он поддерживать свою жизнь. У него просто есть потребности, которые он удовлетворяет. Кроме того, у нас есть представление о том, что значит быть родителями или друзьями. Родитель должен заботиться и воспитывать. Друг должен быть преданным и отзывчивым. Если кто-то из них скажет «я никому ничего не должен», мы сразу понимаем, что он перестает быть тем, кем мы его считали. Но ведь то же самое происходит с духовными потребностями. Бог, сотворивший нас для радости царства, знает, что чтобы его достичь, мы должны совершать добрые дела и не совершать злых. Причем он сотворил нас способными это делать, дал нам силы и таланты. И вот наступает время проверки, соответствуем ли мы тому, кем мы представляемся. Действительно ли мы являемся родителями, друзьями, работниками и, самое главное, чадами Божьими? Являемся, значит, мы сделали то, что должны были сделать. Не являемся, значит, мы должники. Но разве мы сделали все, что должно? Ведь каждому известно, что при всех стараниях соответствовать долгу нелегко. В быту мы часто оказываемся должниками не только друг друга, но и Бога. И каждый из нас ждет прощения. Простить – это значит сказать другому: «Ты был должен поступить так-то и так-то, но не сделал этого. И несмотря на это, я прощаю тебя. Давай жить так, как будто этого не было». Такого прощения мы ждем не только от людей. И именно такого прощения мы ждем от Бога. Потому что сколько бы мы ни старались, всего, что должно, мы не делаем. Чего же ждет от нас Бог? Каков наш главный долг перед Ним? Это, конечно, любовь к Нему и к ближнему. Именно поэтому раб, не простивший своего товарища, не прощается Богом. Тот, кто не желает снизойти к немощи ближнего, не желает проявления любви и сам оказывается должником перед Богом. Его принципиальность и строгость применяются к нему самому. Мы часто говорим другому «ты должен», но забываем, что при этом и сами мы должны. Должны быть чадами Божьими, любящими и милосердными.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного.

не на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела, и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя

апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоей

Мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный

Божию Матерь и Святых Ангел Святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом раб.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и на

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Азы православия. Восприемники или крестные родители.
1: Во время крещения нередко бывают курьезные случаи. Вот один из них. В крестильню вошла женщина с маленьким мальчиком. Их сопровождал мужчина с восточными чертами лица. Женщина стала просить священника окрестить ее сына, говоря, что сегодня они уезжают из города. Мужчина же отрекомендовался крестным отцом. «Есть ли на вас нательный крестик?» – спросил у него священник. «А зачем?» – ответил тот вопросом. «Как это зачем? Ведь вы православный человек». «Нет, я мусульманин», – последовал неожиданный ответ. Этот случай наглядно показывает, как несерьезно люди подходят к выбору крестных родителей. Огромное большинство крестных, или как их еще называют, восприемников, так называемых кумов, не соответствуют минимальным требованиям церкви. Не знают ни одной молитвы, не читали Евангелие, не умеют правильно перекреститься, не носят крестик. Иные крестные отцы считают своим долгом перед приходом в храм принять для храбрости. Крестные матери порой бывают нескромно одеты, с обильной косметикой. И практически никто не знает, кто такие крестные родители, для чего они нужны и в чем их обязанность. По традиции церкви младенца следует крестить на 8-й или на 40-й день жизни. Понятно, что в таком возрасте требовать от него веры и покаяния, двух главных условий соединения с Богом, нельзя. Поэтому с древних времен появились крестные. Люди, по вере которых крестят младенцев. Попутно следует заметить, что при крещении взрослых старше 18 лет крестные не нужны. Крестным может быть только православный человек, способный дать отчет в своей вере. Собственно, мальчику нужен только крестный отец, а девочке только крестная мать. Но по древней русской традиции приглашают и того, и другого. Родители не могут быть крестными своего ребенка. Муж и жена – крестными одного младенца. Бабушки, дедушки, братья и сестры вполне годятся в крестные родители. После погружения младенца в купель, крестный отец принимает его из рук священника. Отсюда славянское название – восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать ребенка в православном духе. И ответ за это воспитание будет давать на страшном суде. Крестные родители всегда, до конца своих дней, молятся за крестников, наставляют их в вере и благочестии, приобщают к таинствам. Связь между крестными родителями и их чадами вечная и даже более глубокая, чем у родителей по крови. От тщательного исполнения обязанностей крестного зависит участь и его самого, и его крестника.
0: Азы православия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, что вы хотели бы спросить, или напишите, и мы постараемся дать вам ответ. А пока ждем ваших вопросов. Вот ответим на те, которые были заданы ранее. Вот такой есть вопрос у нас. К вере я пришла более 10 лет назад. Соблюдаю все посты, регулярно исповедуюсь и причащаюсь. Не один раз убеждалась в реальности духовного мира, действий и последствий духовных законов. Но почти на каждой исповеди я каюсь в грехе маловерия. Как представлю себя на смертном одре, вся моя вера, закаленная молитвами и постами, вдруг рассеивается. В полный рост встает вопрос, а вдруг за чертой ничего нет, только пустота и небытие? Как укрепить свою веру? Ну, да, в общем-то, ведь всякий верующий человек рано или поздно, но обязательно осознает, что вера его слаба. И в Священном Писании об этом говорится. Давайте вот приведу пример из Евангелия от Марка. Извиняюсь за большую цитату. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли“. Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним. Он сказал: с детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам“. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. 9 глава от Марка. Вот и как видим, отец бесноватого осознает свое маловерие и просит Христа, чтобы тот помог ему обрести крепкую веру. А если вера есть, то, как говорится, говорит Спаситель вот этому человеку, что если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Да, много раз об этом говорил Спаситель на протяжении вот общественного служения. Да, и поэтому и нам нужно чаще просить Господа со слезами, что я верую, я стараюсь верить, я все делаю для того, чтобы обрести и иметь эту веру. Помоги моему неверию, и он обязательно поможет. Вот ведь действительно, что если мы обретем эту веру, сколько-нибудь сможем веровать, то все возможно верующее. Конечно, и для нас. Хотя сколько-нибудь мы можем веровать, значит, обретем и безусловную веру. И все возможно будет верующему. Еще есть знаменитый Пари Паскаля. Да, вот его нам бы, конечно, нужно чаще вспоминать и знать. Как будто специально для вот автора этого вопроса. Он так звучит, вот, часть его. «Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он многое приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял». А что ж тут тогда страшиться, да? А вот вторая часть этого пари о неверующем, ну, обратная сторона, да, который теряет больше, чем приобретает. Но это уже другой случай. Поэтому будем просить у Господа, осознавая свое маловерие, будем просить, чтобы Он нам помог обрести веру. Это очень важно для каждого человека. И если человек осознает вот свою малую веру, то, значит, он все-таки на верном пути. И вот не обольщается, что у него вера крепкая, и он все может. А как придет случай, что ли, показать, доказать эту веру на реальности, едва ли что получится. Да. На встрече, вот такой вопрос у нас есть еще. На встрече с одним психологом мы обсуждали последствия психологических травм. Мне объяснили, что многие проблемы со здоровьем возникают вследствие непрожитых отрицательных эмоций, их вымещения в бессознательное. К примеру, если ты кому-нибудь завидуешь, то надо не подавлять это чувство, как греховное, осуждаемое обществом, а про себя прожить его в полном объеме. То есть я должна разрешить себе это чувство зависти, вдоволь им насытиться, а затем с легким сердцем пойти дальше по жизни. На мой взгляд, эти советы идут вразрез с христианской этикой. Как тогда соблюдать заповеди и не вредить своему здоровью? Ну, действительно, конечно, вразрез с христианской этикой. Я думаю, что полностью. Вот такие слова в вопросе есть, что насытиться этим чувством зависти и пойти дальше с легким сердцем. Это едва ли получится. Да? И насытившись вот этим чувством, да, этой завистью, я не думаю, что человек сможет пойти дальше по жизни с легким сердцем. Потому что, ну, пустив зависть в свое сердце, она оттуда никуда не денется. Как бы и не насытились, это будет всегда ненасытное чувство. Как огонь будет разгораться, да, и корни глубокие в душе обязательно. Пусть это и постоянно этот человек, если он это допустил, он будет завидовать. Закончится этот случай какой-то определенный, да, другой появится. Вот. Поэтому не всегда мнение психологов и учение церкви, в частности, вот о борьбе с грехами, совпадают. Есть, где действительно и та, и другая точка зрения совпадают, а в какой-то части, конечно, нет. Вот Каин, да, сын Адама и Евы, он насытился завистью к брату Авелю и в результате его убил. Так из зависти было совершено первое убийство в истории человечества. Вот святые отцы что говорят о зависти. Иоанн Кассиан, римлянин. Цитирую. «Чтобы Василиск, дьявол, он так называет его здесь, одним уязвлением только этого зла, зависти, не истребил всего того, что в нас есть живого, чтобы, как бы воодушевляется жизненным действием Святого Духа, постоянно будем испрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного». Святой Василий Великий говорит, «Если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих и не терпишь быть вторым, ибо и это бывает поводом к зависти, то честолюбие твое, подобно всякому какому-то потоку, направь к приобретению добродетели, ни под каким видом не желая разбогатеть всяким способом и заслуживать одобрения чем-либо мирским, ибо это не в твоей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужествен, терпелив в страданиях за благочестие». Это слова Василия Великого. А вот что святитель Феофан Затворник говорит. «Доброхоты, у которых чувство симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом. Тотчас зависть истихнет». Несколько повторений в этом же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется. Да, вот из приведенных примеров святых отцов видно, что святые никак не поощряют допускать в сердце зависть. И наоборот, даже указан и путь, как с ней бороться. Ну, какие-то добрые чувства и добрые дела по отношению к этому человеку, которому ты завидуешь. И как Феофан Затворник говорит, что повторить это не один раз, и тогда чувство зависти утихнет и, может быть, не будет повторяться и дальше. Поэтому не прожить зависть, а всеми силами бороться с этим разрушающим чувством, так советуют святые отцы. Поэтому, конечно, мнение вот психолога, который об этом говорил, не совпадает с учением церкви. Ну, а выбирать каждому человеку самому приходится. Да. Так, вот такой у нас еще есть вопрос. Так, напомню наши телефоны. Для письменных вопросов в МАКСе +7 902 302 84 44 и телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, пишите, будем отвечать на ваши вопросы. Ну вот, такой есть. Одиссей, ну, известный герой, да, Одиссеи Гомеровской, заткнул уши воском, чтобы не слышать сладких песен сирен и не погибнуть. Церковь нас призывает хранить свои уши, уста и зрение от слышания и видения.

развратных мелодий, действий и бесед. Как этот совет воплотить в своей жизни? Ведь сегодня мы встречаем соблазн на каждом шагу. Интернет, телевидение навязывают развратный контент. Не в лес же нам убегать? И что в таком случае советовать детям? Ну, может быть, начнем с того, что Одиссей уши воском не затыкал. Напротив, он всей команде дал приказ уши заткнуть воском, а себя привязать к мачте, ожидая то, что вот это пение сирен будет настолько сильным, что он может не удержаться, как и многие погибали, слыша вот это пение, бросались в воду там, ну и... тонули. Поэтому он хотел услышать это, испытать. Такой уж Одиссей был, мы знаем это и из других его действий. Вот. Поэтому команда, да, оставалась на своих местах, занималась своим делом, но уши у всех были залиты воском. А вот он это слышал и рвался, и проклинал все, и просил его освободить. Но никто не слышал его просьб. Вот так вот. Ну, а что касается контента, да, то все знают, что от него нужно, вот от того, что предлагается иногда, хотя это сейчас все-таки с этим борьба идет, и не так уж часто это встречается, но тем не менее и есть. Вот. Ну и тут, мне кажется, что не может быть какого-то одного рецепта такого вот универсального. И дети разные, и родители разные, вот, но... говорить о соблазнах, то соблазны в мире были и будут всегда. Об этом давайте вспомним, как говорил Христос: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». А Евангелие от Матфея, 18 глава. Вот так вот строго относиться к соблазнам мира. Ведь вот он говорит это взрослому человеку, да, чтобы такой вот путь, когда человек может бороться, ребенок еще, может быть, и его нужно этому обучать. А вот взрослому, да, лучше вот так вот очень строго к этому жестко подойти и не допускать вот этим соблазнам, чтобы они как-то в сердце проникли. Вот, и даже если воспринимать слова Христа как образы, да, руку отсеки, там, глаз, вот, и так далее, то все равно становится ясно, что человеку надо приложить все силы, чтобы соблазны не взяли над ним верх. И не случайно Спаситель говорит эти слова, когда к нему привели детей. И именно их нужно защищать от соблазнов прежде всего и научить бороться с ними, чтобы они видели, как взрослые это делают, родители. Вот, объяснить, почему то или иное, завернутое в красивую бумажку, вредно для души. Стать самому примером для ребенка в борьбе с грехом. Это, конечно, советы родителям. А как сделать это сделать? Тут уж каждый должен сам найти к этой заветной дверце свой ключик. А Господь поможет, если его искренне просить. К сожалению, мы часто сами заблуждаемся. Хотим, чтобы наше чадо в мире было преуспевающим и в то же время христианином истинным. А возможно это? Разве все блага мира обещал своим последователям Христос? Нет, другое. Я думаю, мы должны все помнить, что он обещал своим последователям. Так, вот нам, значит, прислали вопрос. Давайте посмотрим. Добрый день, благословите. Дочка после исполнения 7 лет боится идти на исповедь. До 7 лет много раз причащалась, но сейчас просто боится исповеди. Много раз говорил с ней об этом, но безрезультатно. Как быть, что посоветуете? Да, вот этот вот такой психологический барьер, ну, это еще хорошо, вот там имя этого автора вопроса нет у нас. Есть, наверное, это не Евгений нам написал, нет? Так, а где у нас? Ага, Андрей. Да, Андрей. Вот
дело в том, что она уже причащалась, она уже не так боится этого, потому что бывает, когда некоторые родители приводят детей, уже вот 7 лет исполнилось, и они впервые перешагнули церковный порог. Тогда еще тяжелее. Для них это все непривычно и чуждоще. Да? А здесь она, конечно, уже в какой-то мере подготовлена. И, конечно же, зависит дальше от вас, как объяснить ей, зачем это нужно, что она должна сказать. Не писать, конечно, за нее бумажку какую-то, как иногда родители приносят. И видно, что взрослым почерком написаны грехи, которые папа с мамой решили, что у этого ребенка есть. Это будет неправильно. И тут очень многое зависит от вас, что, может быть, вот чем-то вы напугали, может быть, очень сурово, да, вот бывает такое ультраотношение к исповеди, к подготовке к причастию. Нужно, чтобы ребенок, в общем-то, понимал, что такое страх Божий, да, как о чем мы много раз говорим в наших передачах, что это боязнь обидеть любимое существо. Бога в том числе, да, как мы боимся обидеть родителей, что-то. Вот такой Божий страх должен испытывать ребенок. И, конечно, в тех храмах, где есть такая вот, что ли, обряд первой исповеди, там готовят детей. Вот в Никольском соборе мы это делали, но я думаю, что и сейчас, может быть, там это еще практикуется. Тогда, да, собираются все, кто будет первый раз причащаться, с ними беседует священник, катехизатор. И это праздник-то, праздник, да, праздник первой исповеди. И вот они на праздник все, весь приход, да, видят эту группу мальчиков, девочек, вот семилетних, которые пришли все нарядные, все, ну, на самом деле это праздник. И вот их подводят впервые к исповеди и к причастию. Ну, причастие уже не первый раз, конечно, а вот к исповеди, да, они подошли впервые. Ну, некоторые родители, им и немало встречается, когда приходят и уже раньше советуют детям исповедоваться, уже в 6 лет осознанно, да, говорит. Да, часто мы слышим: «Не слушаюсь папу и маму». И нам кажется, что это какой-то стандартный ответ, но это не всегда стандартный ответ, потому что для них это очень важно, это же самые близкие люди. И если он понимает это, ну, искренне говорит это и понимает, что он своим поведением, чем какими-то проступками обижает своих родителей, то это очень, очень хорошо, что он говорит это на исповеди. Да, пока он многого не скажет, да, многого он еще, слава Богу, и не совершил. У него все впереди, и грехи, и раскаяние в них. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите. Говорите. Алло. Так, что-то сорвалось. Звонок, ну, перезвонят, я думаю. Да, вот такой у нас есть еще вопрос. Всю жизнь я ощущаю себя как спортсмен, будто бы всегда с кем-то соревнуюсь. В ведении хозяйства, в устроении очага, в соблюдении здоровья и внешнего вида, в воспитании детей, в выполнении служебных заданий. И очень часто соревнования заканчиваются не в мою пользу. Как избавиться от этого тягостного чувства и начать жить, не сравнивая себя ни с кем? Ну, как говорится, начать нужно сначала. А начало всякого христианина – это, конечно, Евангелие. Благая весть Господа нашего Иисуса Христа. Мы часто начинаем воцерковляться, и не совсем правильно. Ну, посещение храма – это понятно, да, об этом другой разговор. А что мы читаем? И вдруг начинает человек читать какую-то духовную литературу, да, значит, творение святых отцов, и Библию открывает, и Ветхий Завет, и сразу Ветхий Завет. И у многих, ну, такое, скажем, мягко неправильное представление вот о многом духовной жизни складывается. А начать-то бы надо как раз с Евангелия. Причем святые отцы советуют с Евангелия от Марка наиболее, ну, может быть, доступны нам более... Слово «простое» не очень подходящее, но, тем не менее, все-таки оно попроще написано для язычников. Вот там меньше ссылок на Ветхий Завет. И вот с него и советуют начинать. И другие. Вот. Тогда мы читаем, и
что говорит Спаситель, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего, ангелами своими, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Это от Матфея, Евангелие 16.

0: 17 глава. Вот, вот что, то есть что, что получит человек, что приобретет весь мир, а душе своей повредит. Да, я думаю, что здесь он не только что-то получает, но и многое теряет. Это понятно. И поэтому Евангелие не должно стать каким-то вот отвлеченным чтением. Эта книга непростая, которую мы один раз прочитали и поставили на полку. А это своего рода и рассказ о том, что случилось 2000 лет назад. И в то же время руководство к действию для каждого человека, причем независимо от времени, в котором он живет. «Это мне, — говорит Христос, — что нет ничего важнее спасения души. Это главное — спасение души в вечности. Это он мне поставил заповеди, как вехи на пути к спасению». Понятно, что и каждый так осознает, да? Ваши близкие, ваши друзья, там, знакомые. И для себя мы открываем эту книгу и на себя примериваем то, что необходимо. Вот. Поэтому что по сравнению вот с тем, что человек спасает душу, занимается духовной жизнью, живет и как-то во главу угла ставит спасение души? Что по сравнению с этим значит какие-то там соревнования, усилия быть первыми в приобретении, ну, первыми-то всегда же, в приобретении каких-то земных благ, да, которые, в общем-то, ничего и не стоят. Если мы ставим движение их на первое место, да, чего они стоят? Ничего. А для чего тогда живет человек? На этот вопрос ясно отвечает апостол Павел в послании к римлянам. И тоже много раз я цитировал эти слова, и очень люблю этот отрывок. «А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем, всегда Господне. Наша главная победа — жить для Господа и умереть для Него». Вот так все просто и в то же время необыкновенно сложно. Живем для Господа и умираем для Него. Нам ведь никто не обещал легкого пути, но если это мы по-настоящему осознаем, что не для себя, не приобретение каких-то земных благ, никто не говорит, что они не нужны, да, только что стоит на первом месте? Хотим мы спасать свою душу? И когда перейдем в другую жизнь, что мы там увидим? То Пари Паскаля, который мы сегодня уже вспоминали, что говорит, да? Что если там ничего нет, мы ничего не потеряли. А если там все есть, то мы много-много приобрели. Вот и это, если у нас было главным, что мы думали о том, что наша жизнь не кончается здесь, на земле. Она продолжается в вечности. И если помнить это, то остальное становится очень мелким и таким не самым главным. Мы прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
3: Вековая мудрость в одной строке.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, и будем мы стараться ответить на ваш вопрос сразу или чуть позже, какой, смотря сложности, вопрос вы нам зададите. А вопрос есть у нас вот какой, был задан раньше. «Я человек общественный», — пишет автор этого вопроса, — «всегда во всем участвую, стремлюсь помочь, когда просят. А мой муж, напротив, предпочитает сидеть дома, чтобы его никто не трогал. Его позиция мне кажется эгоистичной, но не знаю, как внушить ему, что нельзя взращивать в себе мещанский дух, заниматься только своей жизнью. Ведь Евангелие призывает нас подтверждать свою веру делами, заботиться о ближних». Ну да, никто не спорит, и даже мы знаем слова апостола Иакова: «Вера без дел мертва есть». Так, вот этим ограничиваются, только верой ограничиваются протестанты. Они говорят о том, что, да, главное, чтобы была вера. Дела, вот хорошо, что делаются добрые дела, но они для спасения души роли не играют. А по-другому на это смотрит православие и говорит, что да, все-таки вера, она есть, это важно, это главное, вот, но и дела нужны, и без них она мертва. Сидеть будет человек, и даже если он и читает только Священное Писание, там что-то, то все-таки веру свою делами подтверждать он призван. Поэтому я ничего здесь нового, наверное, не скажу, потому что есть только один путь, личный пример. Ведь вот это пишет супруга о своем муже, что вот он сидит дома, и чтобы так, чтобы его никто не трогал. Вот. И если вы пытаетесь кому-то и мужу, в частности, что нужно жить по-другому, в лучшем случае вам могут нагрубить, потому что никто так вот критику не воспринимает просто. Что значит, что нужно жить по-другому? А он считает, что вот так нужно жить. Вот. Но если окружающие и ваш муж, да, прежде всего видят, что вы бескорыстно, не по обязанности, по какой-то, по велению сердца, да, мы думаем, ведь вот тоже интересно, у протестантов они говорят, что, значит, вера, ну, самое главное, а дела не имеют такого значения, для спасения не имеют. Вот, ну, да, и что дела, в общем-то, они говорят, обязательно будут корыстны. То есть человек всегда как-то помнит, что, ага, я сделал доброе дело, значит, и мне какой-то зачет для моей духовной жизни и для спасения души. Вот, а вот по велению сердца, когда, это совсем другое дело, не, не, Это не всегда так, не всегда корыстно. И не всегда человек помнит, что вот он делает доброе дело для того, чтобы спасение своей души занимается тем самым. Это происходит естественно. И вот этот личный пример. Да, апостол Павел сказал, что жена спасется, верующий жена, неверующий муж спасется верующей женой. Что это значит? Это не значит, что он будет лежать на диване, а она будет молиться, и он спасется. Ну, это было бы, да, несправедливо, мягко говоря, да. Нет, совсем по-другому, да. То есть, если он видит, что жена его, будучи христианкой, да, посещающей церковь, которая молится, она... ее пример вот такой положительный, он видит, что она лучше других, что действительно вера ее делает и добрее, и спокойнее, и смиренней, да, и радостней, вот, и в отличие от неверующих людей, то она, ну, приобретает совсем другой вес, другой пример. И всякому захочется тогда уже вот подражать ей, и тогда надо, человек скажет, муж скажет, встаю с дивана и схожу в церковь, посмотрю, что же они там такое делают, что вот она стала у меня такая, такая положительная, да, и тогда таким образом он может спастись, и приобретая свою веру. Вот, ну, ведь дело не обязательно, чтобы повторять, что делает жена, но по мере сил быть ближе к Христу. Вот, апостол Иаков, вспоминали мы его сегодня, он говорит в своем послании: «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Да. И, безусловно, так. Но никого заставить насильно добрые дела нельзя. Во всяком случае, это будет, ну, не по-христиански. И тот, кто их делает, делает не на показ, потому что не делать их не может. То есть он не может по-другому жить. Вот это будет искреннее христианское отношение к действительности. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
8: Алло, с праздником, и я обращаюсь к самому Гофману. Можно мне задать вопрос?
7: Задавайте, как вас зовут?
8: Меня Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, коротенький вопрос. Вот если схоронили родителей 40 лет назад и 70 лет назад, можно ли сейчас мне, если умирать, ложиться в эти могилы?
7: Да, ну, это не совсем церковный вопрос. Я отвечу, конечно, но насколько я знаю эту проблему. Вот. Почему не церковный? Потому что кладбище, захоронение – это муниципальное, так сказать, ведомство, которое этим и, как вы знаете, ритуальные услуги совершаются у нас государственными службами. Вот. Но и по государственным меркам, что ли, после 20 лет, да, когда могила 20 лет не трогается. Даже сокращался этот срок, но дело не в этом. Здесь у вас прошло и 40, и даже 70 лет. То, конечно, при такой вот захоронении в этой могиле возможно, и я уверен, что не будут возражать и те, кто отвечает за это, то есть муниципальные вот те.

такую скорость и бег, что еле успеваешь выполнять самые необходимые дела на работе и дома. Вследствие такого ритма у меня почти никогда не бывает мира, тишины и спокойствия в сердце. Как уравновесить свое духовное состояние? Да, но вот это так, конечно. Даже, вот говорят, время ускоряется. Наверное, там физики что-нибудь скажут по ускорению времени. Но мы видим это, вот на себе ощущаем, конечно, какие скорости приобретает наша современная жизнь. Вот. Ну и что же нужно делать? Прежде всего, вот остановиться до того, как остановит скорая помощь. Потому что можно, конечно, делами так заниматься, так торопиться, все успеть, что действительно скорая помощь приедет рано или поздно. Вот. И человек, ведь он сам позволяет себя втянуть в такой ритм. Мы не умеем... Самая беда в том, что действительно и детей своих не учим, и сами мало умеем расставлять приоритеты. И вот, и не просто приоритеты, что сделать раньше, а что позже, но определить для себя главное, для чего мы живем на этом свете. Если для того, чтобы выполнить работу и оставить потомство, то возникает вопрос, чем мы отличаемся от животных. Они ведь тоже выполняют, да, какую-то работу. Да, и потомство оставляют. Но мы чем-то от них отличаемся. Что-то есть в мире, что-то более важное. Вот об этом более важном и нужно нам помнить и думать, и находить для себя, что же для меня самое главное. О том же спасении души мы уже сегодня касались этой темы. Это становится главным. Да? Потому что да, мы не сами по себе, мы Господни. Вот. А то, что ближнее, то другое, вспоминаем слова Спасителя. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Вот говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, это я процитировал в 10 главе. Поэтому и нам кажется, что эти слова такие вот жесткие, жестокие, на наш взгляд, да, потому что нам кажется, что как же, наоборот, вот наши дети самые главные, их успехи, их жизнь, в которой мы постоянно вмешиваемся, советуем, что-то стараемся. Речь не о том, чтобы не заботиться о них и не давать им ничего, но чтобы у нас был на первом месте Господь. Мы Господни, каждый из нас. Да, живу или умираю, всегда живем или умираем, всегда Господни. И вот помня это, мы и должны как-то расставлять эти приоритеты. Что же для спасения моей души? Только качественное выполнение работы, домашние дела. Да, и поэтому ни мира, ни тишины нет, потому что человек все время вот в этой вот гонке. Помолиться, он берет молитвослов, быстро слово-то, да, такое уже придумали, вычитывает молитвы, не молится, а вычитывает их. Ну, вычитал правила, запомнил хоть что-нибудь из него, что-то коснулось сердца? Нет, абсолютно ничего, сердце не коснулось. А для чего тогда молитва? А молитва, как мы знаем, разговор человека с Богом. Ну и разговаривал он с Богом или нет? Нет, он пробубнил все молитвы добросовестно сначала и до конца. Так готовимся к исповеди. Ну, какие-то грехи, ну-ка я вспомню. И на бумажке там написал, там поссорился с соседкой, там какие-то вот такие. А самое главное, что же я сделал для спасения души? И не вспомнил. И идет на исповедь тоже, как отчет о каких-то, ну, проступках небольших, которые совершил за эти там, за этот месяц с очередной прошедшей исповеди. Вот. Или там за неделю, когда последний раз исповедовался. Формально исповедовался, причастился, тут же с кем-то поссорился, как это бывает в храме. И это все, казалось бы, в рамках «вот я же делаю то, что нужно». Да. И вот, а понять-то нужно, что Он для нас и жизнь, и спасение, и путь, и истина, и жизнь. Вот. И если мы вот тогда

0: если мы это понимаем правильно, эти слова, берем на себя не только разумом, а в сердце свое, то, конечно же, сумеем, приложив какие-то усилия, остановиться на этом бегу и отказаться от каких-то забот, которые не являются какими-то определяющими. Вот. А вот обратить внимание на свое духовное состояние нужно. Хотим мы быть христианинами, да, христианами, то, да, конечно, нужно тогда остановиться и оглянуться, чтобы во главе у нас был Христос. И тогда сможем взять свой крест и нести его по трудной дороге за Христом, для чего мы, в общем-то, и существуем. Звонок у нас есть, говорите.
1: Здравствуйте, батюшка.
0: Здрасте.
1: Вот у меня вопрос какой. Два греха у меня давнейших, молодость я совершила, когда же мне было 17 лет, и один вот, когда было 40 лет. Вот и эти грехи я не помнила, но вспомнила вот на старости, когда уже мне умирать. Ну, я исповедовала их, конечно, но... Они мне так вот не дают покоя до сих пор. Что мне делать? Еще исповедаться или как?
0: Знаете, как вас зовут?
1: Фаина.
0: Фаина, раба Божия Фаина. Да, вот вопрос этот как раз очень распространенный. И часто люди спрашивают, а что быть, как быть с прежними грехами? Я уже исповедовала их, но тем не менее они... вспоминаются и как-то не дают покоя, и, кажется, снова нужно исповедовать их. Тут нужно вот как посмотреть. Если они вас беспокоят, это, естественно, и так и должно быть. Я не раз цитировал слова Исаака Сирина, когда он говорит, это святой Исаак Сирин, он говорит, что грех – это рана, которую наносит грешник сам себе. Вот эту рану в 17 лет и в 40 лет, да, вы нанесли себе, сами, да, по своему соизволению. Никто же нас не заставляет совершать грехи. Сами мы это делаем. Вот. Но это рана. И надо помнить, вот по православному учению, грех – это рана, которую грешник нанес сам себе. А рана заживает долго, да ведь, и может заживать всю жизнь у этого человека. Он исповедовался, Господь ему простил. Он простил даже и не только тогда, когда он пришел на таинство покаяния в церковь, а уже когда он раскаялся. И уже Господь, конечно, слышит нас и видит, и понимает, и он сердцеведец. Вот он простил. Но потом вы пришли в храм, на исповеди назвали этот грех. Значит, вы уже как бы формально еще закрепили это, что вам прочитана молитва, что вы в нем покаялись. И если вы раскаялись искренне и не повторяете этого греха, да, то снова исповедоваться не надо. Иначе это получится как некоторое недоверие Господу, что Он вас простил, когда вы искренне покаялись. Но при условии, что покаялись вы искренне, действительно, да, ну, вы говорите, что уже они не повторяются, эти грехи, поэтому не надо. Но помните о том, что грех – это вот рана, и он у вас будет напоминать, эта рана все равно, они болят, как какие-то раны к непогоде какой-то, к каким-то переменам болят. Так и духовное тоже. И, может быть, даже это хорошо Господь устроил, то, что вот эти грехи не забываются и дают о себе знать, чтобы мы не совершали снова, чтобы человек помнил, к чему это приводит, когда мы какой-то грех совершаем, что он долго может быть болеть, может быть, всю жизнь. Вот так. Да, вот у нас еще прислали вопрос письменный. Сейчас мы посмотрим, который. Так, благословите вы. Так, из одной передачи хотели рассказать о Петре Первом. Спасибо. Ну, о Петре Первом, да, я помню, это Евгений задал вопрос, и сейчас, Евгений, вы, если вы нас слышите, вы, может быть, пропустили немножко, но я о Петре Первом даже, наверное, два раза рассказывал. Не вот всю его, так сказать, биографию и его значение, это дело там историков и так далее, а вот почему антихристом его называли, почему в старообрядчестве такое негативное отношение к Петру было. Вот, я говорил, поэтому я думаю, что уже повторяю.

0: Не нужно. Может быть, вы ведь наши передачи можно посмотреть в интернете, ну, прошлые передачи. Полистайте, вы найдете и услышите все, что Петрея мог вот сказать в пределах ограниченного нашего времени, нашей передачи. Вот такой вот вопрос еще не задали. Он немножко по-другому звучал, но вот здесь у меня он есть. Такой интерпретации. Иисус Христос родился, чтобы спасти нас от греха и смерти. Но греха все больше, а смерть никуда не пропала. Да. Тут верно сказано, вот, и был устный вопрос, мне задавали после службы, что вот грехов же осталось. Вот говорим, что принял на Голгофе вот такую вот смерть, вот воскрес Господь, и, искупив наши грехи, вот, и смерть побеждена, да, где твоя жало, говорит святой. Вот, а в то же время смерть как бы и не пропала, и грехи мы совершаем. Поэтому, да, Христос родился, чтобы нас спасти от греха и смерти. И Он это сделал. А почему же греха все больше, и смерть не пропала? Это вопрос, ну, непростой вопрос. И ответ на него связан с понятиями, о чем мы часто говорим, свободной воли человека. И воли человека, и воли божественной. Святые отцы говорили, Бог спасает нас не без нас. Я думаю, что это понятно, что то есть мы призваны в своем спасении участвовать. Он нам всегда объятия из креста открывает и говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. А мы не очень-то торопимся прийти в эти объятия. Да, потому что вот тем самым в своем спасении не участвуем, продолжаем грешить, потому что воля-то у нас свободная, и вот мы по этой свободе так вот пользуемся отрицательно. Вот. А Господь эту свободу один раз Он даровал человеку, первому прародителю, Адаму, Еве. Так с тех пор Он и не отнимает вот этой свободы, которая дана раз и навсегда, дарована. Он говорит, пожалуйста, убирайте, если захотите. Если захотите, я вам помогу. Вот по этому пути пойти, совершать тот или иной грех или не совершать. И поэтому человек выбирает сам. И о смерти, которая осталась, телесная смерть человека, она на земле осталась. Да? И, конечно, когда согрешил Адам, и смерть пришла в мир, вот, ее не было до этого, Господь смерти не сотворил. И сказал Адаму, и прародителям, Адаму и Еве, что если вы этот плод с древа нельзя, вам не нужно пока вкушать, но если вы вкусите, вы смертью умрете. Они не знали, что такое, так как смерти не было, они не знали, что же это за смерть. И вот она осталась. Но Христос приходит и спасает нас от смерти в вечности. Опять же, если человек этой вечной жизни сам желает, да, вот ему дана свобода, выбирай, ты можешь в вечности, да, спасти свою душу, вот, и все в твоих силах. А если он выбирает другое и продолжает грешить, то понятно. Поэтому это касалось смерти не телесной, а вечной. А вот теперь у нас эта возможность после пришествия Христа, его казни, его смерти на кресте, на Голгофе и его чудесном воскресении, вот это появилась у нас возможность спасения в вечности. Но больше я не успею на какие-то вопросы ответить, поэтому встретимся через неделю. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Музыкальные мгновения. Роберт Шуман настолько прилежно занимался на фортепиано, что придумал и хранил в тайне специальное устройство для разработки рук. Прикреплял к потолку бечевку и, привязав к ней средние пальцы, играл сложнейшие упражнения. Чрезмерное напряжение пальцев привело к растяжению сухожилий. Пальцы перестали двигаться. Испугавшись, Шуман обратился к врачу, который, к счастью, помог. Его пациент вновь стал владеть руками, но теперь мог исполнять самые нетрудные вещи. Увы, о пианизме пришлось забыть навсегда, зато композитор из Шумана вышел превосходный. И что характерно, лучше всего у него получались именно сочинения для фортепиано. Фортепианный концерт Роберта Шумана «Ля минор» – самый значительный в этом жанре в немецкой музыке середины XIX века. Композитор задумал его как нечто среднее между симфонией, фантазией и концертом.

Осеннее стихотворение. Я осень встречаю цветным настроением, коричневым чаем с брусничным вареньем, оранжевым шарфом, улыбкой искристой, шарлоткою сладкой, мечтой золотистой. Я осень встречаю, она уже рядом идет, удивляя мир ярким нарядом.

Сентябрь может быть разным. В иной год первый месяц осени почти неотличим от лета и сияют под теплыми лучами солнца едва тронутые золотом листья. А иногда осень еще с конца августа заявляет о своих правах. Каждый раз под конец лета мы начинаем гадать, каким будет сентябрь в этом году. Порадует ли он последними ясными днями или же зарядят скучные осенние дожди? И то, и другое неизменно вызывает удивление. Ясная погода изумляет, как нежданный, но желанный подарок, а к промозглым дождливым дням не хочется привыкать после яркого лета. Октябрь же редко удивляет. Не остается никаких сомнений в том, что тепла теперь ждать еще несколько месяцев. Темнеет все раньше, холодает все чаще. И первый иней по утрам покрывает пожелтевшую траву. В воздухе особая тишина, которую я не спутаю ни с одной другой. Природа затихает, точно отходит ко сну. Настроение покоя, уединение, созерцание рождает в моей душе вид серого неба и выцветшего поля. Сочные краски и четкие линии, к которым глаз привык за весну и лето, поблекли, пожухли, и весь пейзаж объединен общим тоном. Глазу не за что уцепиться, детали плавно перетекают одна в другую, теряя свои очертания. Унылая пора, природы увядания. Прогулки в такие дни полны раздумий и размышлений. Неприметные сцены, на которые не обратишь внимания летом, привлекают своей незатейливой красотой. Присел возле тропинки мальчик-пастушок. Картуз не по размеру, может, отцовский или старшего брата, сполз на глаза. Несмотря на холод и сырость, ноги деревенского мальчишки босы. Пастушок деловито чинит что-то на коленках, изредка поглядывая на пасущихся вокруг лошадей и овец. Они и не думают разбегаться. Лишь отошли в сторону, подальше от белого коня овц. Стая птиц взметнулась над обветшалыми домами и опадающими деревьями. Обыкновенный пасмурный день, похожий на все остальные. Переход от ласкового лета к холодной зиме. Время грусти и умиротворения.

0: Пейзажи великого русского художника Валентина Серова известны меньше, чем портреты, принадлежащие его кисти. Однако его творческие поиски не ограничивались портретным жанром. Его трепетное отношение к родной природе заметно уже в юношеских работах.
1: «Все, чего я добивался, это свежести. Той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах», —
0: писал позднее художник. В конце 70-х годов совсем юный Валентин Серов учился живописи под руководством Ильи Репина. Сопровождал признанного мастера на этюдах, и репинская манера наложила отпечаток на творчество Серова. В ранних пейзажных зарисовках и этюдах Серова искусствоведы отмечают также и влияние Ивана Шишкина. Выражается оно во внимании к самым скромным уголкам природы и тщательной проработке деталей. По поэтическому настроению полотен Серова нередко сравнивают с Левитаном.
2: «Можно положительно считать, что то, что мог дать и чего не дал Репин, обладающий не меньшим чисто живописным даром, но всю жизнь сбивавшийся с толку, то самое дал Серов, являющийся рядом с Левитаном самым красивым и даже самым поэтичным художником конца XIX века», —
0: считал историк искусства Александр Бенуа. Деревенские виды Серов всегда предпочитал городским. Скромные краски и неброская красота среднерусского пейзажа, на которую художники обратили внимание лишь во второй половине XIX века, привлекала и очаровывала Серова. Пейзажной живописью Валентин Серов занимался по большей части для собственного удовольствия. Заработок он получал благодаря заказам на портреты. Работе над портретами неизменно сопутствовало погружение в характер героя, узнавание и угадывание разных сторон его души. Серову это удавалось блестяще, и портреты его авторства отличаются такой выразительностью и психологизмом, какие нечасто встречаются в изобразительном искусстве.
3: Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни. И то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют.
0: Отзывался о нем поэт Валерий Брюсов. Однако все эти переживания и эмоции, которые так чутко умел уловить и передать художник, не могли не утомлять его –

0: Изображение природных мотивов было для Серова областью свободного, неотягощенного грузом проблем и эмоций искусства. Привыкший к тому, что его воспринимают прежде всего как портретиста, Серов иронично заметил:
1: «Я все-таки немножко и пейзажист».
0: Природа противопоставляется человеку как некая основа, первичный мир. С того момента, как наши пейзажисты обратились к изображению родных просторов, в русской живописи происходит поворот от эффектных южноевропейских видов к невзрачным простым мотивам. В пейзажах Серова эта простота и безэффектность доведены до абсолюта.
2: Никогда Серов не пытался рассказывать, пояснять, забавлять. Он не стыдился своего призвания живописца. Он не порывался к более полезной деятельности, а весь отдался разрешению чисто живописных задач, зато и достиг в этом направлении полного успеха.
0: Отметил Александр Бенуа. Художник никогда не останавливался на достигнутом. Его интересовали все новые и новые художественные задачи, для решения которых он использовал весь арсенал изобразительных средств. Высочайший уровень владения различными техниками рисунка и живописи позволял Серову выбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае приемы. Колорит, композиция, техника – все возможности изобразительного искусства способствовали раскрытию художественного замысла. Одним из самых любимых уголков для Серова была усадьба Домотканова недалеко от Твери. Усадьба принадлежала хорошему другу художника Владимиру фон Дервизу. В Домотканово Серов приезжал почти каждый год, и в окрестностях усадьбы были созданы великолепные работы. Среди относительно немногочисленных пейзажей Валентина Серова изображение октябрьского дня в Домотканове занимает особое место. Художник стремится создать понятный, обобщенный образ осеннего деревенского пейзажа. Колорит картины сдержан и лаконичен. Художник использует оттенки серого и коричневого, чтобы передать ту скудность красок, которая свойственна середине осени. Композиционным центром полотна является фигура маленького пастушка. Несмотря на импрессионистскую манеру, лишенную прорисовки деталей, художнику мастерски удается передать характер и состояние мальчика. Мы не видим его лица, но его поза выразительна и узнаваема. Старательно и сосредоточенно, но по-детски неумело, неловко, мальчик занят починкой хлыста. Фигуры лошадей выделяются на фоне приглушенного цвета поля. Валентин Серов очень любил изображать лошадок, как он сам их называл. Животные в его пейзажах всегда наделены удивительным спокойствием, самодостаточностью. Задний план картины строится благодаря горизонтальным линиям. Этому ритму подчинены размытые очертания покосившихся изгородей, крыши ветхих деревянных изб, уходящий за горизонт рыже-зеленый лес, череда плоских серых облаков. При взгляде на картину зритель ощущает холодное дуновение осеннего ветра, запах прелой травы, слышит приглушенные влажным воздухом крики птиц и всем своим существом ощущает приближение зимы.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Калужский художественный музей.
1: Самобытность и очарование старинному русскому городу Калуге придают построенные в начале XIX века дома-усадьбы в стиле русского классицизма. В одном из таких особняков располагается Калужский областной художественный музей. Собирателем первой коллекции, которая послужила основой музея, был уроженец Калуги, врач Никанор Иванович Васильев, завещавший свою коллекцию родному городу. Музей был открыт 12 июня 1918 года и располагался в доме Васильева. Первые директора музея посвятили свою жизнь труднейшему в послереволюционные годы делу собирания и сохранения художественных ценностей из усадеб и храмов Калужской губернии. Благодаря их усилиям уже в довоенные годы художественный музей стал одним из главных центров культурной жизни Калуги. Во время Великой Отечественной войны коллекция

Коллекции музея вывести не удалось, и много произведений из собрания музея было утрачено. Часть коллекции сотруднику музея Маслову удалось спасти, спрятав ящики с самыми ценными произведениями искусства. И уже осенью 1944 года музей вновь открылся для посетителей. В 1969 году музею было передано главное здание городской усадьбы Билибиных-Чистоклетовых, выдающийся памятник архитектуры начала XIX века, который отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. Музейное собрание древнерусского искусства, составленное из поступлений из местных храмов и окрестных монастырей, имеет около 200 икон и более 50 образцов деревянной полихромной скульптуры. Преобладают иконописные произведения XVIII-XIX века, выполненные как в традиционной византийской манере, известной как греческая, так и в новых европейских стилях. Икон допетровского времени сравнительно немного, и самые значительные из них происходят из церкви Преображения под горой, более известной как Казанская. Среди них житийные иконы Дмитрия Солунского, вторая половина XVI века, и Георгия Победоносца, принадлежащие кисти московских мастеров. Уникальные иконы с изображением митрополита Филиппа Колычева, подписная, датированная, выполненная придворным иконописцем Симоном Ушаковым к Пасхе 1653 года. Из Казанского женского монастыря поступила исполненная царскими мастерами в начале XVII века сложная по иконографической схеме икона с изображением Соловецкого монастыря. В коллекцию древнерусского отдела входят семейные иконы из усадьбы Гончаровых «Полотняный завод», в том числе Нил Столбенский на фоне монастыря, датируемые 1774 годом. Русская живопись XVIII века представлена в музейном собрании в основном произведениями портретного жанра. Это произведения отечественных мастеров и иностранных художников, работавших в России. Блестящие парадные портреты представителей известного и в Армении, и в России рода Лазаревых принадлежат кисти знаменитого австрийского художника Лампи Старшего. В тончайшей и изысканной технике пастели выполнены камерные портреты представителей известных в России армянских родов Арапетовых, Деляновых, Сумбатовых. Их автор – немецкий художник Барду, долго живший и работавший в России. Из калужских усадебных галерей поступили в музей портреты императрицы Екатерины II, копии лучших оригинальных произведений отечественной живописи Дмитрия Левицкого и Федора Рокотова. Живописные коллекции XIX века в музейном собрании во всем жанровом многообразии отражает творческий процесс, который складывался из академического направления и творчества художников-передвижников. Академический живописный портрет кисти Мокрицкого, Флавицкого, Тропинина, Максимова ярко и многообразно представляет эпоху. Уникальной составляющей творческого наследия передвижников в музейном собрании является коллекция работ кисти Ярошенко. Семейные портреты, составляющие основу этой коллекции, принадлежат к типу камерного портрета. Гордостью музея является знаменитая курсистка, воплотившая не только художественный образ, но и образ эпохи в его личностном и социальном выражении. Бытовая живопись передвижников, обращенная к жизни простого маленького человека, представлена работами Журавлева, Маковского, Архипова. Живописные полотна Шишкина «Берег моря», Саврасова «Волга», Поленова «Жуковка на Клязьме», Прянишникова «Задворки» представляют различные направления пейзажной живописи передвижников. Западноевропейская коллекция Калужского художественного музея включает работы художников Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Бельгии XVI-XIX веков. Характерным образцом эпохи итальянского возрождения является небольшой алтарный образ Мадонны со щегленком,
написанный неизвестным мастером XVI века круга флорентийского художника Лоренцо ди Креди. Венецианскую школу живописи XVI века с ее мягкой манерой письма, золотисто-коричневым колоритом характеризует картина неизвестного художника «Святой Иероним». Фламандская живопись представлена эскизом к картине Рубенса «Возвращение из Египта», который является ценным живописным документом своего времени. Французская живописная барокко и изысканная рококо XVIII века с любовными, пасторальными и мифологическими темами представлены картинами Франсуа Буше, придворного художника Людовика XV, и Никола Ланкре, мастера изысканной перламутровой палитры. Искусство русского авангарда в музейном собрании Калуги представлено работами Григорьева, Кончаловского, Сарьяна, Лентулова, Маневича. Высокая художественно-историческая значимость этой живописной коллекции определяется тем, что в третьем тысячелетии искусство XX века приобретает статус классики, имеющей базовые духовные ценности и мощные традиции. В собрании Калужского областного художественного музея хранится около 200 произведений русской скульптуры. Собрание западноевропейской скульптуры Калужского художественного музея невелико и включает в свой состав как оригинальные произведения, так и их копии. В этом плане показательна уменьшенная копия Давида Микеланджело Буонаротти, выполненная, в отличие от мраморного подлинника, из красивого темно-зеленого пятнистого камня.

0: Окно в горний мир. Искусствовед Ирина Маршева о языке иконы.
1: У иконы особая миссия в области искусства. Искусство всегда до иконы и после иконы стремилось передавать мир трехмерный. Такая миметическая функция искусства была присуща античной культуре, она присуща нашей культуре, там, поствозрожденческой. Искусство иконописи не миметично, оно символично. И перед этим искусством стояла очень серьезная задача – показать человеку Земли мир горних идеалов. При этом человек не должен заблудиться в этом горнем мире. Он должен понимать, то есть язык иконы должен быть внятным, а с другой стороны, он должен быть наполнен вот теми глубочайшими символическими смыслами построения духовного состояния человека. И вот как это совмещать, об этом позаботились наши византийские предшественники. Они опирались на традицию предметно-реалистической живописи греческой, на традицию погребального портрета египетского эллинистического времени. Они опирались на какие-то еще культурные коды, устоявшиеся, и язык икон до иконоборчества, он очень близок к языку античной живописи. Он как раз-таки обладает некими признаками существенными миметичности, то есть подражания искусства, подражания изображения реальной жизни. Но в Византии в 7-8 веке сражались между собой разные группировки, и наступает период иконоборчества, когда по традиции восточных культур изображение персонажа, которому поклоняешься, запрещено. То есть мы знаем, что в восточных культурах изображение людей и животных запрещено, а тем более изображение Бога, да? Поскольку Бог не познаваем, и грех его в предметную оболочку всовывать. Но тот же Иоанн Дамаскин, который был одним из лидеров иконопочитания, очень глубоко и очень значимо прорабатывал понимание важности вот этого визуального образа, который поднимает человека к Богу. И Дамаскин, опять же, понимал, что отличие христианского вероисповедания, христианской молитвы заключается в гармоничном синтезе образа и первообраза. И вот в это время был выработан вот тот символический язык иконы, к которому мы привыкли. И в первую очередь, чем икона отличается от картины? Икона плоская. То есть мы видим человека не в трехмерном объеме, да, а мы видим его как бы уплощенным. Плоскостность – это прием передачи определенного образного смысла. И вот какого. Если мы посмотрим икону Андрея Рублева, скажем, или того же Феофана Грека, мы с удивлением обнаружим, что они не плоские. Они плоские в репродукции, они плоские там на картинке какой-то. А в реальности они обладают невероятной глубиной. Если обращаться к истории вообще живописи, как сказал Гёте, живопись – суть метания и страдания света. Ведь живопись – это предмет, это краска, это пигмент, это связующее. А свет – его природа непонятна, его природа эфемерна. Мы не можем его отрезать кусочек и положить на стол, да? Вот перед живописью стоит задача через плотную материю передать идею освящения. А перед христианской живописью, иконописью, стоит гораздо более сложная задача. Потому что свет, который должен писать иконописец, это свет фаворский, идущий от Бога. Свет всепоглощающий, свет любви, свет Бога. Вот божественный свет удаляет из души человека все случайное. И поэтому внешность человека одухотворенного, она лишена случайных черт, и поэтому она немножко уплощена. Такое впечатление, что она уплощена. Вот эту задачу решает икона. Вот таким образом икона передает нам сияние божественного света, отраженное в ликах святых и Иисуса Христа. Еще какая отличительная черта? Икона графична. Икона обладает поэтикой линии. И это, опять же, роднит икону с понятием логоса, с понятием Слова Божьего. Потому что графично графо пишу. И иконописец вот в этих плавных линиях и их сочетаниях также закладывает для молящегося человека некий ритм божественного слова и ритм молитвы. И вот в сочетании вот этих качеств как раз-таки и рождается феномен русской иконы.

Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете повтор программы «От чистого истока».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Марина Дружкова, и я рада снова приветствовать вас в программе «От чистого истока». Мы ушли на небольшую паузу, но возвращаемся к вам с новыми силами. В этом сезоне нас ждет много интересных встреч, глубоких разговоров и тем, которые точно не оставят вас равнодушными. Рада, что вы снова с нами. И тема первой встречи сезона – это главная премьера этой осени – «Анюта», легендарный балет по рассказу Антона Павловича Чехова «Анна на шее», на музыку Валерия Гаврилина, в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева на сцене Нижегородского театра оперы и балета. Этот балет был поставлен впервые и с 17 по 20 сентября в течение 4 дней, 4 дня подряд, шли премьерные показы этого балета. А наверняка кому-нибудь из вас, дорогие друзья, удалось эту постановку посмотреть. Делитесь своими комментариями в сообществе «Радио Образ» ВКонтакте к подкасту программы «От чистого истока». Будем рады обратной связи. Ну, а говорить о телевизионной сценической судьбе балета, о чеховском сюжете на языке балета, как он реализован, вообще о роли танца в судьбе и в творчестве Антона Павловича, мы будем говорить сегодня с экспертом из Санкт-Петербурга, искусствоведом, исследователем танца, журналистом, редактором, автором телеграм-канала «Very Ballet» Ольгой Угаровой. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: А также артисткой балета, актрисой, историком балета, кандидатом искусствоведения Яниной Гуровой. Янина Юрьевна присоединится к нашей беседе во втором получасе, а мы пока начинаем. Ольга Вячеславовна, вас пригласили в Нижний Новгород, чтобы вы рассказали посетителям премьеры «Анюты» об этом легендарном балете, о самом жанре фильм-балет, жемчужиной, конечно, которого стала именно «Анюта». И первый вопрос у меня будет такой. Насколько сегодня это актуально устраивать экскурс в теорию балета, рассказать о самом жанре, насколько это актуально погружать современного зрителя в эту проблематику? Язык балета как вид искусства.
2: Мне кажется, что это очень важно, очень интересно и очень благоприятно встречается публикой, потому что таким образом балетное искусство открывается шире и интереснее, ярче зрителю, безусловно. Более того, если мы говорим про классическое наследие, то чем дальше, тем больше оно становится неожиданным, неясным для современного зрителя, потому что, скажем, классические постановки полны жестов, пантомимы совершенно чуждой современному зрителю,
1: непонятные. Которые в 19 веке были понятны.
2: Абсолютно верно. И, конечно же, расшифровывать балет и расшифровывать балетную музыку, это может оказаться и оказывается очень полезным, нужным, интересным, любопытным зрителю.
1: Вы являетесь своеобразным переводчиком для современного зрителя, да, искусство, которое мы смотрим на сцене, на язык балета, да?
2: Конечно, безусловно, так тоже можно выразиться. Более того, я могу сказать, что люди, которые очень любят и балет, и современный танец, конечно же, хотят сделать это искусство более ясным зрителю, чтобы зритель получал ту же эмоцию, которую получаем мы, скажем, люди, погруженные уже в эту тему, в эту сферу,
1: которую заложили авторы этой постановки,
2: да, наверное. Конечно.
1: И что хотят донести, естественно, артисты задействованные.
2: Безусловно. Кроме этого, всегда, на мой взгляд, я очень люблю, когда балетное искусство соприкасается с другими видами искусства, когда оно существует максимально в диалоге с другими видами искусства, с визуальным, например, или с киноязыком. Если мы говорим про фильмы балеты, да, или про кинотанец, это еще одна форма, жанр искусства, который соприкасается с танцем, то для меня всегда очень важен контекст. И не только для меня, а вообще для любого практически произведения искусства контекст открывает дополнительные грани, смыслы, эмоции, которые могут быть заложены в восприятие зрителям этого произведения искусства. История контекста и погружение в эпоху и во время очень важна.
1: Ольга Вячеславовна, а почему мы потеряли вот этот навык чтения балетного текста? Ведь со сцены балет никогда не уходил ни в советский период, ни сейчас.
2: Я думаю, что язык танца и язык балета – это еще один иностранный язык.
1: Это точно.
2: Вот.
1: Но как и классическая музыка.
2: Как и классическая музыка. Ведь если мы говорим о словаре в контексте балета, танца, там те же есть термины, есть текст. Есть лексика, есть фразы. Просто дополняется хореографический текст, фраза. Его нужно просто уметь читать. Конечно же, его можно прочитать интуитивно. Но когда ты знаешь словарь, его читать ты можешь, уже понимая какие-то детали и нюансировку. Mm-hmm. Вот так. Конечно же, и балетное искусство 19 века, и там, начало 20 века, то, что сейчас составляет золотой фонд мирового классического репертуара, да, эти постановки, которые мы видим сегодня на балетной сцене, они претерпевали определенные изменения, но, тем не менее, в них еще хранится, безусловно, наследие 19 и 20 века, и детали вот этого наследия, они, конечно, требуют дополнительной расшифровки. Его, безусловно, меньше, он вплетено в современную, так сказать, трактовку, тем не менее, есть. И это только может помочь воспринять то, что происходит. Почему сам балет изменился? Изменилась техника, изменился костюм, изменилась интенсивность, скорость. Конечно же, это совершенно разное танцевание. Да? То, что мы видим сейчас в «Лебедином озере», условно, или в «Спящей красавице», и то, что было в 19 веке. И, конечно же...
1: Изменилась сценография, возможности
2: сценографии. Сценография, да. Ну, элементарно, да, костюм стал легче. Mm-hmm. Соответственно, пачка стала короче. Mm-hmm. Корсет уже не выглядит как железные вериги на теле балерины. И, конечно же, это позволяет вертеться быстрее, держать ногу выше, гнуться экспрессивнее. Вот это все, конечно же, меняет язык и меняет его наполнение.
1: А теперь перейдем к балету. Анюта непосредственно, да? Для тех, кто не знаком еще с историей этого балета, ведь это уникальный случай, когда балет сначала появился как телефильм, уже потом шагнул на театральную сцену, стал вот таким сценическим балетом в его классическом понимании. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? Как родился вот этот замысел фильма балета?
2: Да, это абсолютно верно. Это феноменальная история, потому что обычно балеты экранизируют. А то, чтобы балет переносился на театральную сцену... Фильм балет.
1: С экрана,
2: это уже, конечно же, случай уникальный.
1: Вообще, инверсия что такое... произошла.
2: Да. Что такое фильм балет? Фильм балет – это произведение искусства, в котором все создано для кинокамеры. Конечно же, мы можем прочитать фильм-балет «Лебединое озеро», фильм-балет «Спящая красавица», фильм-балет «Ромео и Джульетта». Это 50-е, вот 60-е годы. Есть замечательная киноверсия, телевизионная версия «Ромео и Джульетта» Лавровского и «Жизель». И там, Галина Сергеевна Уланова исполняет главные роли. Но, тем не менее, это постановки, которые существовали сначала на сцене, а потом были перенесены в кинопавильон. Надо отметить, что эти фильмы-балеты не просто сняты в зале, да, с одной точки или с нескольких камер, а были перенесены в кинопавильон для того, чтобы ярче показать эмоцию танца, эмоцию спектакля. В этих версиях мы видим смены ракурсов, мы видим смены планов, мы видим монтажную хореографию даже, да. Но, тем не менее... Впервые хореография, музыка была придумана для фильма. Это 1950 год, фильм-балет «Граф Нулин». Потом был фильм-балет «Журавлиная песнь». Несмотря на то, что балетмейстер Нина Анисима, кстати, ленинградский балетмейстер, танцовщица, ученица Ваганова, ученица Ширяева, воспитанница ленинградской, да, балетной школы, она поставила этот балет в Уфе. Сначала она поставила спектакль, а потом спектакль превратился в фильм-балет. Но это все-таки была не телеверсия или киноверсия. Впервые балет прозвучал на натурных съемках. Были натурные съемки, был специально разработан монтажный рисунок, ракурсы снимали из крана, и так им там очень интересно, я вот крайне рекомендую посмотреть этот забытый фильм-балет, потому что там фантастически сказочно просто соединена природа с танцеванием, и вот эти птицы, там очень интересно встроен танцевальный пол под гладь воды сделан, так все замечательно просто. Вот это такие вот две основные вехи в истории фильмов-балетов. То есть, да, мы понимаем, что фильм-балет это все-таки то, что, если мы говорим про чистоту жанра, когда все придумано для вот этой киноформы. Потом, конечно же, стоит назвать обязательно Анна Каренина, Майя Плисецкая, танец, Родион Щедрин, музыка, Маргарита Пелихина, блистательный вообще оператор, работала еще над легендарным фильмом «Застава Ильича» с Марленом Хуциевым. Там, безусловно, великолепно он сделан именно с точки зрения киноязыка и соединения и музыки, такая драматургическая ось музыкальная Родиона Щедрина, и танца Майи Плисецкой, и киноприемов, монтажа, ракурсов, света. Это вот такие вот опорные точки.
3: А у меня сразу возник по ходу вопрос. Вот смотрите, а не сближает ли балет, спектакль с кино как видом искусства современные способы визуализации? Используются же проекции, проекционные экраны, куда можно также сделать, визуализировать какой-то образ.
2: На сцену
3: что
2: вы имеете
3: в виду? Да,
2: ну,
3: не
2: конечно же, я бы не сказала, что здесь есть сближение, потому что кинематографический язык – это кинематографический язык. То, что в современной сценографии используются современные технологии, это, конечно, совершенно логично. Но это, кстати говоря, не так часто оправдано, как могло бы быть. То есть иногда прием используется ради приема, а не для переноса какой-то смысловой нагрузки. Вот в том-то и дело, что если мы говорим про фильмы-балеты, то по большей части там киноприемы использованы не для демонстрации технологического какого-то процесса, а для того, чтобы передать вот эту эмоцию танца, да, напряжение, вот это вот напряжение движения. Да. И есть танцевальное движение, и есть движение камеры. И вот в этом диалоге рождается фильм-балет.
3: Если мы уже сейчас говорим о фильме-балете «Анюта», в чем феномен именно этого произведения?
2: Феномен этого произведения в том, что это квинтэссенция как раз-таки взаимодействия танцевального языка и киноязыка. Это взаимодействие танца и драматического исполнения, потому что блестяще там работает актерский состав с точки зрения актерского просто даже мастерства. Это сочетание драмы и балета. Но, тем не менее, это не драм-балет ни в коем случае. Это надо, да, понимать. Это абсолютно отделённое жанр самостоятельный. Это звучание блестящей музыки Валерия Гавриловна, которая отражает интонацию, чеховское настроение. В общем-то, благодаря именно вальсу Гаврилина, после того, как и Александр Белинский, режиссер фильма балета, и Владимир Васильев, балетмейстер фильма балета, а впоследствии и автор спектакля «Анюта», они, в общем-то, вдохновились именно вальсом Гаврилина и представили, просто не сговариваясь, даже себе образы Чехова и его настроения.
3: А как в этом вальсе передается настроение чеховских рассказов?
2: Я думаю, что здесь очень важна, с одной стороны, легкость этого вальса, этой музыки, но кажущаяся легкость, а с другой стороны, определенная печаль и грусть. И вот это вот тонкое сочетание легкости и печали, она как раз-таки очень созвучна произведением и характером Чехова.
3: Да, потому что в рассказах Чехова достаточно все минималистично, и герои не выражают вот так впрямую словами, фразами, какими-то яркими эмоциями своего внутреннего состояния. Мы его чувствуем, вот это напряжение чеховское, его подводное течение, как литературоведы называют. А это только, как я понимаю, воплощается вот в этом вальсе, в музыке. Вот смотрите, музыка Валерия Гаврилина, она легла в основу этого спектакля, и благодаря ей мы можем сказать, что он появился вообще на свет. Можно ли сказать, что эта музыка отдельный персонаж спектакля, и насколько она помогает, именно я имею в виду вальс конкретно, раскрыть характер главной героини?
2: Я думаю, да, можно сказать, что это отдельный герой. Более того, ведь эта же музыка не написана специально для этого балета. И Валерий Гаврилин сам вообще не очень хотел во всей этой затее участвовать. И эту музыку собирали. Да, точно так же, как собирают хореографический текст, да, в этом фильме, и там кинематографический, да, рисунок, то и музыку тоже собирали. То есть есть определенная, да, вот такая вот созданная драматургия. Композитор Леонид Десятников участвовал в этом процессе, кстати говоря, ленинградский композитор. Между прочим, в Нижегородском театре тоже можно посмотреть балеты на музыку Леонида Десятникова «Вечер лад». И что интересно в контексте вальса Валерия Гаврилина, как вот эта вот красная нить спектакля...
3: То есть он звучит на протяжении всего спектакля.
2: Да, и он звучит по-разному, передавая вот эти изменения души Анюты.
3: Эволюцию героини, да?
2: Ну, или, может быть, или наоборот.
3: Со знаком минус.
2: То, как она меняется, то, как меняется ее взгляд на жизнь, то, как меняется ее взаимоотношения с героями, то, как меняется все вокруг нее, вместе с тем, как она изменилась после вот этого вечера на балу, да, где она танцует свою знаменитую тарантеллу и просыпается как будто бы совершенно другим уже персонажем. Все, в общем-то, заложено вот в этом вальсе, то есть он настолько пластичный еще.
3: Меняется интонация?
2: Меняется интонация. Правильное слово прозвучало, потому что для Александра Белинского, кстати говоря, да, для режиссера фильма, слово интонация, вот этот термин, который он подхватил еще вот с этим смыслом, что в театре одна из самых важных вещей — это интонация, еще от старейшин Александринского театра. И вот, в общем, для этого спектакля надо сказать, что интонация очень важна. Ведь он же идет в разных театрах в неизменной версии. Но каждая труппа имеет свой определенный характер и свое лицо и наполняет разные интонации вот этих персонажей и этот сюжет. И, в общем, большую роль в этом интонировании, в этих оттенках души играет вальс Валерия Гаврилина.
3: И я предлагаю прямо сейчас послушать отрывок из этого вальса, чтобы наполнить пространство нашего эфира и нашей беседы вот этой самой интонацией, главной музыкальной темы этого спектакля.

0: Ольга Вячеславовна, вы говорили еще в начале нашей беседы о важности диалога со зрителем до его знакомства, первого знакомства со спектаклем, с балетом в данном случае, потому что мы уже утратили вот этот язык понимания балета. А вы бы посоветовали посмотреть сначала телевизионную версию этого балета, прежде чем идти в театр?
1: Да, безусловно. И, вы знаете, здесь такой момент. Во-первых, фильм-балет «Анюта» длится чуть больше часа, час 15, что-то в таком духе. Приходя в театр, видим такую полнокровную двухактную версию. И, безусловно, там использованы разные, во многих местах совершенно разные приемы. Если в фильме очень много монтажных склеек, перебивок разного плана, и где-то подчеркнута статуарность одних героев и подвижность, такая легкость других героев в одном кадре. Здесь надо понимать, что фильм, конечно, сделан профессионалами экстра-класса, и это определенная своя форма. Да? Если мы говорим про спектакль, там усилены гротесковые партии, танцевальные гротесковые партии, и артисты, которые заняты в этих фрагментах, они, конечно, могут попробовать свои силы в таком очень большом объеме, драматическом, гротесковом юморе, таком дерзком, озорном. Мало, опять-таки, балетов классического репертуара, где можно это продемонстрировать.
0: Где есть гротесковые партии,
1: можно,
0: персонажи.
1: Где можно в таком объеме это все проявить и поработать с этим материалом. И вот это вот усилено. Усилены, конечно, приемы, которые работают на сцене из зрительного зала. Включены определенные фрагменты. То есть это не повторение, это не буквальный, да, это визуальный перенос этой истории, но, тем не менее, они дополняют друг друга. То есть посмотреть фильм абсолютно точно стоит, это не будет такого эффекта, что вот я все увидел на экране, и что я буду повторять. Нет-нет-нет. Эти истории, они абсолютно точно дополнят друг друга, плюс, конечно, дыхание танца и живого оркестра, это абсолютно исключительная история, который, когда ты сидишь дома, конечно, ты лишён.
0: Как в свое время при появлении кинематографа вынесли смертельный приговор театру? Нет, он пережил и живет. И сегодня, мне кажется, мы наблюдаем вот такой всплеск интереса зрителя. Снова наполняются зрительные залы людьми. И вообще у этого искусства, конечно, такой особый язык, который существует параллельно и с кинематографическим, и с литературным.
1: Да, конечно же, потому что театр, он передает невероятную общность. Ты же чувствуешь себя одним из всех, да, кто присутствует в моменте переживания. И ни киноэкран, ни телевизионный экран это передать не может. Кстати говоря, вот я еще хотела бы сделать отдельный акцент на том, что каждая труппа, да, и труппа Нижегородского театра может очень здорово себя в этом спектакле проявить. Это очень молодая труппа, и это очень интересно и для самих артистов поработать с этим материалом на стыке танца и драматической игры и, конечно же, этому спектаклю дать свою собственную наполненность в череде спектаклей «Анюта», да, которые идут, в общем-то, практически по всей стране.
0: Ольга Вячеславовна, вы уже видели этот спектакль, и интересно, есть ли, на ваш взгляд, у нижегородской постановки свои особенности, может быть, мы увидим какой-то новый взгляд на чеховский сюжет, на работу сценографов, и который удивит даже тех, кто видел «Анюту» в других театрах.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь главное слово, это, которое мне очень нравится, молодость. Этот спектакль, во-первых, вошел в репертуар Нижегородского театра в год 40-летия этой постановки, и мне кажется, что определенную новую интонацию, такое легкое дыхание нижегородская труппа может ему дать. Это очень здорово. Я была на самом первом показе премьерного блока и увидела артистов, которые начинают свой путь профессии или там продолжают, но еще находятся как будто бы на своем первом этапе, и такую жажду попробовать, да, этот необычный очень для классического репертуара материал и реализовать себя, и это очень здорово. При этом они стараются и проявить свою драматическую, артистическую наполненность и при при этом очень бережно отнестись к традиции исполнения этого театра. И вот этот вот аккуратный, очень уважительный диалог к тексту и к произведению искусства, он очень важен. И мне кажется, труппа Нижегородского театра, она, с одной стороны, азартна, а с другой стороны... все-таки стремится сохранить традицию, и в этом спектакле она может вот эти оба качества проявить и показать.
0: Если бы вам предложили выделить ключевую сцену из этого спектакля, которая бьет в самое сердце, какая это сцена?
1: Ну, в мое сердце бьет финальная сцена на катке. Мы видим Анюту, которая уже изменилась. Мы слышим ключевую тему музыки Валерия Гаврилина. Конечно, вот это сочетание радости и грусти, и печали, чего-то, что осталось позади. Может быть, все-таки ожидание чего-то нового, с одной стороны. С другой стороны, вот это вот то, что в одной точке собирается все вот здесь, вот на катке, таким прекрасным, легким времяпрепровождением, как и зимние забавы, но при этом вот этот вот холод и лед, который присутствует в этой сцене.
0: Это вечная диалектика, амбивалентность, вот все, что характерно для русской литературы, показать вот эту сложность, да, человеческой души, человеческого пути, когда ему надо совершать нравственные выборы, когда он при каких-то таких обстоятельствах оказывается.
1: Да.
0: И этот выбор сделать очень сложно. Между родными, да, выбор, и между вот обществом, которое тебе будет рукоплескать, и где ты можешь быть.
1: Да, и при этом мне кажется, что вот несмотря, там же в конце появляются ее братья и отец Анюты на катке, и, конечно же, при том, что они находятся в очень трагической точке своего жизненного пути, при этом вот где-то там есть Анюта, которая от них отдалилась, ускользнула по этому льду, при этом они выбирают радость и свет. И, конечно же, это очень здорово, и несмотря на вот эту вот печаль, которая все-таки присутствует. Поэтому, наверное, это мой самый, для меня это самый трогательный момент спектакля.
0: Мне нравится, что русская литература, она не ставит такого какого-то жирного, однозначного ответа. Решение за нами, решение, наверное, за самой героиней. Ведь мы ее оставляем вот в этой точке нравственного состояния, но ведь никто не может вынести ей суд, что будет дальше в ее
1: жизни. Конечно, и она может так же к ним скользнуть обратно.
0: Может, она вернется назад.
1: Да, по льду такому, в легком дыхании.
0: В этом сила искусства и особая сила, конечно, хореографического, балетного искусства. Вы бы пригласили наших слушателей обязательно посетить этот балет, что это вот культурное событие, которое нельзя пропустить?
1: Да, безусловно. Безусловно, потому что это спектакль-легенда, потому что он великолепно исполнен труппой и будет только усиливаться с точки зрения исполнения. И вообще я бы хотела пригласить ходить на балетные спектакли Нижегородского театра, потому что вот здесь и сейчас, в Нижнем Новгороде, на мой взгляд, создается уникальный репертуар балетный.
2: От чистого истока.
0: Программа «Чистого истока» в эфире «Радио Образ». Сегодня мы обсуждаем премьеру Нижегородской оперной сцены «Балет Анюта», первые показы которого шли 4 дня подряд, с 17 по 20 сентября. Мы уже поговорили о том, как родился фильм «Балет Анюта», который стал жемчужиной этого жанра, послушали знаменитый вальс Валерия Гаврилина и поговорили, как музыка Гаврилина в этом балете помогает воплощать на сцене чеховских персонажей. В новом получасе к нашей беседе присоединяется второй эксперт, тоже представитель северной столицы, Янина Гурова, историк балета, кандидат искусствоведения, автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра. Приветствуем вас, Янина Юрьевна.
3: Здравствуйте.
0: Янина Юрьевна поможет нам услышать музыку в чеховском слове и увидеть танец между строк. На эту тему гостья из Петербурга выступила перед нижегородскими зрителями в минувшую субботу перед премьерным показом. Ее лекция так и называлась «Танец в судьбе Чехова». Итак, мой первый вопрос, Янина Юрьевна, «Чехов и балет». На первый взгляд, вообще не дружат. Как случилось, что именно Чехов стал наиболее притягателен для хореографов, и балет стал наиболее выразительным языком для трактовки чеховских рассказов, чеховских героев?
3: Самое потрясающее, что мы всегда, когда говорим о писателях, для нас это такой человек с портрета где-нибудь в классе литературы, такой суровый, в очках, с бородкой, он смотрит на нас, да, так немножко поучительно. Но ведь он живой человек, человек, который точно так же был подвержен всем страстям. И влюблялся, и танцевал, и молодость у него тоже была самая необыкновенная. Но когда мы говорим о Пушкине, нам кажется, это вполне себе естественно, там балы, вечера музыкальные, а Чехов как-то немножко стоит в стороне. И вот тут любопытно было поискать, что же такого связывает вот искусство наше прекраснейшее, да, с человеком таким строгим, с врачом. Врач, да, который всегда строг, собран. А в действительности он рос среди музыки и танца. Как бы ни было странно, в доме, где он рос, собственно, первый этаж сдавался, там проводились вечера, там проводились свадьбы, проводились балы. И если мы внимательно посмотрим, то есть мы сейчас разделяем, да, Чехова-человека и Чехова-писателя. Вообще Чехов-человек потрясающий, шкодный, хулиганистый, полный чувства юмора. И, конечно же, он однажды пришел в театр и влюбился в балерину. Но любовь была очень быстрой. Потом он любил танцевать. И есть свидетельства, где он не просто танцевал, он танцевал кадриль с Левитаном. Это еще одна фигура, которая, кажется, нам вообще абсолютно не, ну, как бы не подверженная музыкально-хореографическому движению. И Антон Павлович Чехов со своей такой шкодностью, шкодливостью, он не просто танцует, а танцует мазурку. А мазурка – это виртуозный танец. Он галантный кавалер. Есть свидетельство его сестры, как он аккуратно делает обводочку, как истинный джентльмен помогает даме пройти круг, который ей нужно сделать в танце. И любопытно, что Чехов – человек, танцующий человек. Если мы внимательно посмотрим на его телосложение, то мы должны удивиться. Это не маленький щуплый такой старичок, которого нам часто изображают. Это 182 роста человек, с широкоплечий, красавец с таким взглядом пронзительным. И, конечно, он под настроение предавался танцам и очень часто брату писал, что я не прочь побаловаться. Но, конечно, это все останется в прошлом, как только вот такие житейские недуги физические его уведут. Но Чехов писатель — это еще одна сторона, которая как-то часто остается, ну, как бы условно за кадром, поскольку его слово очень точное, очень лаконичное. Он, как истинный хирург, просто вырезает все лишнее, оставляя нам текст без начала, без конца, с метафорами, которые дают нам представить, что было до, что будет после, и как, собственно, живет персонаж здесь сейчас. И в этом есть музыка. Его текст, он очень музыкальный. Если мы посмотрим, там есть темпоритм, там есть определенные драматургические, я не говорю про

0: У самого произведения понятно, что Чехов драматург у нас выдающийся, а именно когда он пишет о танце, там одно слово может какое-нибудь дать нам понять, что, собственно, вообще в 30 его рассказах как минимум встречается упоминание о танце, и это всегда отражение характера, происходящего вокруг. И он прям хирургически точно дает нам понять, что это не просто танец, который заходит, а танец, который дает нам возможность раскрыть персонажа.
1: Но это, наверное, как и в любом поэтическом произведении, хотя он и не поэт, но в прозе его можно таким назвать, идет строгий отбор слов. Там каждое слово, оно на вес золота. Не должно быть ничего лишнего, оно быть емким, точным, предельно образным. Вот, наверное, поэтому и пушкинская проза вот так же лаконична, как и чеховская.
0: Да, но тут любопытно, что Чехов отметает вообще все. Он может нам подать танец просто вот одним словом. У него буквально в «Вишневом саде» Маша так танцует, и он говорит: «Танцует вальс». А дальше идет текст: «Барон пьян, барон пьян, барон пьян». И мы же понимаем, что это трагедия. То есть для нас человек танцующий, да, в русской культуре человек не просто танцует, он пляшет, это идет от души, это эмоция. И мы видим одинокую героиню, которая повторяет вот так вот, как бы зацикленно одну фразу, и в этом, ну, раскрывается вот все, ее жажда, ее вот желание предаться жизни и трагедии, абсолютное одиночество, покинутость. И вокруг люди, это одиночество не просто переживаемое внутри, это одиночество в толпе. А ведь это всего одно слово. Или в «Свадьбе», где жених говорит: «Я не пойду выделывать кренделя». И мы тут же понимаем, что свадьба – это вот просто по велению души пляска такая неистовая. И вот эти кренделя – одно слово, и ты уже представляешь образ. И здесь не надо расписывать какими-то деталями про музыку, про ритм. Мы все сразу же улавливаем. Вот в этом гений Чехова, что он дает читателю так разыграться воображению, что вырисовывается уже не просто образ, а мы уже слышим как стереофоническую музыку в его тексте движение.
1: Писатель иронизировал над балетной рутиной, но создавал произведение, которое с удовольствием ставит на балетной сцене. Как это произошло?
0: Ну, иронизировал здесь, конечно же, нужно понимать человека, вот опять-таки врач, да, это, во-первых, он педант. Не будем забывать, что он садится писать, белая рубашечка, чистенький пиджак, бабочка, все, он предается вот этому моменту, как будто бы он принимает пациента, он во всеоружие. Он приходит в театр, садится, смотрит на этих балерин, они кажутся ему очень странными, каким-то очень... А потом он пишет, что я знаю о балете крайне мало, но я знаю, что в антрактах балерины пахнут как лошади. Конечно, это сарказм чистой воды, он как бы опять-таки хирургически точен. Это искусство тяжелое, да, легкое, воздушное на сцене, но физически-то на износ.
1: Такой физиологический взгляд.
0: Да, но он врач, искусство, мы ему да это прощаем. Здесь он, конечно, лукавит. В искусстве он разбирался досконально, как истинный театрал. Но единственное, что время, о котором он пишет, и чаще всего это 1880-е годы, когда балет настолько переживал упадок, с одной стороны, директор императорских театров Карл Карлович Кистер, который экономит на всем, там даже ведущие театры города, они, собственно, в таком состоянии, что приходить туда как-то неловко. Артисты, которые, собственно, уже много лет танцуют, они поднадоели публике. И он иронизирует над этим, как бы подмечая, что время само диктует отношение к тому спектаклю, к тем людям, которые на сцене. Просто так сложились обстоятельства. Поэтому он так двумя словами отмел этот жанр, предпочтя там искусство драматического театра, актрис, которые могут словом выразить. Ну и там, мы знаем, он тоже иронизирует, когда особенно актрисы баловались импровизацией на сцене и перевирали его слова. Поэтому да, тут есть некое противоречие, но при этом Чехов любил движение, танец, музыку, все, что приносило такое удовольствие умозрительное.
1: В чеховской прозе танец, какую он выполняет функцию?
0: Танец в прозе у Чехова – это всегда отражение настроения, это всегда описание атмосферы происходящего, это личностные переживания. Вот как бы, поскольку речь идет в контексте Анюты, да, здесь невозможно не заметить тот факт, что его героиня, она танцует, да, у нее идет трансформация образа, а ведь эта трансформация идет через танец, то, что всегда остается тоже немножечко за кадром, она появляется на этих балах, да, скромная, такая еще сдержанная, она переживает вот это вот юношеское свое неустойчивое состояние, а потом она становится королевой бала, она же раскрывается.
1: Светская львица.
0: Светская львица, но это же